0: Но, однако, в любом случае, трансляция прямая сейчас идет и на YouTube. Так что, друзья мои, всех мы вас приветствуем и предлагаем вашему вниманию Алексея Черемуша. Я думаю, что многие знают этого замечательного джаз-гитариста. Ну а кто не знает, давайте знакомиться. И еще одно, друзья мои, одна убедительнейшая просьба. Поскольку мы сейчас работаем сегодня без учебного класса, без режима учебного класса, где оператор управляет передачами, убедительнейшая просьба. Во время песен, когда идут именно песни, не нажимайте, пожалуйста, на Ctrl. Будьте очень корректны по отношению к тому, 2018, кто 19, будет 21. Вести нашу живую программу. Итак, Алексей Черемуш, встречаем.
1: Ну, мы, как всегда, из четырех точек. Радио Мир Креатива, чат Мир Креатива, радио АУ Александра Слепцова и канал Tech for Blind. Привет, Леш. Как тебе в режиме изоляции? Чем занимаешься? Чего успел? Чего еще хочешь успеть?
2: Ну, пытаюсь успеть как бы заниматься немножко музыкой, студийными вопросами тоже, поскольку все последние несколько, буквально неделю, стал посещать студию. Ну, невозможно просто уже сидеть дома. Вот, поэтому нашел в себе силы и приезжаю вот в студию. И как вот, в частности, и сегодня нахожусь в студии с вами. Спасибо за приглашение, рад встрече. Вот, ну, вот сейчас занимаюсь прежде всего вопросами техническими. В студии что-то запустили, так немножко и компьютер что-то, и вот мы там программное обеспечение немножко перелопачиваем. И вот в связи с этим постоянно и пропадаю здесь. Но на самом деле еще пишу тут интересный трек один параллельно. Вот как раз как говорится, и на этом треке экспериментирую все наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся, вот в частности, с платформой, на которой мы работаем, и плагином, который обслуживает этот редактор звуковой специально для незрячих. Ну вот, и параллельно вот надеюсь, что скоро представлю вашему вниманию интересный ролик, не ролик, а трек такой. Надеюсь, что добью в ближайшую неделю, может быть, получится.
1: Ну, у нас будет время еще, мы о тебе поговорим, о себе расскажешь. А может, ты нам сыграешь так для затравки что-нибудь, для разогрева?
2: Да, давайте сейчас я поиграю немножко для разогрева, именно как такой блюзик, если вы не против.

0: Спасибо, Лёш. Хорошая у тебя гитара, звучит классно. И там, смотрю, звуки ты переключаешь. Расскажи немножко. Ты же там на процессоре на своем, на GR, да, сидишь?
1: Слышно меня, да?
0: Да-да.
1: Я просто только сейчас вот перешел на наушники.
0: Все классно, мы тебе говорим, что все хорошо, что у тебя там гитара хорошо звучит, ты переключаешь, ты звуки всякие меняешь. Расскажи про свои там примочки, про гитару, как у тебя, чего?
1: Нормально, в балансе более-менее.
0: Можно чуть гитару прибрать при случае, а с другой стороны, ну, в общем, ничего, хорошо все.
1: Ну, что рассказать? Ну, гитары сами, ну, Светлана, вот, и Александр, и Михаил в курсе, что мы как бы являемся, вот, продвигаем некие такие технологии высокие, можно сказать, гитарные именно. Соответственно, гитары оборудованы тоже непростыми такими адаптеризированными всякими устройствами, которые позволяют работать с приборами высокотехнологичными, виртуальными моделированием гитар и синтезаторами гитар. Ну, по сути дела, вот, как бы, вот посредством гитары, ну, могу играть клавишными звуками. Но...
0: Как бы вот да, отлично, вот... все слышно.
1: Да. С гитары как можно получить различные звуки оркестра, ну, как бы синтезаторов и плюс моделирование. Ну, сегодня, наверное, мы вот на этом тоже акцентируем внимание, поговорим об этом еще и поиграем этими звуками. Услышите много интересного, надеюсь. Ну, многие, наверное, и слышали наших записи, концерты, которые наша организация устраивает, где наш коллектив «Марципаны», тоже мы используем эти приборы. У нас также есть виртуальные, на этой же технологии, и аккордеоны, и баяны, и даже саксофон. Вот есть, у нас есть сотрудник такой, Алексей Геращенко, который также использует вот саксофон, который может играть любыми звуками.
0: И я хочу сказать, что люди пользуются этим без зрительного контроля, потому что у нас сейчас люди на канале разные слушают. Все-таки, чтобы люди знали, что это технологии доступны для любой категории людей, в том числе для людей с проблемами зрения.
2: У нас на канале очень много, 40 человек уже, и очень много приветов. Вот, все приветствуют вас, спасибо. Алексей Алексеевич. Я честно должен сказать, что как только мы увидели у Алексея Алексеевича вот тот процессор, который сейчас он демонстрирует, мы сразу себе его купили.
0: Алексей Алексеевич у нас директор нашей любимой организации МЭС, МЭРЦ, Московского музыкального эстрадного реабилитационного центра. Для, ну, в общем, ВОЗ. Он также директор радио «Рансис», такого радио, которое, в общем, знакомит людей, всех людей с жизнью незрячих и с творчеством. Также он занимается очень многими другими проектами, в частности, вот «Рибер», то есть невизуальный доступ к, этой, к этому хорошему, мощному редактору. В общем, много можно мы про Алексея Алексеевича можем рассказать, но лучше мы еще раз послушаем что-нибудь в его исполнении. Вы не против, Алексей Алексеевич?
1: Да, давайте попробуем.
0: А сейчас потом еще поговорим.
1: Немножко, инструментально еще немножко музыки поиграем.
3: Так, все, поехали.

0: Спасибо. Леш, слышно?
1: Да, я здесь.
0: Марат Салимов передает тебе привет и много народу. Наташа Белова, Наташа Зайкина и куча народу тебе передают приветы. Говорят, правда, что монозвук, но это, извините, вот тут у нас iPhone. Вот. И то, что подвисает у кого-то, это проблема где-то в каких-то других цепочках. Вот я сейчас слушаю из чата, у меня вообще ничего не рвется. Так что тут мы, к сожалению, зависим все от интернета. Алексей Алексеевич, а у вас еще один проект есть, про который я не сказала. У вас есть ведь очень мощный такой канал на Ютубе. Расскажите немножко.
1: Ну, это вот та продолжение интеграции как бы на YouTube-площадку, продолжение Радио Рансис. Канал называется «Взгляд слепых». Такой вот немножко, может быть, некоторых шокирует такое название. Но мы вот долго очень выбирали. На самом деле были не одни копии сломаны на эту тему. Но считаю, что это вот достаточно креативное название, на мой взгляд. Ну, взгляд слепых, это имеется в виду и взгляд изнутри, прежде всего, взгляд на события, происходящие события в стране, в системе нашей, ВОЗ и так далее. То есть, как бы, он, вот это понятие включает в себя достаточно многогранный такой смысл, понимание, и вот, на мой взгляд, вот, отражает, так сказать, все, что необходимо в двух словах буквально заключить для того, чтобы понять суть и направленность нашего канала. Ну,
0: Надеюсь, у тебя
1: приходите.
0: после этой, да, передачи будет больше подписчиков.
1: Да, приходите, подписывайтесь. У нас сейчас уже около 900 подписчиков вот за короткий срок, вот в феврале, наверное, да. Мы год как только каналу был год, мы справляли. Вот. Ну и самое основное, что я хотел бы добавить, что это канал, который освещает, скажем, жизнь незрячих людей в различных аспектах. Это и культура, прежде всего, конечно, это искусство, это спорт и многие события, которые вот волнуют всех людей, ну и, конечно же, именно наших незрячих людей.
0: Привет тебе от всех московских теннисистов, передает Игорь Михайлов. А Игорь Кушнир просит все-таки поподробнее остановиться на твоей музыкальной кухне. Вот конкретно, что у тебя сейчас? Можешь кратенько?
1: Ну, сейчас вот я работаю вот с прибором, вот как раз, который включает в себя три в одном, и виртуальные гитарные системы, и гитарный синтезатор, разумеется. Ну и плюс, конечно же, также имеет возможность обрабатывать аналоговый сигнал гитары. Вот. Сейчас, сегодня у меня здесь сейчас в студии две гитары. Я именно взял их для того, чтобы провести данное мероприятие. На двух гитарах будем играть немножко. Вот. Ну и, соответственно, вещаем мы через iPhone старенький. Почему и моносигнал? К сожалению, приношу свои извинения. Нет, а стерео как бы у нас появился только с 11-го айфона. И вот я что-то пока не обзавелся 11-м, ну, решил, что буду ждать 12-й, уже недолго осталось, поэтому надеюсь, что в следующий раз уже будет стерео звучать. Вот. Ну и вообще, может быть, мы на самом деле будем вещать с компьютера. Просто поясню, почему мы вещаем с айфона. Дело в том, что в студийном компьютере интернет нежелательно иметь, потому что много проблем может принести. И в связи с этим у нас интернета в студии просто отсутствует. И поэтому мы вещаем вот по мобильному интернету через iPhone. Вот. Ну, я надеюсь, что это не сильно подпортит картину. То есть будет, надеюсь, что с нашей такой технической поддержки в лице Александра, Светланы и Михаила, я думаю, что будет все ровненько.
0: Привет тебе и благодарность от Саши Быкова, Ромы Якименко и Елены Мальцевой. Там про кухню все или еще что-нибудь хочешь?
1: Ну, в принципе, пока да. Да, типа мы будем, если что,
0: Давайте.
1: возвращаться.
0: Давай
1: Да,
0: что-нибудь
1: ну,
0: сыграем.
1: да, сыграем. Сыграем. Да, пока сейчас, пока еще что-то отвечаю на вопрос, я пока гитару заменю, хорошо? Да, что-нибудь спросите меня.
0: Давайте тогда вопросы. Леша, если ты слышишь, расскажи, что ты там закончил, какой институт, училище или что у тебя за спиной, за плечами.
1: Ну, джазовое отделение, джазовое эстрадное отделение Гнесинки, училище имени Гнесиных. Так что, ну, до этого заканчивал музыкальную школу по классической гитаре, учась в первом интернате, в последних классах я самостоятельно. Ну, вообще, на самом деле, такой вот, если, скажем, с детства послужной список в плане музыкального образования у меня был такой крайне интересный. Я во всех интервью об этом рассказываю. Ну и поделюсь с вами. 6 лет, на самом деле, меня родители отдали на, значит, в кружок аккордеона. 6 лет я успешно позанимался, потом меня с треском выгнали просто, потому что я ничего не делал. Меня сказали, вот экзамен сдашь, вот если, короче, вот не сдашь, значит, вылетишь. Ну, в любом случае вылетел, потому что так захотелось главному нашему на тот момент преподавателю выкинуть меня. Ну, пятерку я собрался, на пятерку экзамен сдал, ну, двойка, как говорится, за работу, и в совокупности, в общем-то, получилось, что меня выгнали. После
0: Ну, ты ему
1: этого получил
0: простил,
1: все.
0: да? Простил ему?
1: Ну, я особо не обижался, в принципе, потому что я бы иначе
0: Ну, что он
1: гитаристом не стал.
0: доброе дело для тебя сделал. Видишь, какой ты стал гитарист классный. Я был бы аккордеонист.
1: Да, но на этом не закончилось. На самом деле, после того, как мне такую взбучку папа сделал, а папа у меня любитель, аккордеонист, он сам занимался, крайне просто любит аккордеон, любил вообще просто невероятно. И поэтому они с мамой хотели из меня сделать аккордеонистом. И, в общем-то, от мамы до сих пор слышу упрек, зачем тебе эта гитара, вот надо было на аккордеоне играть. Все равно вот как-то вот у них так вот отложилось, почему-то вот аккордеон, это вот для них это вот величайший инструмент. Но я, кстати, его тоже крайне очень сильно очень люблю. Но так вот случилось, что, ну, и вот после взбучки серьезной физических приложений, как бы к моему к моей заднице, да, меня потом притащили и сказали: давайте на фортепиано учите его. Ну, в общем, 2 года я позанимался также на фортепиано, ну и все повторилось, и в итоге меня с таким же треском, с четверкой за экзамен, с двойкой за работу выкинули оттуда. Ну, в общем, а в 14 лет я уже, да, вот осознанно, самостоятельно почему-то вот взял гитару. Ну, на самом деле, с 6 лет я также 3 блатных аккорда играл. Вот. Но у меня гитара как-то, ну, для меня не было этой проблемы, поэтому. А когда мои сверстники, одноклассники вокруг себя собирали толпы девчонок с гитарами, думаю, ну что же я хуже кого-то, что ли, я же 3 блатных аккорда уже 6 лет играю, поэтому я пошел в младший класс и купил какую-то гитару за 7 рублей у кого-то там. А поскольку у меня моя родная тетя работала товароведом в известнейшем магазине музыкальном мне на Глинке, главным товароведом, я пошел, купил струны сумасшедшие на тот момент, суперсоло какие-то там за 25 рублей, и натянул на эту гитару и поехал на выходные, значит, заниматься срочно, значит, пробелы свои исправлять по гитаре. Приезжая в понедельник, хотел всех удивить. Ну, блатные аккорды меня не интересовали, я хотел сразу нажимать какие-то странные, полуэстрадные, полуджазовые, непонятные какие-то аккорды, но поскольку гитара была соответствующая, то есть там так коленкой можно было придавить, помочь, чтобы еще, ну, у меня ничего не получалось, треск один стоял, ну, в общем, был осмеян, в общем, не признан, и, в общем-то, короче, вот такое, мои первые шаги были игры на гитаре, но затем, конечно, я все равно уже потом уже классическую гитару мне также тетя моя подогнала. И мы, я уже сам пошел искать себе обучение на гитаре. И в Шапоринскую школу, вот на колхозной, раньше колхозной площадь, сейчас Сухаревка, вот там я самостоятельно вот нашел вот учительницу. Я был поражен, что они меня сразу взяли. И директор был, и вот она, отдать ей должное, учитель у меня был просто великолепная женщина, такая Алла Ивановна, которая, можно сказать, без нот, с рук меня научила. За 3 года мы с ней прошли весь 5-летний курс. И нам хватило столько программы классического репертуара, что даже вот уже будучи в училище. Там, конечно же, родственный инструмент постоянно был классической гитарой. Мне хватило всего вот этого репертуара практически на все 5 лет обучения. Вот такой вот рывок мы с ней сделали. Уникальная была женщина. Я ее, конечно, потерял и принимал какие-то попытки найти, но так что-то не удалось. Мы один раз с ней в жизни встретились после школы, это уже будучи, когда я работал в компании Roland, и мы делали семинары вот по этому оборудованию. Как раз я там работал как, скажем так, демонстратор и как дилер, как менеджер по продажам. И вот мы, будучи в Аккорде, магазин Аккорд, проводили мощнейший такой семинар на предмет гитарного оборудования, гитарных всяких технологий. Там присутствовали большое количество директоров и педагогов, именно гитаристов со всей Москвы, со всех музыкальных школ. И там мы с ней увиделись. И вот после этого прошло уже почти 17 лет, и так вот, к сожалению, я ее так и не смог найти. Вот такая вот история.
0: Леш, ну, Виталий Махонин, и Женя Жуков, и тут Амир Чебодаев, все передают тебе привет, благодарности. Вот Рома спрашивает, по каким джазовым пособиям ты учился. Давай, это последний вопрос, и ты играешь, хорошо?
2: Да.
1: Ага, Рома,
2: И
1: какой Рома?
0: Рома,
1: Дамир, да?
0: Якименко, Рома.
1: Рома Якименко. Ром, ну ты да, нашел место, где спросить. Он работает у меня в организации и вопросы задает дистанционно. Уже сколько ты работаешь у нас?
0: Так, директор, не ругайся,
2: Вот
0: давай.
2: так, получил от руководителя, да?
0: Давай, играй.
2: Александр Прыхненко еще спрашивает, а сейчас на блатных сможешь?
1: Вот Александр Слепцов, он обычно всегда ко мне пристает и говорит, что я не умею играть на гитаре, потому что я блатные аккорды не использую. Ну, да, иногда приходится, честно вам скажу. Вот.
2: Ну, очень много приветов, добрых пожеланий. Друзья, Алексей Алексеевич потом будет обязательно просматривать и все это почитает.
1: Да. Сейчас я что-нибудь подготовим, да? Так, может быть, попеть уже или что-то поиграть еще?
0: А как тебе удобно? Тут же свободная форма, ты себе хозяин.
1: Ладно, давайте сейчас еще одну инструменталочку, а потом будем уже вперемешку. Да, но все-таки отвечу, наверное, пособие, какие пособия? Пособие – это магнитофон, на самом деле, потому что серьезная проблема в те годы, когда я учился, были с методиками, с нотами, и, в общем-то, тем более по Брайлю, сами понимаете. Это не классическая музыка, это джаз. И, разумеется, все люди, связанные были с джазом, они работали с магнитофонами, с записями. И мне в этом смысле повезло, поскольку, как говорится, нот ни у кого не было, и ко мне никто не приставал с нотами. И с Брайлем тем более. Для меня это была проблема, честно. Я вот, когда классической гитарой занимался, я некоторое время занимался по... такие были издания, типа игры на гитаре Пухоль, там и еще подобное, Агафошины, там еще. Но для меня вот Брайль, нотный Брайль, это просто катастрофа. Вот, тяжело, честно. И поэтому вот в связи с тем, что все, кого я... с кем я учился, все в основном учились по записям, и мне вот в этом плане сильно повезло. Вот основные пособия – это снимать. Съем, съем, только съем, слушать. Конечно, хорошо бы, чтобы был учитель, который помогал бы с аппликатурами, потому что, сами понимаете, на гитаре аппликатура – это как шахматы. У нас 6 струн, и на каждой струне можно найти одну и ту же ноту, да, и 5 пальцев, ну, 4 пальца на левой руке, да, можно с каждого пальца начинать с этой ноты и совершенно различные аппликатуры, то есть там комбинаций миллион получается. А, скажем так, такие аппликатуры, которые в бою как бы проверяются, чтобы было надежно, чтобы, как говорится, 9 раз из 10, а не 1 раз из 10, то, соответственно, здесь некий опыт нужен, и, конечно, со стороны некоторые, скажем так, рекомендации, потому что вот в связи с тем, что гитара вообще Вы знаете, да, что у нас в России, к сожалению, убили семиструнную гитару, ее оболгали всю. Сказали, что вот мещанский инструмент, что только для аккомпанемента, хотя я совершенно не согласен, семиструнная гитара – это уникальный просто инструмент, и тем более он получился такой вот в связке русско-цыганской гитары. Ну и потом начали уже с появлением Сегови, здесь концерты в 30-х годах прошли, стали культивировать шестиструнную испанскую гитару. Возможно, это и неплохо, но, с другой стороны, тем самым просто как подменили. Семиструнная гитара, она, в общем-то, ничем не хуже, а во многом даже и круче, потому что если вы послушаете все вот эти русские переложения Высоцкого, некой Высоцкий такой, вы знаете, Михаил был семиструнник, был синхро Андрей, да, еще там ряд, и вообще вот цыганские приложения к этой гитаре, как они, Орехов, опять же, если взять нашего современника, это уникальный просто инструмент в этом плане.
0: Вот недавно совсем с Женисом мы говорили, и то же самое, он как-то вот говорит, я даже хочу научиться играть на семиструнной гитаре, мне нравится и строй, и звук, и возможности. Ну, давайте послушаем что-нибудь еще.
1: Да, ну вот, коль мы уже говорили о цыганской музыке, то я, наверное, сейчас поиграю в таком стиле, ближе к джипси-свинг, такой джипси-мануш, или, может быть, даже это... там цыганский джаз, ну, стандарт блюз поиграю, ну, в манере плюс-минус, вот, близко к этой манере, это стиль французских цыган, бельгийских, скандинавских, вот, сейчас, единственное, что вот я поясню сейчас, и у меня тут вот есть устройство такое, с так называемый лупер, где несколько тактов я могу просто вот наиграть, вот, и зафиксировать, как бы, луп такой некий. Вот под этот луп я поиграю. Главное его остановить вовремя, а то это бесконечно можно там. Ну, сейчас я попробую.

0: Это вот ты себе, значит, лук наиграл, вот это гитара, бас, это все на процессоре, да?
1: У тебя такой звук. Это я вот записал кусочек аккомпанемента. Вот. И сверху пытался играть, ну и вот пытался
0: какие
1: дотянуться.
0: Какие возможности у гитары?
1: Пытался дотянуться, выключить. Ну, не успел немножко.
0: На то это и живые встречи. Тебе привет от Марины Румянцевой. Тут много-много народу передает тебе привет. И все спрашивают, будешь ли ты петь. И тут пошли заказы и на осеннюю росу, и на лодочку. И, в общем, весь репертуар тут перечислили
1: да,
0: нам.
1: Да, так отлично. Что... Да, сейчас все
2: Мама,
1: споем.
2: Я жулика люблю и... Вальс, вальс с звуком аккордеона на гитаре просит.
0: Да, вот это такая интересная просьба.
1: Ну, давайте, сейчас я аккордеон... Аккордеон вам могу показать немножко. Сейчас, секунду. Я сейчас наушник сниму, покажу вам аккордеончик немножко.

0: Ну да, звучит-то хорошо, конечно, естественно так. В
1: Да,
0: общем-то,
1: такой сложный звук, он с басом, да, если вы поняли, 5-6 струна и плюс аккордеон, но поскольку все-таки это немножко...
0: Правда, не вальс, но все равно интересно.
1: Да. Так, ну, давайте что-нибудь, наверное, попоем, да, уже?
0: Можно, можно, уже люди тут в нетерпении.
1: Да, ну хорошо, давайте.
2: Лейн, тогда... 39.1 мегабайт, 02.
1: Тихо. Так, сейчас мы... Я поясню, у меня тут два айфона, еще вот отнял у ребенка один айфон, чтобы с него заводить аккомпанемент, вот по поводу песен как раз.
2: Ладушка.
1: Вот, и поэтому использую два комплекта AirPods наушников, чтобы звук переходил.
0: Я скажу, да, все-таки, кто не знает, да. Леша, он у нас ведь цыган, вот, и у него в репертуаре очень много редких таких классных цыганских песен, которые, в общем-то, далеко не все знают и далеко не всегда там часто поют, вот поэтому мы сейчас услышим вот все это, так сказать, в живом исполнении.
1: Да, но единственное, хотел только добавить, что, конечно же, вот эти все мои песни, которые я исполняю, хорошо бы петь, конечно, многоголосие. То есть как минимум два голоса, а иногда и три. То есть, к сожалению, вот сегодня все на самоизоляции, вот, и я вот буду один петь. Поэтому сожалею. Вот обычно мне подпевают или наши сотрудники организации, или вот Светлана частенько присоединяется и... Уже много,
0: я,
1: много...
0: Слушай, с детства пою, вот у меня уже и слова цыганских песен все в голове, и, в общем, наверное, мы это все сделаем, когда мы будем уже, так сказать, ближе друг к другу, когда уйдет этот карантин, мы постараемся это реализовать, да?
3: Вот Игорь Кушнир пишет, аккордеон зачетный.
1: Да,
0: ну, хороший
1: спасибо.
0: Аккордеон, а тут много хороших звуков.
1: Но не зря, наверное, я учился на аккордеоне, наверное.
3: Вот, в общем, гитара превращается в оркестр.
1: Все, тогда все, переходим к песням.

0: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на Радио Рансис.
1: Вот Наташа Белова пишет, что мы, Леша, поем с тобой вместе. Я, честно говоря, тоже тут пою с тобой, Леша.
2: Да, спасибо. Спасибо. Ну что, какие-то вопросы, Свет?
1: Нет, вопросов пока нет. Вот у участников чата, может быть, есть вопросы, потому что да. Чат, вот здесь 20 человек. Может быть, кто-то хочет, нажмите на Ctrl, спросите что-нибудь. Вопросов нет, значит, мы продолжаем петь просто-напросто.
2: Так, ну, сейчас я пока что-нибудь, ты мне спроси, я пока сейчас подготовлюсь, что-нибудь.
1: Ну, вот скажи мне, у тебя опыт преподавания когда-нибудь был какой-нибудь?
2: Да, вот у меня был опыт преподавания, как раз вот я хочу сказать, что вот я заменял своего педагога вот в музыкальной школе. Некоторое время вот так случилось, что ей понадобилось уехать, и она как-то вот перед директором школы настояла, чтобы я был, замещал ее, как ни странно. Вот, ну я вот, у меня был такой вот, был интересный класс, там была вечерняя школа, там от 10, там, от 12 до бесконечности, как говорится, люди приходили учиться. Вот, и у меня были и 12-летние ребята, и 50-летние такие уже. И вот у меня был один такой курьезный случай. Такая вот девушка была, ей там 20 там, с небольшим лет. И как-то она приходила и говорит: Алексей Алексеевич, ну она даже старше меня была на тот момент, я только-только вот буквально начал учиться в музыкальной школе сам. И потом вот так вот случилось, что меня так вот принудили еще и педагог побыть некоторое время. Ну и, короче, она говорит: Алексей Алексеевич, вы знаете, у меня вот какая-то проблема с инструментом, с гитарой. Я говорю: да, а что такое? Ну вот что-то вот лады там, то все. Я говорю, ее Маша звали, говорю: Маш, ну хорошо, говорю, ты давай на следующее занятие принеси. Я вот как раз занимался вопросом этим со своим инструментом. Приноси инструмент свой, гитару и напильник. Будем разбираться тогда. Ну, в общем, наступает ее день, я заканчиваю с ребенком, значит, и она смеется, заходит прям с порога, думаю, что вот так смеются, думаю, я уже на себя думаю, проблемы, может, какие, аккуратно пальцем провожу по себе пиджак там, не то, вдруг еще и ширинка, не дай бог, открытая, еще что-нибудь такое, да. Ну, смеется просто, вот, чуть ли не падает. Ну, ребенок уходит, она подходит ближе ко мне. И я говорю: Маш, что ты так смеешься, что случилось-то? Она говорит: понимаете, Алексей Ильич, я вот напильник-то принесла, хлобысь его на стол, а гитару-то забыла. Вот такая девушка у меня была.
1: Зачем гитара-то?
2: Алло.
1: Вот Игорь, да, слышим. Игорь Кушнир заценил, да, он говорит, первый раз слышит, Игорь, как ты поешь. Ему нравится. И привет тебе от Владимира Ершова с Александром Быковым. В общем, у тебя тут поддержка такая не слабая, надо сказать. Как ты,
2: спасибо,
1: чувствуешь что-нибудь? Спасибо. Чувствуешь?
2: Да, я чувствую, разумеется. Да, спасибо всем огромное. Все знакомые друзья, все приятели наши, где мы часто встречаемся и также в кругу, в узком таком, распеваем все эти песни. Спасибо за поддержку.
1: Магнит, а что-то тебя не слышно? Ты такие всегда вопросы хорошие задавал. Может, голос подашь?
3: Признаюсь честно, тут такие умные разговоры идут, что боюсь оказаться не в струе.
1: Да ладно, разговоры тут разные. Вопрос-то так, все-таки, может быть, есть?
3: Вообще есть, конечно, вопрос. Вот у меня один вопрос есть. А вот да. Если речь вести, например, о гармонайзере, вот гармонайзер, вот какой можно было бы купить гармонайзер, вот который голос гармонизирует, ну так, чтобы вроде как бы и недорого, и сердито. Вот какой бы вы рекомендовали гармонайзер, если вы знаете эту тему?
2: Гармонайзер... Гормонайзеров есть как минимум три производителя основных. Это Roland, TC Electronics и Digitage, такая компания. Ну, я как бы, если все-таки бюджетный вариант, то у Roland надо покупать. Если все-таки такой профессиональный, наглухо развитый очень и по функционалу, и коммутационно, то, конечно, TC Electronics, ну, он дорогой достаточно, вот. Ну, и вот Digitage тоже неплохой, очень интеллектуальный, я вам сразу скажу, на нем просто TXX, и не вопрос там петь, и TC Electronics даже так не умеет, если честно, ну, вот. Ну, к сожалению, по качеству он немножко отставал, не знаю, как сейчас, может быть, надо сейчас эти моменты проверять, потому что постоянно что-то появляется у всех новенькое, вот. Ну, по крайней мере, вот, по качеству, на TC Electronics был впереди планеты всей, как говорится. И сейчас вот модели Life 3 там, и были, по-моему, что-то еще новое готовилось. Ну и, соответственно, у TC Electronics также есть более бюджетные какие-то модели, выжимки из этого Life 3. И, такие. И главная фишка, что сейчас последние все гормонайзеры, и у Roland, и у Digitech, и, соответственно, у TC Electronics, они еще управляются с гитары, просто по аналоговому, образно говоря, сигналу. То есть вы просто гитару включаете, и аккорды, которые вы нажимаете, тут же гармонизируются к вашему вокалу. Вот вы поете, перебираете гармонии на гитаре, а у вас все это... Ну, то есть в этом фишка уникальна, конечно. Потому что раньше такая возможность только была по MIDI. Сейчас это уже вот далеко так, видите, достаточно... Зашло.
3: Ну, то есть даже тон подбирается, тональность?
2: Вообще, вот то, что вы не нажмете, сразу вот эта гармония, она сразу прилипает к вашему основному вокалу. Просто берете и играете.
1: Вот так-то. Слушай, тебе огромное большое спасибо. Привет. Просто он никуда не помещается. Приветище от Андрея и Наташи. От Андрея Боброва и Наташи.
2: Ох, рад приветствовать. Мы так, да, к сожалению, в Калининграде. Мы были в Калининграде с янтарный сет, в теннис играли. Так хотелось посидеть и в ресторан попасть, и что-то вот так не сложилось, к сожалению. Мы планировали. Ну, потом, значит, планы у нас зашли так, что они приедут сюда, в Москву, посидеть, поскольку у них там фестиваль намечался. И вот тут коронавирус, вот, как говорится, всех нас самоизолировал.
1: Ну, тогда и к нам. Ну, в общем, много тебе приветов, но что самое интересное, я читаю вот от Игоря, который не слышал, как ты поешь, вот человек, который не слышал, он, знаешь, что спрашивает? А нет ли у тебя песни случайно? Не кричите, чайки!
2: Обязательно есть такая песня, мы это на закуску оставим. Вот, это, она называется «Чайки» просто, песня, да, обязательно поем.
4: А микрофоны включены, да, нет?
1: Я вас слышу. Говорите.
4: Приветствую, Алексей, если помнишь меня, это Костя Матковский такой.
2: Ну, да, Костя, приветствую.
4: Да. Хотел узнать, насчет ресторан сейчас уже функционирует в темноте, который? Или еще все закрыто пока?
2: Нет, боюсь, что все закрыто. Честно говоря, я не в курсе, мы же там уже давно не работаем.
4: А, вы там не работаете сейчас уже? Мерц, да, ну, в смысле? Да. А, все, понял.
1: Объявляем следующий номер, да, Леш?
2: Да. Так, и следующая песня «Любовь цыган».

0: такой звук, сейчас вы услышите его вот в композиции. Все, поехали.
1: А ты Рестроковый, привет. У него на даче плохой интернет, но она тебя пытается слышать.
2: Свет, мы уже играем.
3: Сейчас.

0: Саша Белова вспоминает о том, как ты в лагере в пионерском, солнышко называется лагерь, учила их играть на гитаре. А я, в свою очередь, вспоминаю, как я тебя учила играть на гитаре. Так что вот такой у нас был взаимообмен.
1: Ну, на самом деле, вот Светлана, как, вот можно сказать, даже

0: Я бы сказал, первый мой учитель был. Потому что ну, вот моменты транспонирования, как говорится, все вот эти вещи на гитаре она мне дала, так скажем, потому что, ну и понимание, как транспонировать аккорды, например, работать с позициями барре, там, позиции ля минора, да, если из первых позиций двигаться, позиции ре минор, ми и так далее, ну, вот такие мажорные и так далее, вот все основные такие понятия, практики и теории, вот Светлана, да, вот научила меня, по сути дела. Ничего не могу
1: Вот
0: сказать.
1: я погреюсь в лучах твоей славы. Я тут вижу Ларису Юдину. Большой ей привет. Микрофоны у всех работают. Нужно что-нибудь спросить, ребят.
2: Алексей, вот вопрос такой, можно? Вы же работаете в Рипере, насколько я знаю. Хотел спросить, на какой стадии сейчас вот именно, сейчас же шестая версия. Я вот лично просто в Асаре, ну мне не нужны пока именно для MIDI вот этих вот дел. Я просто хотел узнать, на какой вот именно, кто там сейчас, Горелов вроде бы пишет под новый Рипер, вот именно на под JOS, вот это вот скрипты там и так далее. Вот как это сейчас с этим обстоят дела?
0: Да, хороший вопрос. Мы сейчас очень серьезно. Сейчас была пауза некоторая вот с продвижением, с финансированием проекта, но сейчас мы уже вернулись к этому, и с Виктором продолжает успешно работать. Мы сейчас перешли уже на шестой Reaper, уже скомпилировали весь функционал, и многие вопросы, ну, я не очень силен в этих. Значит, там вопросы оптимизации, чтобы плагин был легче, чтобы не загружал, и многие вопросы там и памяти, и главный функционал. Функционал, который необходимо нам сейчас в шестом репере реализовать, и то, что мы ранее имели. И сейчас вот в связи с тем, что я сам вернулся как бы к студийной такой режиссерской работе, я сейчас ряд таких задач поставил перед Виктором, чтобы нам решить очень удобные такие, как говорится, функции для незрячих людей. И надеюсь, что ну, уже ряд функций реализованы, но сейчас это будет, я надеюсь, что будет на постоянной основе, так что
2: Ну, то есть движется в этом плане, работа как бы,
0: да,
2: ну,
0: все
2: продолжается.
0: движется, да, продолжается, да.
2: Это хорошо, да.
3: У меня тоже есть вопрос. А вот организация МЕРЦ, она поддерживает талантливых музыкантов. А как вы их отыскиваете? Или они вас сами отыскивают? Вот что нужно талантливому музыканту сделать, чтобы он к вам попал?
0: На самом деле и мы отыскиваем, и нас находят. Стараемся следить за, прежде всего, выпускниками наших музыкальных училищ и заведений высших, соответственно, и наблюдаем за школьниками. У нас там свои засланные казачки сидят. Вот Наталья Белова как раз с Михаилом. Вот они постоянно, сейчас в последнее время опять стали на эту тему общаться плотно, информируют нас о интересных девочках, мальчиках. Я постоянно интересуюсь, кто у нас там поет, постоянно задействуем их в наших концертах ежегодных, на 8 марта и на новогодних детей. И, скажем так, следим за этим плотно. То есть вот сейчас Наталья мне интересных ребят посоветовала. Сейчас будем с ними встречаться, общаться. Ну, как-то так. Ну и, разумеется, поскольку организация старейшая наша, МЕРЦ, с 30-х годов существует, ну, скажем, в наших узких кругах и не только, достаточно известно, и поэтому к нам обращаются и часто приезжают люди для прослушивания. Есть такое дело. Так
3: Но
0: что спасибо за вопрос.
3: коль уж мы вспомнили школу, хотелось бы узнать, а где вы учились, и были ли у вас какие-то запоминающиеся истории в школе, что вам больше всего запомнилось?
0: Ой, вы знаете, в школе, значит, я учился в первом интернате, там же, где вот и Наталья, и Михаил, вот Наталья Белова, и Светлана, Цветкова тоже там же училась. В общем-то, мы буквально там погодки учились. Они чуть старше, я посерединке, Наталья чуть младше. В общем, все время, конечно, вот старшие классы посвящали музыке. Начиная с 9 по 11 класс я учился, конечно, безобразно, скажу сразу. У меня ни одного учебника в партии не было. Вот, я только ходил с гитарой. И, значит, когда я приходил на урок математики, я специально дергал гитару за струну, а, соответственно, Михаил Иванович такой математик был, он говорит: так, кто на гитаре играет? Я говорю: ну, тот, кто всегда играл, все, выйди отсюда. Ну, я с удовольствием брал гитару и выходил, и шел в спальню, занимался там и все такое. Вот такой вот, как говорится, вот, хулиган я был.
3: А вот еще у меня один вопрос.
0: Да-да.
3: Простите, вот переход с трех блатных на джаз. Насколько это сложно, пальцы ломать? Или вот как это все происходит?
1: Это сознание ломать, а не пальцы, Миш.
3: Ну да. И сознание тоже, да. Это понятно.
0: Ну, как-то вот, поскольку три блатных, вот я говорю, я 6 лет знал, мне не интересно было, как бы, я сразу хотел нажимать вот то, что слышал. Ну, это, наверное, на уровне... Наверное, воспитание, то, что мы в семье слушали в нашей цыганской, у нас в основном звучала музыка либо джаз, либо фольклор и цыганский, и цыган всего мира, и, или вот что-то близко, скажем, направление, связанное с джазом, это и сол, и вот... И... Там вот последние вот 80-е годы, когда пошли и Бенсон, и не Бенсон, все эти направления. Разумеется, там тремя аккордами не обойдешься. И даже...
1: Ну, ты элементарно. Вот, если...
0: Да. Хотя есть такая уникальная музыка, ладовая музыка, которая на двух аккордах просто, вот, да, образно говоря, да, там... На. То есть, по сути дела, вот на этих двух аккордах можно уже сидеть и вот играть там какие-то импровизации. То есть, ну. А что касается трех аккордов, да, ну вот, например, далеко не надо ходить. Вот ля минор обычный, да, вот я специально для Александра Прохненко и товарища его, сотоварища его Александра Слепцова. Вот. И вот, например, ля минор берем и просто третью струну отпускаем. И уже вот такая надстроечка, шестерочка, да? Вот блатной аккорд, а вот уже шестерочка. А если взять еще этот же, например, на пятом ладу, вот, и также без мизинца просто взять... Вот такая, вот то, что мне, кстати, Светлана показывала. Она сама, в общем-то, любительница была вот таких. Легких путей она не искала. Но этот ля минор можно ведь по-разному сыграть. Или это... Вот, например, сейчас я возьму, например, сейчас... Вот уникальная возможность есть сейчас поставить на сустейн аккорд. У меня вот гитара со скрипочками. Там через наушник понятно, да, более?
1: Да, плюс-минус. Нормально.
0: Ну вот смотри, я вот возьму ля минор сейчас просто со скрипками. Сейчас.

0: на базе этого аккорда я все только ля минор давил. Разные просто подмены, замены, там, надстройки.
1: У нас, походу, бесплатная, так сказать, школа игры на гитаре еще.
0: Да.
2: Да, надо уже петь.
1: Порадуй нас музыкальным фольклором, что, Миш?
2: Я говорю, надо уже петь.
0: Да. С удовольствием сейчас. Секунду. Так, ну давайте тогда споем песню, которую здесь заказывали, если вы не против, да? Про чайки.
1: Конечно.
0: Угу, секунду.
3: Так, ну погнали.

0: Я вот эту песню слышала только от Алексея. Мне даже интересно, откуда Игорь ее знает? Такая, мне казалось, почти не самая часто исполняемая.
1: Это песня Гусейн Манапов, такой очень дагестанский певец, такой вот, ну, можно сказать, шансон, не шансон, лирика, ну, шикарный просто певец. Я очень прям являюсь ему фанатом, честно говоря.
2: А вот, Алексей, если можно, ну, я спрошу, если нет, значит нет. А вдруг, всякое бывает.
1: Да.
2: Вот была песня, я думаю, вы, наверное, ее хорошо помните, эту песню. Тоже о цыганах была. Хорошая вещь. Может, она есть у вас в репертуаре, вот это вот, то, что Леонтьев пел «Конь мой, конь»?
1: Нет, к сожалению, нет.
2: Очень не жаль. Пою. Ну что ж, понятно.
0: Леша, тут осеннюю росу вот просят.
1: Да, сейчас сделаем.
0: Как ты к этому относишься?
1: Да, сейчас.
3: Серова, которая?
0: Кто бы ее только не пел, вообще.
3: Ну да.
1: Но это не Серова, на самом деле.
3: Ну, это понятно.
1: Песня, да. Эта песня написал один из участников трио Румен, граф Ёшка. И все, многие считают, что это фольклорная песня цыганская. На самом деле, вот у нее есть автор. Вот. Ну, сейчас, секунду. Сейчас сделаем гитару со скрипочками и попробуем.

0: только положительные эмоции, только благодарности. Нас много. Там Александра Вербицкая, вот кого мы еще не называли. Вот Наталья Зайкина сняла прям с языка у меня пожелание песни «Если это не любовь».
1: Будем пробовать сейчас. Давайте я сейчас немножко это, пока передохну, сыграю что-нибудь. Мне голос не очень, честно говоря, в форме. Редко пою, поэтому постоянно набирать ее приходится.
0: Мы тебя поэтому и позвали, чтобы ты форму не терял.
2: Вот.
1: Я сейчас, знаете, что вам покажу? Вот.
0: Ольга Никандрова тебя благодарит за концерт.
1: Спасибо огромное. Всем спасибо, друзья. Очень приятно, что все собрались. Я думаю, это прежде всего огромное спасибо организаторам Светлане, Александру, Михаилу и другой Светлане, которая сейчас тоже сидит как техническая поддержка. Всем благодарности максимально просто. А сейчас я вам, знаете что, продемонстрирую, как можно играть на гитаре вот такой вот фольклорный материал. Это композиция называется «Танец скрипки» из фольклора молдавских цыган. Вот это вот у меня, значит, будет играть сейчас скрипка, аккордеон и флейта одновременно.

0: Так, и вот сейчас мы... Я сейчас на всякий случай так проверю, чтобы у нас не было ошибки с аккомпанементом. Сейчас.
1: Да, много тут коммутаций, поэтому тут
0: Да.
1: отдельная благодарность, пока Леша проверяет чату Мир Креатива, который дает нам возможность вот на своей площадке проводить такие встречи. Спасибо вам большое.
2: Да, ну и Александру Слепцову, который тоже транслирует на своем радио этот концерт. И, конечно же, Алексею Алексеевичу спасибо, потому что он, ну, наверное, здесь самый главный, поэтому спасибо огромное. И я должен сказать, что вот Алексей Алексеевич наш добрый друг, он всегда помогает, вот с чем бы к нему ни обратился. Занятия по гитаре, пожалуйста, там помощь в настройке процессора, пожалуйста. И знаете, у него такая очень уютная музыкальная студия. Я когда прихожу к нему, и когда вот мы с ним разбираемся с процессором, у него там везде ковролин, там нужно разуваться при входе. Я прихожу, мы ставим процессор на пол, я ложусь и смотрю, что там на дисплее. Ну, то есть очень уютно у него там и очень прекрасно просто.
0: Ну, вообще, честно говоря, Михаил, скажу, что здесь многие приходят полежать именно. Вот, честно скажу. Просто приходят, говорят, можно здесь поваляться? Я говорю, ну, пожалуйста, полежите, пока есть время.
3: Ну, вам тогда штатный массажист нужен, чтобы не просто человек лежал, а еще и массаж принимал.
1: Так приезжай.
0: Ну, это уже, да, надо бизнес на этом строить уже, да.
4: Алексей, вот вопросик можно такой? Пусть, может, он неуместный будет, но тем не менее я не могу не спросить. Насчет вот мерца деятельности. Я последний раз у вас в 2017 году был, да, когда, ну, я планировал крематорий устроиться и так далее, там не получилось, но тем
0: да.
4: не менее, как-то ситуация изменилась, что-то в лучшую там или в худшую сторону, именно
0: по... Ну, в крематории вакансии есть, в крематории вакансии есть.
4: А вот помимо что-то еще, сейчас что-то поменялось вообще за эти 3 года или как-то вот, ну...
0: С концертной деятельностью...
4: Да, вот именно.
0: Нас колбасит, скажем так, всегда... стабильности нету, вот, ну и, соответственно, концертная деятельность все-таки, ну, в общем-то, и вакансии в крематории предполагает хороший уровень все-таки достаточно, вот, потому что и там Гуп-ритуал непосредственно, с кем мы сотрудничаем, они требуют уровень определенный, ну и концертной деятельности, чтобы успешно конкурировать с нашими коллегами по цеху, зрячими музыкантами, разумеется,
4: ну,
0: мы
4: да.
0: должны брать только уровнем хорошим. Так что, если у тебя за 3 года что-то добавилось, как бы есть какие-то наработки, и, ну, приходи.
4: Нет, я просто к тому, что рано или поздно все равно я к вам. Поэтому я к тому и да, что вот сейчас пока я работаю тут, пока работа есть, то ее она такое дело, что ну. Я просто почему спрашиваю, почему-то вот в Москве, к сожалению, вот именно незрячий музыкант вообще не устроится именно вот в школу вот музыкальную, чтобы какая-то стабильная вообще была работа помимо. Не берут просто. Вот у себя вот я устроился, просто обычно, ну, школа искусства, да. В Москве это сделать практически, ну, не знаю.
0: Ну, вот есть такая проблема, да, да.
1: Владимир Ершов предлагает услуги массажиста. Миша Туманов передает тебе большущий привет. И мы сейчас что-нибудь послушаем, да?
2: Да, я поясню для наших слушателей, что многие музыканты, когда учатся, им нужна какая-то подработка. И вот почему мы заговорили о крематории. Очень многие работают
4: да,
2: в крематориях. Ну, просто не всем понятно, вот я поясняю.
1: Ну, правильно. Ну, давайте.
0: Да, все, так, станет скрипки. Поехали.

0: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на радио Рансис.
1: Отлично, спасибо. Да. Алексей, вот вопрос насчет по семиструнной гитаре. Вот сейчас что-то поменялось вообще? Вот многие, вот я слышал, многие хотят вот именно на семиструнной гитаре научиться. Что-то есть вот именно в Москве тоже, школа какая-то, или вот именно по семиструнной гитаре?
2: Сейчас идет возрождение вот семиструнной гитары, много материалов, есть учителя, которые появляются и возрождают это все. Ну, я лично не очень связан с этим, но, в принципе, при желании я могу выйти на этих людей, и, в принципе, у меня есть и в России много, вот у меня и в Ногинске есть товарищ хороший педагог со стажем огромным, который сейчас сам пересел на семиструнку и учеников имеет, и он меня просвещает во многом, он мне такое количество материала дал, вот посмотреть. Вы знаете, что на самом деле семиструнная гитара в Бразилии даже используют сейчас, и мастера, бразильские мастера делают семиструнные гитары, и на этот счет он мне прислал такое шикарное видео, просто я был просто поражен, в шоке, насколько сами бразильцы удивлены, какой уникальный инструмент, и сам этот вот мастер играет на семиструнке, концерты дает, и там целое, в общем-то, движение идет, и приглашает наших русских гитаристов, семиструнников. Это просто невероятно, честно.
3: Еще один момент, Алексей, вот сейчас вот вы играли скрип, вот на скрипке то, что танец, и да. Отдаленно где-то это напомнило мне Чардыш.
1: А вот да, что-то есть.
3: Да, скажите, у вас в репертуаре Чардыша нету случайно?
2: Вы знаете, я играл Чардыш на вступительных экзаменах, даже я еще в школе, но сейчас я его вряд ли сыграю, потому что его, эти вещи нужно в руках держать, сами понимаете.
4: Леша, вот, мы с тобой же играли Чардыш в ансамбле, помнишь?
2: Да, да, я говорю, что я и в вступительных экзаменах играл, вот когда поступал, и, конечно, я его редко играю, честно говоря, такая, на мой взгляд, такая, конечно, вещь нужная, полезная для концертов, но такая попсовая. Вот эта вещь гораздо интереснее, на мой взгляд, и сложнее, честно скажу. Вот, ну, я вот еще хотел передать огромный привет Михаилу, который присоединился, Туманову. Вот, я еще пару слов хотел о нем сказать. Вот если бы не Михаил, я бы, наверное, точно бы не поступил в Гнесинку, потому что он меня натаскивал по теории. Все, что касается связано с теорией музыки, сольфеджио, это его заслуга. Мы с ним днями пропадали, вот, потому что вот после того, как я закончил первый интернат, я целый год потратил на подготовку, занимаясь частным образом по гитаре, по джазу, и параллельно вот Михаил меня просто вот натаскивал, поскольку я цыган без образования, понятное дело, вот, и поэтому мне было непросто. Вот я, но я, тем не менее, на пятерку сдал экзамены, эти характерные интервалы, все это, как говорится, вот как от зубов отскакивал. Ну, сейчас, конечно, не вспомню, честно. Так что вот так. Так что Михаилу огромный респект. Вот, и его заслуга в этом огромная. Ну, вот, такая же, как вот у Светланы вот, в первых моих шагах.
4: Михаил, это классный, просто потрясающий баянист. Я надеюсь, что мы с ним все-таки еще сыграем не один раз. Я надеюсь, что и вы тоже услышите. Я вот на это надеюсь, честно. Мы все стараемся Мишу как-то сподвигнуть на это. Я думаю, что нам удастся.
2: Да, Михаил, это вот наш сотрудник организации. Но, к сожалению, мы вот не так часто его видим. И в наших концертной деятельности мы работаем с ним, чтобы он принимал участие больше, потому что таких уникальных музыкантов, я думаю, что сейчас можно в красную книгу заносить. У нас в ОСИ, к сожалению, провал колоссальный с этим, особенно вот с профессиональным таким исполнительством на баяне. Так что, Михаил,
4: мы с тобой
2: если
4: работаем.
2: Слышишь, да, мы с тобой работаем, да.
4: Ну что, Алексей Алексеевич, готовы вы спеть песню «Если это не любовь»?
2: Прям сразу, сходу.
4: Ну, не знаю.
2: Давайте попробуем. Хотел размяться немножко перед ней, если не против.
4: Ну, давай.
2: Песня сложная, а тем более я ее, честно, эта песня появилась в моем репертуаре буквально недавно, и за все время я ее спел, может, от силы 2 раза. А у меня проблема с текстами, честно, поскольку, как у любого инструменталиста, вот с текстами у нас проблемы. Вот я думал, что это только у меня, вот я у кого не спрашиваю, вот у Андрея Плотников, вот инструменталист, гитарист, и у многих других вот у своих коллег интересовался. На самом деле все вот инструменталисты текст воспринимают как музыку. То есть какие слова там произносятся, там хоть 3 раза, извиняюсь за выражение, какие-нибудь задние части там будут, и никто и не заметит, если честно. Потому что мы воспринимаем вокал как музыкальный инструмент. И вот для нас тексты, и для меня в частности, это проблема, чтобы все заучить его, выучить это вот. Есть такая проблема. Давайте тогда так. Сейчас мы, коль Наталья у нас попросила заказ сделала, мы сначала посвятим песню ей, про Наташку споем, а потом как раз вернемся к этому заказу. Не против? Так вот.
4: Я буду с тобой петь.
2: Да. Давай, подпевай.
5: Да, посвящается всем Наташкам.
2: Да, всем Наташкам. Поехали.

0: Лёша, привет тебе от Александра Слепцова, от Татьяны. Они транслируют твой эфир, все у них хорошо.
1: Вот. Не перегружается тебе... там ничего?
0: Ну, не знаю, Миша скажет. И от Александра Раковича тебе большой привет.
1: Да, спасибо. Александр Александрович, привет, это наш депутат. Как говорится, один из депутатов. Кстати, вот я из-за него стал играть на гитаре. Я расскажу вам секрет маленький. Он там на гитаре стал играть в классе. Думаю, ну что ж такое, он всех девчонок забрал под себя. Надо было отбивать. И вот пришлось учиться срочно. Вот, Александр, это мой одноклассник.
0: Вот так, видите, как мы сегодня круто собрались вообще. Мафия первого интерната и все друзья Алексея Черемуша.
1: Да, и все цыгане сразу становились, как мы садились и пили, все. Да.
0: Ну что, так. В чате у нас народ безмолвствует. Может быть, кто-нибудь нажмет правый контрол?
2: Алексей, тут вам Аня Абрамова тоже привет передает. Вот,
1: да, слушай. Спасибо, там. Спасибо, Анечка, спасибо огромное. Рад слышать тебя.
0: Видишь, сколько у тебя друзей. Это ж классно.
1: Да.
0: Что, чем ты нас еще порадуешь?
1: Ну что, да, буду стараться сейчас
3: петь. Ассаламу алейкум, Алексей Алексеевич и все остальные. Дружная Денис, мафия. Давно вас слушаю, практически с самого начала. Интересно, и вы тут истории рассказываете. Клево. Почти как живьем, можно сказать.
1: Почему
0: какой ты
1: почти?
0: Почин задал? Так что, сейчас будет песня века?
1: Да, да, давайте, будем стараться спеть. Если забуду слова, не обижайтесь. Все, поехали.

0: потрясающе. Ну, тут первый интернат вовсю ностальгирует. Вот Лена Мальцева пишет, как будто в школу вернулись. Привет тебе от Андрея Лазуточкина и спасибо за борьбу с соцтакси. Соцтакси – это организация, с которой все борются. Привет тебе от Натальи Овсянниковой. Вот Александр Синельников из Челябинска просит тебя что-нибудь вернуться к джазу, если это возможно.
1: Вот да, привет от Пушкина.
2: Кстати, огромное спасибо всем. И рад услышать имя Александра Синельникова. Хотелось бы с ним выйти на связь, если есть такая возможность. Может быть.
0: Ну, конечно, есть.
2: Вот вы мне там потом сведете, да?
0: Он сейчас напишет что-нибудь, не знаю.
2: Контакты там какие-то.
0: tt@ksrk.ru, например. Михаил Викторович, ты что-то говорил, и не расслышали мы.
1: Тут я говорил еще привет от Андрея Кузькина.
0: А, ой, да. Андрюша очень хороший, кстати, музыкант. Очень хороший. У него произведения потрясающие. Вот, может быть, мы до него как-нибудь доберемся и покажем вам. Потому что у него уникальная, совершенно гениальная композиция, он пишет. Я просто всегда прям, ну, у меня волосы дыбом встают, когда я слушаю его произведения. Вот честно.
2: Сейчас, секунду.
1: Ну и не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этому видео, потому что, по-моему, у нас сегодня все неплохо идет. Ну, точнее, аудио, наверное, да, будет.

0: Леш, кто такая Анастасия Гоян, знаешь?
1: Да, это из
0: Вот
1: Омска.
0: очень она тебе прям привет и вообще восторги свои, благодарности передает.
1: Взаимно огромное спасибо, во-первых, и огромный привет, Анастасия, из Москвы в Омск.
0: Видишь,
1: В
0: Леш,
1: общем,
0: сколько ты народу собрал? Вот ты
1: там
0: прикинь
1: на
0: по
1: самом деле
0: счету.
1: уже поздний час, и это стоит дорогого, что люди не спят и нас слушают. Спасибо еще раз. Сейчас я пытаюсь что-то. Звук потерял один звук.
2: Ну так а что, кочевать так кочевать из Омска или еще откуда-то, какая разница, круглосуточно.
0: Наш вот Дженнис тоже
2: Так
0: из
2: что
0: Омска. Вообще, если у
2: слушаемся,
0: кого-то
2: да,
0: есть
2: Настя.
0: какие-то свои идеи, кто-то вот живьем может вот так же играть, петь, исполнять что-то такое вот, своей композиции, вы нам пишите, опять же, tt@ksrk.ru, мы рассмотрим ваше предложение поучаствовать в таком вот формате, довольно интересном, как выяснилось.
1: Так, значит что, сейчас. Что-то я не могу найти звук. Я, наверное, вот нашел звук, на котором блюз поиграю, если вы не против.
0: Мы,
1: Просто
0: конечно, не
1: блюзик.
0: против.
1: Сейчас тогда. Так, ну. Так.
0: Александр Ефимов тебе передает привет из Воронежа. Александр Вербицкая, спасибо за лайки.
1: Спасибо огромное. Сейчас я буквально смену инструментов сделаю тут.
0: Наталья Зайкина тебя, конечно, благодарит за потрясающее исполнение песни. Мне прям самой понравилось тоже.
1: Спасибо, но я
0: Молодец.
1: удивительно почти слова не забыл. Вот это вот меня даже шокировало сейчас самого сейчас. Спасибо огромное. Так, сейчас гитару меняем. Могу немножко два слова сказать о гитарах.
0: Да, вот как раз.
1: Вот, значит, поскольку приходится, ну, как бы это наш выбор, работаем на вот такого рода высоких технологиях гитарного оборудования, то используем соответствующие инструменты, как я уже говорил, оборудованные определенными, скажем, датчиками там и электроникой соответствующей. Вот есть ряд производителей, которые делают. Это вот компания Brainmoor, это канадская фирма, и тоже канадская фирма Годен. Тоже вот такие вот гитары у меня. Вот и сейчас я купил комплекты пьезо MIDI датчиков и плюс еще там выносный ряд так, устройств, которые позволят мне оборудовать и акустические мои инструменты. На самом деле у меня есть нейлоновый, очень серьезный такой инструмент классический. Есть вот Джипси Мануш гитара. Я очень горжусь ей. Прям вот это у меня цыганская гитара. Я сейчас пишу на ней трек. То есть помимо вот этих технологий, мы, конечно, стараемся сейчас в последнее время опять вернулись к обычным инструментам акустическим. Нельзя забывать, потому что акустика вещь такая, на ней постоянно надо играть. Как только не играешь, вообще невозможно нажать даже на нее. Вот я сейчас как раз во время карантикул занялся этим, и вот на вот этой вот цыганской гитаре, мастеровая гитара греческого мастера, очень шикарный инструмент. Вот пишу сейчас один трек, вот скоро, я думаю, что представлю вам. Так что вот,
0: Привет тебе
1: да.
0: от Андрея Плотникова. И тут тебе заказ на Аурику, между прочим.
1: А, да, ну сейчас мы тогда блюз сыграем, Аурику,
0: Давайте.
1: хорошо? Сейчас, секунду. Да, вот я гитару поменял. Сейчас я. Так, все, поехали.

0: Лёш, привет тебе от Александра Галемова и его восхищения. И вот вопрос тебе от Сергея Фомина о направлении трансакустика, если ты знаком. Как ты к этому относишься?
1: Да, и здесь есть еще вопрос про восьмиструнную гитару тоже.
0: Да, кстати. Но я тоже вот не знаю. Такое... Я не видела, чтобы Леша играл на восьмиструнной гитаре.
2: Я,
1: Александр Ефимов так, спрашивает.
2: Еще есть интересная семиструнная как бы, гитара, которая в другом строе строится. Да? То есть как дополнительная нижняя струна. Это используется в роке, в тяжелом роке. И там очень серьезное такое направление уже много лет. Электрических именно гитар семиструнные. Восьмиструнные я только, конечно же, про них слышал, знаю, но в руках не держал, к сожалению. Так что...
1: Тогда я еще спрошу, а как вы относитесь к 12-струнной гитаре?
2: 12-струнки, ну, очень положительно, могу даже продемонстрировать, как это можно с виртуальной сделать.
0: Да, кстати, очень классно получается.
2: Большой очень. Сейчас покажу, серьезно. Так, сейчас. Я вот сейчас наушник выну и немножко поиграю.

0: осталось только спеть еще «Мама, я жулика люблю».
1: Так, фишка
0: «Мама, я
1: такая,
0: жулика
1: что...
0: люблю».
1: Да, «Мама, я жулика люблю». А вот здесь гитара, как бы пятая-шестая струна, опять же бас. В общем, понятно, да? И вот здесь получается вот сдвоенные струны. Причем все вторая, третья и четвертая, они октавные, как полагается на обычной акустической гитаре. Так что вот все возможно. И, так скажем, тут Розенбаум смотрел ролик интересный, он рассказывал про 12-струнку. Тоже он рассказал, что пытался играть на подобных приборах. И я помню этот момент, когда он покупал у нас. Вот, ну, вы сами, наверное, кто смотрел, слышали, как он отозвался об этом. Ну, не получилось у него, короче, с ней справиться. Вот, ну, я думаю, что вот, вот такой вот вариант в таком применение прибора, я думаю, ему понравилось тоже, что именно можно. Ну, как-то так. Так что, Аурику, да?
2: А вот можно вопрос еще небольшой такой?
1: Да.
2: Да, вот всем добрый вечер. Вот
1: как
2: вы...
1: вас зовут?
2: Меня зовут Алексей.
1: Да, очень приятно. Так.
2: А, вот вы как раз-таки вот говорили о тех гитарах, на которых вы сейчас играете. Вот
1: да,
2: мне
1: да.
2: просто...

0: Вот интересно, чем они, возможно, вот, отличаются от общепринятых вот, электрических гитар, какие в них есть особенности вот, в плане начинки вот, электронной, вот такой вот технический.
1: Значит, что касается дерева, они ничем не отличаются. Это обычные доски, электрички, ну, с хорошими деревяшками, как говорится, дорогими, акустическими всеми вот, наделенными признаками, которые необходимы. И помимо еще стандартной электрической гитары, то есть на ней, соответственно, присутствуют обычные датчики магнитные, плюс пиезо-система, которая ставится обычно в акустические, да, электроакустические. Ну и плюс оборудован здесь вот пиезо-миди-система своего рода. Вот получается, что они отличаются тем, что вот оборудованы вот этими пиезо-миди-датчиками. Вот. Ну и, соответственно, в связи с этим развита очень коммутация, потому что есть два выхода. С нее три даже получается. Один выход можно распасовать вообще все датчики магнитные в одну сторону, в один комбик, например, акустические звуки, все вот эти пьезодатчики в акустический комбик. И, соответственно, MIDI-выход это уже в прибор, уже в порталы, там как угодно это все можно. И, соответственно, есть возможность с одного вот этого MIDI-кабеля, так называемого, но на самом деле к MIDI мало отношения, так в народе его называют, 13-пиновый кабель, весь микс вот этот из трех сигналов, из трех источников можно получить, как говорится, в одну дырку. Так что вот основное отличие в этом. Ну и, конечно, все сохраняются моменты удобства как инструмента. Вот, ну, наверное, если обычные электрогитары, возможно, что есть и поинтереснее, вот и более дорогостоящие применяются, может, материалы, там, деревяшки. Ну, здесь уже такие особенности, уже индивидуальные, кто подбирает под себя там по удобству, грифы и так далее, и так далее.
2: Ну что, а сейчас Аурика, да?
1: Да, Таулика, сейчас я найду свой фирменный звук, которым я играю эту вещь. Вот такая будет у нас. Так, все, наушник вынул, поехали.

0: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на радио Рансис.
1: Спасибо. Ну что я тебе могу сказать, Лёш, 2 часа прошло незаметно. Поэтому мы вот сейчас как бы предоставляем тебе возможность спеть что-нибудь, а людям, кто нас слушает, всем предоставляем возможность задать свои последние вопросы и высказать свои мнения. В общем, времени у нас осталось не так много.
2: Давайте вопросы, и тогда я заключительную песню готовлю, да? Так я понимаю, Свет?
1: Ну, давайте так. В чате у ребят вопросы или впечатления?
3: А в сценарии работаете, Алексей?
2: Нет, уже давно не работаю, уже забыл, как это делать. Уже на Reaper перешли. И всем советую переходить на Reaper.
4: И вопрос, в КСРК перешли на Reaper уже именно, вот именно вот... Это не к вам вопрос, да. Да, я что-то это, ну ага.
1: Ну я вам скажу, мы в принципе уже, видимо, на пути к этому, вот курсы начали дистанционные по Reaper, сейчас прошла группа. Так что я думаю, что уже теперь все встало на рельсы.
4: Ну пора, да, конечно, ну.
3: Тогда вопрос по Риперу, именно по Риперу, если можно. Значит, а в Рипере предусмотрена пошаговая запись MIDI?
2: Step by step, ну да, там все это есть. Ну там все функции, которые возможны.
5: Да, имеется только
1: возможность. О, здравствуй, Лёша.
5: Всем привет, да.
3: Привет, привет. Так, ну тогда понятно, значит, можно и переходить.
5: Я поздно узнал, что идет концерт, поэтому я присоединился уже.
4: Нужно даже, не то что, да.
1: Ну мы про тебя помним, Лёш Тарадайко, так что ты там это...
5: Это хорошо.
1: Тогда, раз вопросов нет, ну давай, Лёш, последнюю песню.
2: Да, хорошо, готовимся. Ну что же, традиционная зажигательная песня, да? Это, как говорится, визитная карточка такая. Сейчас, поехали.
6: Ай-яй-яй. Сейчас.
1: А связь есть? Лёшка,

0: Здорово.
1: Спасибо. Леш, ну, телефон Александра Синельникова у меня есть. Тебе привет от Андрея Головина. От всех спасибо. Просто вот прям все, сейчас вот прям как посыпалось, я не успеваю читать просто. Вот просят тебя песню
2: «Сумерки».
1: Спасибо
2: всем огромное.
1: «Сумерки». Ну, я такой песни в твоем исполнении не знаю. Я бы тоже послушала.
2: Нет, да, «Сумерки» нет. Я, в свою очередь, всех благодарю, всем, кто откликнулся, пришел сюда к нам. Всем огромное спасибо. И хотел еще упомянуть Плотникова Андрея как своего педагога уже несколько на другом этапе, когда я уже учился первый курс в Гнесинке. Вот я ходил к нему в ансамбль, и многие вещи, по сути дела, мы с ним разучивали и там проверяли, что называется. И, в общем-то, это было такое серьезное подспорье именно в коллективе, в вокально-инструментальном, приобретать навыки вот эти все игры именно коллективные. Так что ему огромный привет, спасибо. И еще хотел бы сказать, что он является нашим сотрудником нашей организации уже не один год. Так что и еще хотел бы заметить, что он также, вот, скажем, под моим нажимом занимает, в смысле, использует вот эти вот оборудования, вот эти вот инструменты и все, вот, что связано с этим. Так что...
1: Сколько среди нас музыкантов? Леха, ты отлично вжарил, пишет Андрей Кузькин.
2: Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо. Надеюсь, что мы теперь скоро и твою творческую, как говорится, судьбу узнаем и, соответственно, твой материал музыкальный послушаем.
1: Ну вот, пока вопросов нет, да, я вижу. Давайте тогда вот на этой веселой ноте мы многообещающе закончим, и, может быть, мы еще раз встретимся уже в видеоформате.
2: Я хотел бы, конечно, такую песню, вот готовил ее, вот посвященную все-таки 75-летию нашей вот победы, если, не знаю, уместно ли будет после вот...
1: Ну, конечно, это всегда песни, уместно, да. Потому что это, в общем, тема такая, она актуальна всегда.
2: Ну, сейчас прям секунду, я поменяю инструмент, и сейчас я пою ее.
3: А я пока хочу сказать, что у нас за время проведения концерта около 400 подключений было только на Ютубе. Но я думаю, что с учетом всех площадок, где идет трансляция этого концерта, это больше, чем зал.
4: Ну, здесь где-то в районе 25 было.
1: Всем... Вы наша такая площадка, на которую у нас вообще просто самая такая надежда. Потому что с вами общение происходит, без вас это было бы, конечно, совсем в другом виде, да, Миш?
3: Да, конечно. Ну и подписывайтесь на наши каналы. Вот у Алексея Алексеевича «Взгляд слепых», он уже говорил. У нас канал Tech for Blind, вот сейчас, где идет эта трансляция.
1: Кто хочет общаться, регистрируйтесь на Мир Креатива. Там ВКонтакте есть группа.
5: Да, вот тут, я так понял, не так давно поменялся адрес. Я хорошо, вот группа есть, хоть посмотрел новый адрес, а тут не мог зайти, и все. Там был другой чат мир какой-то ру, а тут сейчас вот поменялся, оказывается.
4: Ну, у нас недавно адрес хоста поменялся.
5: Вот-вот, я и говорю, адрес хоста, да. Я не мог зайти, думаю, да что ж такое, ну.
1: Да, спасибо от Сашиной сестры Тане. Большое спасибо. Она прям вообще при счастье.
2: Да, спасибо большое. Спасибо.
1: Она с Украины. Украина нас слушает.
2: Вот, спасибо Украине, что слушает нас. Всем привет большой. Друзья, вот сейчас, значит, вот я хотел бы вот последние два слова сказать о гитаре, о нашем волшебном приборе. Вот смотрите, я буду играть сейчас... ну, живьем, да, без всяких аккомпанементов, сопровождений, так скажем. Буду играть вот таким хитрым звуком. Вот у меня будет звучать электропиано, скрипочки, ну, пэт такой, подклад так называемый. И соответственно, 5-6 струна у нас. Сейчас пока я в наушнике, не очень хорошо слышно, я его сейчас выну, все поймете. Ну и, соответственно, вот песни, которые я хотел бы вспомнить, все-таки великая дата, 75 лет. И эта песня я посвящаю всем мужчинам, всем. И не только побывавшим на боевых действиях во все времена, но вообще всем.

0: Да, спасибо, Люш, я люблю
1: это.
0: Очень люблю. Хорошие слова там в ней. Прям жалко тебя отпускать, честное слово.
2: Что ж, друзья, всем спасибо огромное.
0: Да,
2: было непросто, честно, потому что я первый раз с таким сталкиваюсь. Все одному приходится тут одно ухо вставлять, второе вынимать, третье нажимать что-то.
0: Ну, все прошло, честно говоря, прям вообще без сучка, что называется. Так что
2: думал,
0: большое
2: справлюсь,
0: тебе спасибо,
2: честно.
0: Благодаря тебе, твоей организованности, собранности. Надеюсь,
2: вам огромное спасибо. Да. Хотел бы поблагодарить, прежде всего, учредителей этого проекта, строителей, как говорится, всех этих квартирников, так называемых, да, в карантикулы. Вот это, вот, прежде всего, хотел поблагодарить Светлану, Александра, вот, Михаила и вторую Светлану. Ну и вообще вот Рустам, да, правильно говорю?
3: Да, Рустам.
2: Да, да, вот Рустам, техническая поддержка наша, вот и человек, который принимает нас тут, здесь Костя, я так понимаю. Это же ваш проект, да, я насколько понимаю?
3: Нет, я зам.
2: Зам, да, но тем не менее, как одного из представителей руководящего, так сказать, состава, прежде всего, тоже хотелось бы поблагодарить. И вообще огромное спасибо всем, кто пришел и из других регионов, из других городов, которые уже находятся совершенно в другом часовых поясах, в других, и уже давно пора уже спать, но тем не менее, прям крайне неловко себя чувствую даже. Вот, ну, в общем, всем
0: тут такая география такая. Тут вот Сергей Чупин, например, из Красноярска передает себе свои благодарности. Это, кстати, очень хороший музыкант Сергей Чупин.
2: Спасибо, Сергей, огромное. Рад буду познакомиться. Обязательно надо нам больше вот таких, наверное, мероприятий, чтобы побольше людей, наших музыкантов, друг от друга узнавали и общались, и всегда были полезны друг другу.
3: Ну что ж, дорогие друзья, я бы еще тоже буквально два слова сказал бы. У нас такая вот складывается, что называется, добрая, хорошая традиция собирать замечательных музыкантов, вот, замечательных организаторов таких программ. Конечно же, хочу отметить, что в этом большую помощь нам оказывает Светлана Цветкова. Огромное тебе спасибо, Света, огромное. Это неоценимое дело. В данный момент, конечно же, был ведущим и организатором программы, значит, Алексей Черемуш. Алексей, вам огромное спасибо. Это был, ну, что называется, колоссальный труд вести живую программу, ну, не, на не совсем знакомой сцене, может быть, там немножко не, с не совсем знакомыми людьми. Это достаточно серьезно, достаточно трудоемко. Вы с этим не просто справились, вы, ну, дали, что называется, большое удовольствие. Как у нас на Кавказе говорят, вы продлили нас. И сколько мы будем жить, столько знайте, что вы нам добавили этой жизни. И, конечно же, я хочу просто поблагодарить еще и Александра Слепцова. Насколько я понимаю, Александр и Алексей, иногда путаю эти два имени, друзья мои. Да, я прошу прощения. Александра Слепцова и Михаила Оленникова, вот, которые организовали трансляции этого концерта. И нашего директора Юрия Надежного, который организовал трансляцию на радио «Мир креатива». Ну, друзья мои, если сейчас кто нас слышит и в YouTube, и на всех площадках, у нас обращение. Приходите к нам с живыми программами. Мы будем рады, мы протянем вам навстречу руки, обнимем вас, примем и с огромным удовольствием поприсутствуем на ваших живых программах, потому что это все-таки великое дело, когда вот для тебя играет музыкант. Большое всем спасибо.
2: Спасибо, Рустам. Спасибо огромное. И буквально заключительные два слова. Хотел бы крикнуть «Ау!» Привет Александру Слепцову и Александру Прохненко, которые очень с пиететом относятся к музыкантам незрячим. И вот сейчас я, насколько наслышан, проект вот он такой замутил, радио «Ау!», где будут исполняться, ну, будет ротироваться только творчество незрячих музыкантов. Так что респект, уважение и спасибо, что присоединился к трансляции. Спасибо вам, друзья, огромное. И вот последнее, буквально, если можно, буквально несколько аккордов с моей гитары волшебной.
3: Нужно, нужно.

0: Все, благодарю. Это заключительные аккорды были.
1: Да, до новых встреч на этой площадке.
2: Спасибо большое.
3: Друзья, замечательно. Огромное-огромное спасибо.
4: Вы слушали запись онлайн-трансляции на Радио Рансис. Вы слушаете Радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1960 году американский ансамбль «Brothers Four» записал песню «Green Fields» – «Зеленые поля». По просьбе Эдиты Пьехи Роберт Рождественский написал к этой песне русский текст. Она стала называться «Город детства». В 1966 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с этой песней. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Аркадий и Борис Стругацкие. «Пикник на обочине». Часть вторая.
1: Фредерик Шухарт. 28 лет. Женат. Без определенных занятий.

Редрик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожекторы патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам. И тогда он зажмуривался и задерживал дыхание. Патрульные боялись зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Редрика доносились приглушенные голоса. Иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро. Недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Редрик ощущал влажный холод.

0: Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же, на кладбище, был кто-то еще. Там снова прошуршала листва, и вроде бы посыпалась земля. А потом с негромким стуком упало что-то тяжелое и твердое. Редрик осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Редрик замер, следя за его бесшумным движением, и ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, обернув в сторону Редрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Редрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам. В ограде был пролом, и у самого пролома на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж.
1: На, пей.
2: Вернулся. Хороший парень, а? Ух, рыжий. Не бросишь старика? Не бросишь подыхать, а?
1: Стоит жаба. Как приклеенный.
2: Это неспроста. Настучал кто-то. И ждут.
1: Может быть.
2: Ты меня не бросай. Не бросишь, не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, а, рыжий?
1: Тихо, тихо, тихо.
2: Слушай, рыжий, я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив, а? Знаешь, Боб Горилла сгинул. Фараон Банкер погиб. Как не было... Какой сталкер был, а погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик, Каллаген, Пит Болячка, все. А я один остался. Один остался. Почему, знаешь, а?
1: Подлец ты всегда был, стервятник.
2: Подлец, это верно. Верно, без этого нельзя. Но ведь все так. Фараон, слизняк, а остался один я. Знаешь почему?
1: А? Знаю, знаю.
2: Врешь, не знаешь. Про золотой шар. Слыхал? А?
1: Слыхал.
2: Думаешь, сказка?
1: Ты бы молчал лучше. Силы ведь теряешь.
2: Ничего, ты меня вынесешь. Вынесешь, мы с тобой столько ходили. Неужели бросишь, а? Да я у тебя вот такого, вот. Я маленького тебя знал. Отца твоего. Ты меня должен вытащить. Это я из-за тебя погорел. Это ты мальтийца не взял.
1: Из-за жадности своей ты погорел. Я здесь ни при чем. Помолчи лучше.

0: пусть весь хабар твой будет. Только не бросай.
1: Редрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного. А патрульная машина все не уходила. Прожекторы ее продолжали шарить по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный ленд-ровер, и каждую минуту его могли обнаружить.
0: Золотой шар. Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели, а я и сам плел. Что любое, мол, желание выполняет. Не любое. Если бы любое, меня бы здесь давно не было. Жил бы в Европе. В деньгах бы купался.

0: Вечную молодость я не получил, и денег ни черта, а вот здоровье, да. И дети у меня хороши, и жив, жив. Ты такого во сне и не видал, где я был. И все равно жив. Я его только об одном прошу. Жить, мол, дай.
1: Жить. И здоровье, и чтоб дети.
2: Да заткнись ты. Что ты как баба. Если смогу, вытащу. Дину мне твою жалко. На панели пойдет девка.
1: Дина. Диночка моя. Красавица. Они же у меня уполованные рыжие. Отказы не знали, пропадут. Артур. Ты же его знаешь, рыжий. Где ты еще таких видел? Они...
2: Ну, сказано тебе. Смогу. Вытащи.
1: Нет, ты меня в любом случае вытащишь. Вытащишь. Золотой шар. Золотой шар хочешь? Скажу, где. А?
2: Ну, скажи.
1: Ой, ноги мои, ноги, ноги. Пощупай, как там, а? Кости. Кости есть.
2: Погоди. Ну, погоди сейчас, не дергайся. Так. Есть. Есть, не суй.

0: На самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка. Ее можно было узлом завязать.
1: Врешь ведь, а? Зачем врешь? Что я не знаю, не видел никогда.
2: Колени целы.
1: Врешь ведь, наверное, а? Ну ладно, ладно. Ты только меня вытащи, а? Я тебе все...
0: Он говорил и обещал еще что-то.
1: Карту тебе нарисую.
0: Но Редрик уже не слышал его. Он смотрел в сторону шоссе. Прожекторы больше не метались по кустам. Они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске. И в ярком голубом тумане Редрик отчетливо увидел согнутую черную фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожекторы. Редрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю. И через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нечеловеческим упорством, как заведенный механизм. И вдруг прожекторы погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной.
1: Никак уехали. А? Ну, рыжий, давай. Ну, давай, по-быстрому. Ну, давай. Че сидишь-то?
2: Ладно. Пойдем.
1: Давай, давай. Не беспокойся. Хабар я держу. Я не выпущу. Давай,

0: Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно. Но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями, ночной мрак уже засинел и потянул оттуда знобким влажным ветерком. Редрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел лендровер, сбросил с капота из кузова маскирующие ветки, сел за руль и, осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги. Редрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж рухнул на заднее сиденье и застонал. Редрик вспомнил, что давно хочет курить. Вытащил сигарету и закурил. Хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.
1: Ну, что же ты, а? Воду не вылил, снасти все сухие. Чего стоишь-то? Ну, прячь хабар.
2: Заткнись. Не мешай. На южную окраину свернем.
1: Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник, колени!
2: Не пылись, стервятник. Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной да задержат.
1: Ну и что?
2: Что-что, посмотрят твои копыта и конец.
1: А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор.
2: Ага, если кто-нибудь пощупает.
1: Пощупает? Я так заору, что вперед забудет, как щупать.
0: Бензобак под сиденьем был фальшивый. Редрик затолкал мешок внутрь, слыша, как в нем звякает и перекатывается.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая зону. А справа были кусты, реденькие рощицы. Иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Редрик хорошо видел в темноте, да и темнота уже не была такой плотной. И кроме того, он знал, что сейчас будет. Поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода, он только пригнулся пониже к рулю. Этот вышагивал прямо посередине шоссе. Как и все они, он шел в город. Редрик обогнал его, прижав машину к левой обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.

0: Матерь Божия!
1: Рыжий, ты видал?
0: Видал?
1: Да. Господи, этого нам еще не хватало.
2: Заткнись.

Land Rover, все наращивая и наращивая скорость, мчался в город через западную окраину. Было 6:00 утра. Улицы были пусты, асфальт мокрый и черный. Автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках.

0: Ах, жрать охота.
1: Что?
0: Жрать, говорю, охота. Ну что, у тебя куда? Домой или прямо к мяснику?
1: К мяснику гони! Прямо к нему! Прямо давай! Он мне еще 700 монет должен. Догони, догони, гони! Что ты ползешь, как вошь по мокрому месту?
2: Редрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомиривать расходившегося стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в метрополе. Он вывернул на 16-ю улицу, проехал 2 квартала и остановил машину перед серым 2-этажным особняком. Мясник открыл ему сам. Видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы на голове были взлохмачены. Под мутными глазами набрякли темные мешочки.
3: Рыжий. Что скажешь?
0: Давай, надевай зубы и пойдем.
3: Сейчас. Фу. Кто?
0: Барбридж.
3: Что?
0: Ноги.
3: Что именно с ногами?
0: Вляпался в студень.
3: Так. Значит, конец Барбриджу. Жалко. Знаменитый был сталкер.
0: Ничего. Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по зоне попрыгает.
3: Ну, хорошо. Ты подожди, я сейчас оденусь.
2: Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно, в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, Редрик неподвижно полулежал в кресле и курил.
3: Алло.
2: Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу.
3: Это я, кадр.
2: Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке, и старался ни о чем не думать.
3: Ты приготовь вторую операционную.
2: Он просто ждал.
3: И санитара к подъезду. Ага.
2: Потом они вместе вышли к машине. Редрик сел за руль, мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, принялся ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Редрик снова закурил.
4: Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.
0: Не убил ведь?
4: Да. Не убил. Это я тоже запомню.
0: Запомни. Ты бы, конечно, меня убивать не стал. Ты бы меня просто бросил. Оставил бы меня в зоне и концы в воду. Как очкарика.
4: Очкарик сам помер. Я тут ни при чем. Приковала его.
0: Сволочь ты, стервятник.
2: Из подъезда выскочили сонные и встрепанные санитары и на ходу, разворачивая носилки, подбежали к машине. Редрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди, и отрешенно глядел в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные студнем, были страшно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после посещения, когда зона еще не называлась зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Редрику было тогда 10 лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной. Он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали, а мелкой гадиной он уже был, потому что, напившись с каким-то гнусным наслаждением, избивал свою жену шумно, всем напоказ, так и забил до смерти. Редрик развернул лендровер и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой. Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок, бросил его в старую плетеную корзину, сверху положил снасти еще влажные, с прилившими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома. А Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей. Терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.
5: Рыжий. Рыжий. Рыжий. Ну ладно.
0: Ну подожди.
5: Ну ладно. Я сейчас тебе кофе.
6: Я тут рыбу приволок. Зажарь. Да все сразу жарь. Жрать охота, сил нет.
5: Иди мойся, пока помоешься, все будет готово.
6: Как мартышка там наша?
5: Да болтала все время. Пристает, я ее еле уложила. Вынь да положь ей папу. Где папа? Где папа?
6: Так, стой, знаешь, налей чашечку кофе. Я мыться потом буду.
5: Выпьешь, может быть?
6: Нет. Нет, пожалуй. Я сейчас пойду. Ты приготовь мне выходной костюм по классу А. Рубашечку там, галстук.
2: Редрик поднялся. Ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Дочурка безмятежно спала. Сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони. Маленький зверек. Редрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой. И в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить. Да и грязен он был как черт, весь пропитан зоной и смертью.

0: Идти было недалеко. 2 квартала до площади, потом через парк и еще 1 квартал до Центрального проспекта. Перед метрополем, как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин. Редрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, на ходу нахлобучивая на голову мягкую шляпу.
1: Эй, Шухард! Ред! Что ты здесь делаешь такую рань?
2: Салют.
1: Салют. 100 лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?
2: Ну так, больше по мелочам.
1: Вид у тебя какой-то дохлый. Что, не досыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой. Но не спать? Нет, брат. Нет. Сон для меня первое дело. Провалить она, эта автоматика. Ой, пардон, может быть, ты ждешь кого-то? Я не помешал?
2: Да нет. Просто время есть. Дай, думаю, кофе хоть попью.
1: А, ну, я тебя недолго задержу. Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи. Возвращайся в институт, ты знаешь. Там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к русским? Прибыл недавно.
2: Нет. Второй Кирилл на свет еще не народился. Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика. Роботы в зону ходят. Премиальные, надо понимать, тоже роботы получают. А лаборантские гроши мне их и на табак не хватит.
1: Брось, брось. Все это можно было бы устроить.
2: А я не люблю, когда для меня устраивают. Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Гордый ты стал.
2: Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.
1: Ну что ж, ты прав. Прав, все правильно. Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать. Да. Портфель-то Кирилл подарил.
2: В наследство достался. Что-то тебя в борщике не видно в последнее время.
1: Ну, положим, это тебя не видно. Я-то там почти каждый день обедаю. Здесь, в метрополе, за каждую котлету так дерут. Слушай, а как у тебя сейчас с деньгами?
2: Занять хочешь?
1: Да не. Не, наоборот.
2: Одолжить, значит?
1: Есть работа.
2: Господи, и ты туда же.
1: А кто еще?
2: Да много вас таких работодателей.
1: Да нет, не. Это не по твоей основной специальности.
2: А по чьей?
1: Ну, вот что. Приходи к обеду. 2:00. Поговорим.
2: К 2:00 я могу не успеть.
1: Так. Ну, хорошо, тогда вечером, 6:00. Идет?
2: Посмотрим.
1: Я жду вечером.
2: Давай.
1: Счастливо.

0: Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отдышаться. Но он уже и без того опаздывал. Редрик без стука толкнул дверь номера 874. Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор. Нездоровое, одутловатое лицо его было гладко выбрито.
1: А, точность, вежливость королей.
2: Извините, так вышло.
1: Здравствуйте, мой мальчик.
2: Привет.
1: Привет. А где же наш старый добрый Барбридж?
2: А Барбридж не придет.
1: Вот как? Старый добрый Барбридж. У старого Барбриджа разыгрались нервы.
0: Он смотрел на Редрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся костлявый.
3: Кто был тот человек, с которым вы только что разговаривали?
2: Здравствуйте.
3: Мы же с вами 100 раз говорили, никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?
2: Я здороваюсь, а вы что?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, нельзя так делать, понимаете, нельзя.
2: Тогда назначайте свидание мне там, где у меня нет знакомых.
1: Угу. Мальчик прав. Наша промашка. Так кто был этот человек?
2: Это Ричард Нунан. Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живет здесь, в отеле.
3: А Барбридж где?
2: Накрылся Барбридж.
3: Да.
1: Ну, мир прав у его. Или, может быть, он арестован?
2: Не бойтесь, все чисто. Он в больнице.
3: Ничего себе чисто. В какой больнице?
2: Да не бойтесь, в какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.
3: Нет, в какой именно больнице?
2: Ага, сейчас, так я вам и сказал. Будем мы сегодня делом заниматься или нет?
1: Будем. Будем, мой мальчик. Предъявляйте.
0: Редрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.
2: Это счет.
1: Предъявляйте, предъявляйте.
2: Деньги?
1: И за что я вас так люблю, мой мальчик? А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает. Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты от слюней зелененьких.
0: Костлявый бросил на столик 2 бандероленных пачки банкнотов и, надувшись, сел рядом с Редриком. Редрик взял деньги и, сорвав бандероль, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар.
1: Ну, а как насчет главного?
2: Никак. Пока.
1: Мне нравится это пока. А тебе, Фил?
3: Темните, Шухарт. А чего темнить-то, спрашивается?
2: Специальность такая, темные делишки.
1: Ага.
2: Тяжелая у нас с вами специальность.
1: Да-да. Ну, хорошо. Хорошо. А где фотоаппарат?
2: Ой, черт. Виноват. Знаете, я забыл. Начисто забыл.
1: Забыл. Там?
2: Не помню. Наверное, там. Нет, ну я не помню, извините.
1: Ну да. Не помню. Жаль. Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?
2: Да нет же, в том-то и дело. Мы не дошли до Калперов. Барбридж вляпался в студень, ну и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли. Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл.
1: Да-да.
2: Ну ладно. Я пошел. Когда и где в следующий раз?
1: Вам позвонят. Ждите звонка каждую пятницу с 9 до 9:30 утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание. Я хотел бы, чтобы вы поняли. Все это хорошо, это очень мило и так далее, но прежде всего нам нужны две вещи. Фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат с заснятой пленкой и наш фарфоровый контейнер не пустой, а полный. И вам больше никогда не придется ходить в зону.

Редрик шевельнул плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Выйдя из метрополя, он взял такси и поехал на другой конец города –

0: Коттеджик у Стервятника был неплохой. Два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь и вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Редрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Редрик неторопливо двинулся по песочной дорожке, обсаженной розовыми кустами. Редрик повернул голову и увидел среди зелени, рядом с белой ажурной крышей беседки, голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж. Почти невидимом купальном костюме. Рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же в тени под кустом стояла блестящая ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.
1: Здорово, Рыжий! А где же Папахин? Неужели опять засыпался?
0: Редрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей себе Стервятник у кого-то в зоне выпросил на славу. Дина была атласная, без единого изъяна, без единой лишней складки, 150 фунтов 20-летней лакомой плоти и еще большой влажный рот и ровные белые зубы, еще вороные волосы. И солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее. Она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехалась, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.
1: Хочешь?
2: Барбридж в больнице. Ноги ему отрежут.
1: Обе ноги?
2: Угу. Обе. Может быть, до колен. А может, и выше.
1: Жаль. А ты, значит...
0: Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил на красный мат прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась.
1: Последняя получка, значит.
2: Выпьешь? Ты брось. Не пропади, Оти. У твоего-то папашу.
1: А ты его, значит, тащил. Пер его, дурак, через всю зону. На хребте пер. Слюнтяй. Такой случай упустил. Вот так он всех вас, идиотов, вокруг пальца. По костям вашим, по вашим башкам безмозглым. Погоди, Он еще на костылях по вашим черепушкам походит. Он вам еще покажет братскую любовь.
3: Дурак ты. Дурак ты, рыжий. Такой случай упустил. Какой случай?
0: И она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная на траву, и уткнула лицо в ладони.

0: Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать в Боржич. Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо. Перед глазами все плыло. Улица перед Боржичем, как всегда, в этот час была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам Боржич был, собственно, закрыт. Но Эрнест был уже на посту. Протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то типчиков, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья. Незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй. И еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Редрик подошел к стойке, положил на стойку портфель. Эрнест пробурчал что-то неприветливое.
1: Пиво налей.
0: Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Редрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Редрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены. Маленький рот искривлен. Толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Редрика. Типчики в углу азартно и злобно спорили о бегах. Негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом, так что тот покачнулся.
1: Принес?
2: Что принес?
0: Редрик оглянулся через плечо. Один из типчиков лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.
1: Пойдем потолкуем.
0: Негр со шваброй теперь тоже стоял между Редриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.
2: Пойдем.
0: Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Тоже очень крепкий негр с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату, и Редрик последовал за ним, потому что теперь уже все три типа стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад. В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены. А из-за стола поднялся капитан Квотерблат, желтый и скорбный. А откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Редрика за бока и провел огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Редрика к капитану. Редрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.
3: «Что же ты, зараза?»
0: Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой. Капитан Квотерблат с отвращением, кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол пустышки малые, две штуки, батарейки 9 штук, черные брызги разных размеров 16 штук в полиэтиленовом пакете –

0: Угу.
1: Еще?
2: Угу. Да вот, берите, берите, жрите, подавитесь.
1: Очень интересно. А теперь подбери все это.
2: Ага. Ага, сейчас я, сейчас разбежался. Бог подаст, халуи твои подберут. Сам подберешь.
1: Подбери деньги, сталкер.
3: Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза. Потом Редрик опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно. А когда настал момент, он напрягся, ухватился за кольцо и изо всех сил рванул его вверх. Откинувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться о пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки в сырую холодную тьму винного погреба. Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него. Оскальзываясь, сбежал по невидимым ступенькам, всем телом выше побитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Он весь трясся и тяжело дышал. Перед глазами плыли кровавые пятна, сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло. Но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком, как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости. Ловко, продуманно, словно работал в зоне. Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленной кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто теперь здесь ею пользовался. Вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Редрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу. Оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с браслетами, и старый бумажник с поддельными документами. Тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минут он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова повело и задергало щеку.

что же ты, зараза, делаешь? Они же этой штукой всех нас передушат. Ладно. Каждый за себя, один бог за всех. На наш век хватит. И все. И никаких.

0: Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на коленки и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони. Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер.
1: Гута,
2: Рыжий.
1: Ты, пожалуйста, не волнуйся, я опять попался. А без денег ты не будешь. Деньги пришлю. Завтра тебя вызовут в комендатуру. Там увидимся. Мартышку приведи. Ну, до завтра. Да. Имей в виду, я тебе не звонил. Целую.
0: Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, стиснув зубы, так что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

0: Алло, вас слушают.
1: Говорит Шухарт. Слушайте внимательно и не перебивайте. Я попался. Бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года 2,5 или 3. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Недалеко от того места, где мы с вами первый раз виделись, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите, берите, хотите, нет. Но жена моя, чтобы ни в чем не нуждалась, нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто, я вам не советую играть нечисто. Все деньги до последнего медика жене. С приветом.
2: Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.

0: Ричард Нунан, 51 год. Представитель поставщиков электронного оборудования при Мормонском филиале Международного института внеземных культур. Ричард Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. Зазвонил телефон, и Нунан схватил трубку.
1: Мистер Нунан?
2: Слушаю вас, господин Лемхен.
1: Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.
2: Пришла новая партия...
1: Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече.
2: Угу.
1: Имеется в виду последние контракты Mitsubishi Denso,
2: да.
1: Юридическая сторона.
2: К вашим услугам.
1: Тогда, если вы не возражаете, минут через 30 в конторе нашего отделения...
2: Угу.
1: Вас устраивает?
2: Вполне. Через 30 минут.

Над городом висели низкие тучи, парило. Первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «Пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника. Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость.

Итак, рапорт получен. Сейчас нас будут хвалить. Ну что же, я за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно, когда хвалит сам господин Лемхер. Ой, странное дело. Почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава? Чего вырос городишко за последние годы. Такие небоскребы отгрохали. Он еще один строит. Это что же там у нас будет? А, да. Лунокомплекс. Лучший в мире джаза и публичный дом. Все для нашего доблестного гарнизона. И для наших храбрых туристов. Особенно пожилых. И для благородных рыцарей науки. Окраины пустеют. И уже некуда возвращаться вставшим из могил покойничкам.

0: война. Хотел бы я знать, чем все это кончится. Впрочем, лет 10 назад я совершенно точно знал, чем все это должно кончиться. Непреодолимые кордоны, поезд пустоты шириной в 50 километров, ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво. Ведь надо же. Да, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты. А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. С одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают. С одной стороны нельзя не признать, с другой стороны нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом 18 градусов, испускает квазитепловые электроны под углом 22 градусов. Ой, к дьяволу. Все равно, до самого конца мне не дожить.
1: Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской «Юридическая контора Корж, Корж и Сеймак». На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет. Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна.
2: А, ну вот и вы. Входите, располагайтесь.
3: Благодарю вас.
2: Закуривайте.
3: Спасибо, я не курю.
2: Полагаю, юридические дела фирмы Mitsubishi Denso мы обсуждать с вами не будем.
3: Как вам будет угодно.
2: С сожалением должен сообщить вам, Ричард, что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление. Да. Вас даже собирались представить к ордену. Но, однако я предложил повременить. И правильно сделал. Вы спросите меня, почему я проявил, казалось бы, чрезмерную осторожность?
3: Ну, наверное, у вас были к тому основания.
2: Да, были. Что явствует из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа, тоже ваша. Группа «Веер», «Квазимода», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было. Все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию?
0: Во всяком случае, последние 3 месяца утечка материалов из зоны через Мармонт прекратилась. Угу. Во всяком случае, по моим сведениям.
2: Противник отступил, не так ли?
0: Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении, так.
2: Не так! Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.
0: Да провались они, твои награды. На чердак я твои награды вешу. Тоже мне моралист-воспитатель. Я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело. И нечего мне морали читать, какой у меня противник. Скажи просто и ясно, где, как и что я прошляпил. Что эти негодяи откололи еще? Где, как и какие нашли щели? И без предисловий. Я тебе не приготовишка сопливый. За полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих наград сижу.
2: Что вы слышали о золотом шаре?
0: Господи! Золотой-то шар здесь при чем? Провалился бы ты с твоей манерой разговаривать.
4: Золотой шар есть легенда. Мифическое сооружение в зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.
2: Любых?
4: В соответствии с каноническим текстом легенды, любых. Угу. Существуют, однако, варианты.
2: Так, а что вы слышали о смерти Лампе?
4: 8 лет назад сталкер по имени Стефан Норман по кличке Очкарик вынес из зоны некое устройство, представляющее собой, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Mm-hmm. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту, в цене они не сошлись. Очкарик ушел в зону и не вернулся. Mm-hmm. Где находится агрегат в настоящее время, неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из Метрополя предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки.
2: Все?
4: Все?
2: Так. Ну, а что вы слышали о рачьем глазе?
4: О каком глазе?
2: О рачьем. Рак. Знаете, такой рак с клешнями?
4: В первый раз слышу.
2: А ну, а что вы знаете о гремучих салфетках?
4: Ничего не знаю. А вы?
2: К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о рачьем глазе, ни о гремучих салфетках. А между тем они существуют.
4: Из моей зоны?
2: Вы сядьте, сядьте! Наш разговор только начинается. Сядьте!
4: Благодарю вас.
2: Продолжим наш маленький экзамен. Как поживает старик Барбридж?
0: Барбридж? Ну, стервятник Барбридж под наблюдением. Угу. Коллега. В средствах не нуждается. С зоной не связан, содержит 4 бара, веселый дом и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь Дина. Она ведет рассеянный образ жизни. Сын Артур только что окончил юридический колледж. Вот.
2: Отчетливо. А что поделывает Крион Мальтийц?
0: Это один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой Квазимода. Теперь сбывает хабар институту через меня. Я держу его на свободе. Когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Mm-hmm. Правда, в последнее время он сильно пьет. И я боюсь, он долго не протянет.
2: Так. Контакты с Барбиджем?
0: Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.
2: Очень хорошо. А что ж слышно о Рыжем Шухарте?
0: Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается, пытался покинуть город, но у него... Mm-hmm. Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до зоны.
2: Все?
0: Все.
2: Немного. А как обстоят дела у счастливчика Картера?
0: Так он уже много лет не сталкер. Oh. Торгует поддержанными автомобилями. 4 детей, жена умерла год назад. Теща...
2: Ну, кого из стариков я еще забыл?
0: Ну, вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Mm. Сейчас он в больнице. Умирает от рака. Uh-huh.
3: И вы забыли Гуталина.
2: А, да. Что Гуталин?
3: Гуталин все тот же.
2: Да.
3: У него группа из 3 человек неделями пропадает в зоне, все, что находят, уничтожают на месте. А его общество воинствующих ангелов распалось.
2: Почему?
3: Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в зону.
2: Да.
3: Дьявола во дьяволу. Ну, теперь скупать нечего. Кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.
2: Понимаю. Ну, а молодые...
3: Что ж, молодые... приходят и уходят.
2: Так.
3: Есть человек 5-6 с кое-каким опытом, но последнее время им некому сбывать хабар. И они растерялись. Я их понемножку приручаю. Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкер-автоматы.
2: Да, я слыхал об этом, Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют? Или я ошибаюсь?
3: Это вопрос времени, шеф. Скоро начнут оправдывать.
2: А как скоро?
3: 5-6 лет.
2: Между прочим, вы, наверное, еще не знаете... Противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.
3: В моей зоне?
2: И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис. Перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиные ущелья на Черное озеро к подножию Балдер-пика.
3: Это же периферия. Там пусто. Что они могут там найти?
2: Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это для справки, это вас не касается. Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Мормонте почти не осталось. Те, что остались, к зоне больше отношений не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет... А когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из мормонской зоны уже 3 месяца как прекратилась. Так? Не слышу ответа.
3: Ладно, шеф, хватит. Вы меня уже сварили и жарили. Можете подавать на стол.
2: Вам даже нечего мне сказать. Вот ушами хлопаете перед начальством. А каково было мне, когда позавчера? Короче говоря, за последние 2 месяца только по имеющимся сведениям комплексы противника получили свыше 6000 единиц материала из различных зон.
3: Позвольте,
2: Не тешьте себя иллюзиями. Отпечатки пальцев Барбриджа.
3: Как?
2: Отпечатки пальцев мальтийца. Отпечатки пальцев носатого Бен Галеви, о котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть.
3: Но ведь он же...
2: Отпечатки пальцев Гундосова, Гериша и карлика Цмыги. Так-то вы приручаете вашу молодежь. Браслеты, иголки, белые вертячки. Мало того, какие-то там еще рачьи глаза. Какие-то птичьи погремушки, гремучие салфетки. Черт бы их подрал. Что вы думаете во всем этом, Ричард?
3: Ничего не думаю. Простите, шеф, я сейчас вообще... Ой. Дайте отдышаться. Барбридж
5: не имеет никакого отношения к зоне. Я знаю каждый его шаг. Он устраивает попойки и пикники на озерах. Он зашибает хорошие деньги. И ему просто не нужно.
3: Простите, шеф, простите, я Конечно, чепуху говорю, но я уверяю вас, я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы.
6: Я вас больше не задерживаю. Даю неделю сроку. Представьте соображение, каким образом материалы из вашей зоны попадают в руки Барбриджа и всех прочих. До свидания.

0: Время было неурочное, но заведение «Пять минут» сияло огнями, что твой метрополь. Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нуно вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору, свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь. Масоу Канаша восседал за столом и рассматривал в зеркальце болячку на носу. Он поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив.
1: Здравствуйте.
0: И некоторое время молча рассматривал этого прохвоста.
1: Помогу,
0: и слушал, как тот невнятно бормочет что-то
1: может
0: насчет
1: быть,
0: проклятого дождя и ревматизма.
1: Давайте. И плащик снимем, давайте.
2: Закрой-ка дверь, голубчик, на ключ.
3: Момент, босс.
2: Так.
0: Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя Масла Канаши – Рафаэль. Маслом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки – сизо-красные голые, торчащие из густой шерсти, покрывающие его руки, словно из манжет. Канашей же он называл себя сам, в полной уверенности, что это традиционное имя великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем.
2: Ну, как дела?
3: Все в полном порядке, босс.
2: Так, хабар?
3: Есть немножко.
2: Покажи.
0: Масол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке черных брызг, взял браслет,
3: вот,
0: оглядел его со всех сторон и положил обратно.
2: Это все?
3: Не несут.
2: Не несут. Не несут.
3: Да.
2: Так.
0: Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка Маслу в голень. Масл лохнул.
2: Господин...
0: Пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули взад, схватил Масла за воротник сорочки и пошел на него, легаясь и вращая глазами.
2: Честно, я говорю.
0: Масол ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.
2: Босс! А тебе... На две стороны работаешь, голубчик, да? Червятник в хабаре купается, а ты, мне бусики, бумажки подносишь. Я тебя в тюрьме сгладю, подлец. Ах ты, в навозе у меня жить будешь? Жалеть будешь, что на свет родился. Откуда? У Барбары Джахабар! Почему ему несут, а тебя нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь? Говори, подлец!
4: Говори, богу, босс! Чего вы? Какой у стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нет.
2: Да? А ты что? Ты что, со мной спарить будешь?
4: Босс!
2: Да?
4: Да нет,
2: я
4: босс!
2: Тебе...
4: Босс, ей-богу! Ей-богу, лопни мои глаза. Какое там спорить? Босс, и в мыслях этого нет.
2: Вышвырнуть тебя.
4: Босс.
2: Ах ты. Работать не умеешь. Я таких, как ты, за четвертак. Десяток. Десяток наберу.
4: Погодите, босс.
2: Мне настоящий человек нужен при деле.
4: Погодите, босс.
2: Погодите.
4: Погодите, босс. Что это вы сразу с налету? Давайте все-таки разберемся. Хабару, говорите, много у Барбриджа. Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то соврал. Соврал, ни у кого сейчас хабару нет. В зону ведь одни сопляки ходят. Но они же не возвращаются. Нет, босс, Это вам кто-то заливает.
5: Эти пикники. Выгодное дело.
4: Пикники?
5: Да.
4: Да не так, чтобы очень. Ну, лопаты не загребешь. Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось.
5: Так. А где эти пикники устраиваются?
4: Устраиваются где?
5: Что, переспрашиваешь все? Ну, ты что, глухой?
4: Так в разных местах. У Белой Розы, на горячих источниках бывают, на Радужных озерах.
5: А какая клиентура?
4: Клиентура какая?
5: Ты что?
4: Ну, если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против стервятника вам здесь не светит.
5: Почему же?
4: Ну, у стервятника клиентура. Голубые каски – раз, офицеры из комендатуры – два, туристы из метрополии, из Белой Лилии, из пришельца – это три. Потом у него уже реклама поставлена. Местные ребята тоже к нему заходят. Ей-богу, босс, не стоит вам с этим связываться.
5: Местные тоже к нему заходят?
4: Молодежь в основном.
5: Так, ну, и что там на пикниках делается?
4: Делается что?
5: Да.
4: Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточка, буфетик, музыка. Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на зону смотреть. Ежели у горячих источников, то до зоны там рукой подать, прямо за серой расщелиной. Стервятник туда им лошадиных костей накидал. Вот они и смотрят в бинокли.
5: А местные?
4: Местные? Местным это, конечно, неинтересно. Так развлекаются, кто как умеет.
5: Хорошо. Хорошо.
4: Да.
5: А Барбридж?
4: Так, а что Барбридж? Ну, как все, так и Барбридж.
5: А ты?
4: А что я?
5: Ты.
4: Ну как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали и это... Ну, там... Ну, как все, в общем.
5: Ну, хорошо. Хорошо. И сколько это все продолжается?
4: Ну, когда как. Когда трое суток, а когда и вся неделя.
5: Вот она прореха. Несколько суток. Несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем. Даже если ты специально задался этой целью. Нет, все-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина. Нет, нет, нет, нет. Тут что-то не то. Тут что-то не то. Тут что-то не
2: то. Кто из местных ездит постоянно?
4: Из местных?
2: Да, из местных!
4: Ой, так я же говорю, больше молодежь. Ну, там Галеви, Ражба, Куренок Цапфа, этот, Цмыга, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют воскресная школа. Что говорят, посетим воскресную школу. Они там в основном насчет пожилых баб неплохо зарабатывают. Приходит какая-нибудь старуха из Европы.
5: Ладно, ладно, хватит. Воскресная школа, ладно, ладно, бог с ними, с пикниками, это не для нас. Но чтоб ты знал, у стервятника есть хабар. А это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Масол, ищи. А то выгоню я тебя, голубчик. Откуда он берет хабар? Кто ему доставляет? Выясни все. И давай на 20% больше, чем он. Понял?
4: Понял, босс.
5: Поворачивайся, мозгами шевели, животное.

0: Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы. Плевать на годы. Мы не замечаем, как все меняется. Не знаем. Все меняется. Нас учат с детства, что все меняется. Мы много раз видели своими глазами, как все меняется. И в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение. Или ищем изменения не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры, оснащенные кибернетикой. Да. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством миллиметр за миллиметром полз на брюхе по зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это Франт, при галстуке, инженер. Сидит где-нибудь в километре от зоны, в зубах сигаретка, возле локтя стакан с бодрящей смесью, сидит и смотрит за экранами. Джентльмен на жалование. Да, очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. Да. А ведь есть и другие возможности. Но воскресная школа, например.
1: И вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря.
0: Боже мой, ведь ничего же он не удержать, не остановить. Никаких сил не хватит удержать в горшке эту страшную опару.
2: Не потому, что мы плохо работаем. И не потому, что они хитрее.
0: Не ловчее нас. Да, просто мир такой. Человек такой. Да. Не было бы посещения, было бы что-нибудь другое.

0: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rancis.org Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Советские вокально-инструментальные ансамбли часто включали в свой репертуар песни, так сказать, проверенные временем. В качестве примера послушаем морскую песенку Никиты Богословского на слова Дыховичного и Слободского из репертуара Марка Бернеса. Поет и играет вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». Запись 1980 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransis.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев, и сегодняшний выпуск будет целиком и полностью посвящен замечательной программе, которую можно установить на Android или на Windows. Называется она Murglar. Пишется Murglar, естественно, английскими буквами. Я уже про это приложение и отдельные выпуски делал и рассказывал, но оно настолько замечательное и полезное, что в очередной раз потребовалось целый выпуск записать. Тем более, что 20 августа сего года разработчик Murglar выпустил очень крупное обновление. Настолько крупное, что старшая цифра версии изменилась с двойки сразу на 6. И теперь версии Murglar начинаются с цифры 6, потом точка и номер более мелкого обновления. Так что, если вы уже знаете, что это такое, обязательно обновляйтесь. Если не знаете, сейчас вкратце и поясню. Murglar — это замечательная программа, которая позволяет даже в случае отсутствия подписки на музыкальные онлайн-сервисы типа ВК-музыка, Яндекс.Музыка, Deezer, SoundCloud, YouTube Music и так далее — пользоваться ими вполне себе полноценно. То есть управлять своей музыкой. Естественно, вы должны входить в аккаунт. Ну, если вы хотите работать со своей музыкой во ВКонтакте или в Яндекс.Музыке, обязательно нужно со своим аккаунтом входить. То есть слушать музыку, добавлять в избранное, скачивать музыку в память устройства, слушать мою волну, личные радиостанции и тому подобные вещи. То есть основной функционал даже в том случае, если у вас нет подписки. Вам нужен только аккаунт от Яндекс.Музыки, ВК-музыки, Deezer и так далее. Но в самой программе Murglar можно купить премиум-версию или ежемесячную подписку, и в этом случае вы получите дополнительный функционал, но о нем я чуть попозже расскажу, а пока основные возможности Murglar. Итак, поддержка самых популярных в России музыкальных онлайн-сервисов — это Яндекс.Музыка, ВК-музыка, YouTube Music, Deezer, SoundCloud, а в версии 6 появилась еще поддержка таких непопулярных в России сервисов, как Tidal и Qobuz. Я не знаю, если вы ими пользуетесь, то, возможно, вам это станет еще удобнее, но основное преимущество Murglar как раз состоит в том, что в одном приложении можно управлять своей музыкой в наиболее востребованных музыкальных сервисах. Не нужно ставить отдельное приложение для Яндекс.Музыки, для VK-музыки, для Deezer и так далее. Все делается в одном приложении, весь функционал доступен абсолютно бесплатно основной, но, тем не менее, есть премиум возможности.
0: Инфотрон.
1: По поводу доступности Murglar. В версии 6 ничего страшного с доступностью не произошло. Я пока что наблюдаю только один момент. Если в версии 2 кнопки назывались по-английски «Download» и «Меню», то теперь кнопка «Download» стала называться по-русски «Скачать», а вот кнопка «Меню» вообще никак не называется. Скринридер просто на ней сообщает кнопка, но легко догадаться, что это кнопка «Меню», потому что она всегда находится рядом с кнопкой «Скачать». Ну и если вы на нее нажмете, то откроются различные пункты меню. Хотя, если бы эта кнопка была подписана, было бы совсем замечательно. То есть она нажимается, она видна скринридерами, но просто она никак в виде текста не подписана. Вот это, пожалуй, наиболее такая заметная проблема и неудобство с доступностью, если это можно считать неудобством. В основном Android-версия вполне удобна. Но самое главное, разработчик Murglar заявил, что начиная с версии Murglar 6 добавлена поддержка работы с физической клавиатурой и с пульта от приставки или телевизора. То есть Murglar можно попытаться использовать на телевизоре с Android TV или на приставке с Android TV. Я попробовал. Но в случае наличия физической клавиатуры, используя токбэк и нажимая команду Alt, стрелка вверх, вниз, лево, вправо, все, в принципе, и в версии 2 было доступно и удобно. А вот нажимая просто стрелки на пульте, я пока какого-то особого прогресса при использовании именно обычных кнопок на пульте не обнаружил. Хотя разработчик утверждает, что добавлена поддержка. Так что теперь Murglar можно устанавливать и на приставки с Android TV, и на телевизоры с Android TV. Ну, в общем, абсолютно всеядное и универсальное приложение. Кстати, есть версия Murglar и для Windows. Правда, я ей пользоваться не смог, потому что в силу специфической платформы разработки скринридеры с Murglar для Windows работают, ну, весьма неудобно и коряво, хотя приноровиться можно. А где же скачать Мёрглер? Ну, естественно, ни в каких магазинах приложения вы эту программу не найдете. Поэтому нужно искать в интернетах. Самый простой способ – это открыть поисковик и набрать запрос «скачать Мурглар». Ну и можете скачать на портале 4PDA, на GitHub, еще где-то. В общем, для Android достаточно найти установочный APK-файл, для Windows установочный .exe-файл, ну и дальше все стандартным образом устанавливается. Инфотрон. Теперь давайте, наконец, я перейду к рассказу о том, что дает премиум-версия, ежемесячная подписка, а самое главное, как это оформить. На момент записи данного выпуска есть возможность купить пожизненную премиум-версию Мёрглер всего, внимание, за 300 рублей. Причем покупается она любым способом. Даже криптовалюту можно использовать, можно с помощью стандартной банковской карты, электронных денег и так далее. В общем, любым способом. И всего за 300 рублей я получил пожизненную премиум-версию. Разработчик заявляет, что эта возможность продлится до 30 сентября, поэтому все зависит от того, в какое время вы эту программу слушаете. Если 30 сентября уже прошло, узнавайте, можно ли купить теперь пожизненную премиум-версию или нет. Теперь, что дает премиум-версия и подписка? Ну, во-первых, если у вас премиум-версия Мёрглер, то у вас разблокируются некоторые дополнительные возможности. Ну, например, автоматический запуск приложения при включении устройства, какие-то функции, связанные с обложками и текстами. Но это не столь критично. На мой взгляд, самая важная функция, которая становится доступной после покупки премиум-версии, это возможность использования сторонних плагинов. Сторонние плагины расширяют набор музыкальных сервисов и вообще функционал Мёрглер, но эти сторонние плагины делают сторонние разработчики. Это отдельные APK-файлы, они просто устанавливаются. Если у вас премиум-версия Мёрглер или версия с подпиской, они появляются в разделе «Библиотека» как отдельный пункт меню. Внимание! Для Мёрглер 6 нужно устанавливать плагины, в описании которых написано «Плагины для библиотек версии 9.1». Есть еще старые варианты для библиотек версии 7.1. Так вот, если у вас современная версия Мёрглер 6, нужно устанавливать плагины, где написано «Для библиотек версии 9.1». Если вы поставите «Для библиотек версии 7.1», то они у вас в Мёрглер 6 не появятся, поэтому обязательно обращайте на это внимание. Где эти плагины взять? Ну, лично я беру на 4PDA. Там есть ветка. Если вы зайдете на 4PDA и напишите запрос «Мурглар», попадете в ветку, там и версии самой программы, но самое главное – сторонние плагины. Какие же можно установить сторонние плагины? Я только некоторые перечислю. Например, дополнение, которое добавляет поддержку сервиса Musify. Причем без аккаунта вам даже не нужно регистрироваться на Musify. Можете находить, слушать и скачивать имеющийся там контент. Есть интересный плагин для радио, который добавляет каталоги радиостанций Radio 101, радио в формате Lossless и так далее. Своих радиостанций пока что туда добавлять нельзя. Есть дополнение, которое добавляет библиотеки подкастов. Правда, на мой взгляд, оно малофункционально, потому что там только библиотеки подкастов типа Apple Music. Там русскоязычных подкастов практически нет, и возможности добавить свой сторонний подкаст или экспортировать, или импортировать тоже нет. Зато есть интересное дополнение, которое называется «Книга в ухе». Если вы его установите, то у вас появится доступ без учетной записи к сервису «Книга в ухе». Там можно слушать и скачивать аудиокниги, естественно, те, которые там имеются. При этом вам не нужно даже регистрироваться на этом портале. Ну и тому подобные дополнения, например, поддержка потокового прослушивания с вашего личного сервиса по протоколу Torrent и еще некоторые моменты. В общем, все эти дополнения можно найти в начальном сообщении ветки 4PDA, но устанавливать эти дополнения можно только если у вас премиум-версия. Если у вас ежемесячная подписка, то помимо всех функций

0: озвучивает на английском что-то вроде add service или add account. Нажимаете на нее, и первый же пункт – войти в учетную запись Merkle. Нажимаете на нее, и если у вас нет аккаунта, регистрируйтесь. Указываете почту, пароль, вам на эту почту приходит письмо, авторизуетесь. И потом, когда вы уже зарегистрировались, выбираете в этом же разделе пункт «Войти». Вводите вашу электронную почту, пароль, и подключается учетная запись Merkle. Внимание! На данный момент очень неудобно реализована функция выдачи слотов активации. Одновременно можно с одним и тем же аккаунтом войти не более чем на 6 устройств. Но если вы, например, устройство сбросили или обновили, то есть старое отдали или продали, заменили на новое, снова вошли с вашей учетной записью Merkle, то при таком варианте количество активаций не сбрасывается, слот высвобождается только через 2 месяца. И даже если вы на старом устройстве предварительно выйдете, этот слот не освободит. В результате получается очень удобная картина. 2 месяца нужно ждать для того, чтобы слот освободился. И только через 2 месяца, если с какого-то устройства вы 2 месяца не заходили в Merkle, тогда слот высвободится. Так что вот это действительно неудобно. Итак, входите с вашей учетной записью Merkle, да, в нужном устройстве. Дальше заходите в вашу учетную запись, и там будет 2 пункта. Купить премиум и оформить подписку. Нажимаете, удобным для вас способом оплачиваете. Можно хоть с помощью банковской карты, хоть с помощью электронных денег, даже криптовалютой. Все очень просто. Ну и здесь, собственно, покупаете премиум или подписку. Причем купленная подписка привязывается именно к вашей учетной записи. То есть, если вы устройство заменили, сбросили или добавили новое устройство, вы просто на этом устройстве в Merkle входите с вашей учетной записью, если слот есть свободный. И после этого здесь автоматически активируется либо премиум, либо подписка. Все, достаточно купить, оплатить один раз. Дальше на всех устройствах, на которых вы входите с этой вашей учетной записью Merkle, автоматически премиум функции активируются. Ну и в заключение хочу сказать, что Merkle — это самообновляемая программа, то есть вы ее установили, а потом в случае выхода стабильных обновлений при запуске Merkle у вас появляется сообщение, что доступна новая версия, вам достаточно нажать «Скачать», и новая версия будет установлена. Еще раз призываю всех использовать самую последнюю версию Merkle. Объясняется это тем, что API самих музыкальных онлайн-платформ время от времени меняется, и разработчик Merkle адаптирует, исправляет, скажем так, подкручивает под эти изменения. Поэтому, если появляется сообщение о доступности новой версии, обязательно обновляйтесь. Ну вот, собственно, и все, что я успел сегодня вам рассказать. Если вы заинтересовались, ищите, устанавливайте и пользуйтесь программой Merkle. А я с вами прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я расскажу об одной из самых долгоиграющих и самых успешных групп в истории мировой рок-музыки. Называется эта рок-группа Scorpions – «Скорпионы».

Нашу программу открыла композиция «Rock You Like a Hurricane» «Встряхну тебя, как ураган», взятая мною с альбома «Scorpions» «Любовь с первого укуса», выпущенного в 1984 году. При подготовке программ о немецкой рок-группе Scorpions я использовал много источников информации, но чаще всего буду ссылаться на книгу «Встряхни свою жизнь», написанную создателем и руководителем группы Scorpions Рудольфом Шенкером. Книга выпущена на русском языке в 2011 году. В этой книге Шенкер рассказывает о начале своего пути, о пути группы Scorpions к успеху, откровенно рассказывает о своей личной жизни, о встречах с разными известными и неизвестными людьми, знакомит со своей жизненной философией, благодаря которой он и добился столь головокружительного успеха. Немецкий глагол «schenken» по-русски означает «дарить». Шенкер – даритель. Рудольф Шенкер – дарит нам свою философию, а воспользоваться его идеями или нет – это личное дело каждого. Продолжит программу композиция «Speed is coming», открывающая второй альбом Scorpions «Лети к радуге», выпущенный в 1974 году.

Квинтэссенцией жизненной философии Рудольфа Шенкера является фраза, цитата, «Стать реальностью может любая мечта, если только вы поверите в нее. Мой секрет – все очень просто. Я получаю удовольствие от того, что делаю каждый день вот уже 40 лет». Конец цитаты. Рудольф Шенкер родился в 1948 году в небольшом немецком городке Зарштадт в Нижней Саксонии, недалеко от Ганновера. Его отец Генрих – инженер-строитель, мать Урсула – домохозяйка. Руди в детстве ничем не отличался от своих сверстников. Школа, детские забавы и шалости, футбол. А вот как пробудилось в нем увлечение музыкой. Цитата. «Я хорошо помню ту поездку на машине во Фрайбад в конце 50-х. Отец включил тогда приемник, и я впервые задумался над тем, что звучало из двух маленьких динамиков. Болтовня ведущих меня не интересовала. Мне было важно другое – музыка. Завороженный, я сидел с широко раскрытыми глазами на заднем сиденье нашего авто и был одновременно восхищен и удивлен». При всем своем старании я не мог понять, что это такое. И главное, как получаются такие звуки. Тогда я спросил об этом маму, которая сидела впереди и держала на руках моего младшего брата. «Рудольф, слушай, музыка получается, когда много людей собираются вместе и играют на разных инструментах», — сказала она. «И в конце звучит песня, которую передают по радио». Мама своими объяснениями пробудила во мне интерес. Теперь я знал, как получается музыка. Конец цитаты. В исполнении Scorpions слушаем титульную композицию с альбома In France, в трансе, выпущенного в 1975 году.

Продолжаю цитировать книгу Рудольфа Шенкера «Встряхни свою жизнь». Он рассказывает о чувствах, прекрасно знакомых большинству наших радиослушателей старшего поколения. Цитата. «Я мчался в гостиную и шлепался на стул перед отцовским радиоприемником. Всякий раз, когда я шарил по коротким и средним волнам, у меня учащенно стучало сердце. Приходилось очень аккуратно крутить маленькое колесико, и ты никогда не знал, что поймаешь на этот раз. Именно в этом и состоял весь интерес. Мои любимые станции назывались «Радио Люксембург», «Радио Монте-Карло» и, разумеется, «Радио Каролина». Легендарная пиратская станция, вещавшая с борта корабля в нейтральных водах у побережья Англии. Абсолютное безумие! В противоположность немецким радиостанциям, они передавали рок-н-ролл из Англии и Америки. Чак Берри, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. В самих именах исполнителей словно звучал широкий мир. Искрила энергия, бурлившая в их песнях. Словно по эфиру носился гигантский смерч. Я садился поудобнее на ковер, закрывал глаза и, навострив уши, впитывал в себя все, что слышал. Радио было моими воротами в совершенно новый мир. Тот мир, у которого не было ничего общего с затхлой, мелкобуржуазной провинцией, где я жил. И то, что в этом таинственном мире стоял такой невероятный шум, меня ничуть не смущало. Наоборот, это создавало особенную, загадочную атмосферу. Чем больше я слышал песен, тем отчетливее замечал, что гитара – самый мистический инструмент. Конец цитаты. Послушаем композицию Dark Lady, таинственная женщина, открывающую альбом Scorpions в трансе.

Как большинство его сверстников, Руди был увлечен мыслью о мопеде или мотоцикле. Черная кожаная куртка, запах бензина, ветер, скорость. Но родители решили иначе. На 16-й день рождения отец подарил Руди гитару. Сперва далеко не все получалось, как хотелось. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут. В первую группу, созданную Руди Шенкером, вошли его школьные товарищи. Рудольф увлек гитарой своего младшего брата Михаэля, который впоследствии стал хорошим гитаристом. Но об этом я еще расскажу. «Все зависит» – так называется композиция «Scorpions», которая сейчас прозвучит. Она взята мною с первого альбома группы «Scorpions» «Одинокая ворона», выпущенного в 1972 году. На ритм-гитаре играет Рудольф Шенкер, на соло-гитаре – его младший брат Михаэль.

Дело шло к окончанию школы. Руди хотелось заниматься творчеством, однако... Цитата. «На лице матери я часто видел выражение озабоченности и печали. Так она непременно хотела, чтобы я пошел по стопам ее семьи и видела меня связистом в Siemens или Deutsche Post. Она была из семьи служащих с соответствующими традициями и желала и мне такой же упакованности. Мол, главное, что там пенсия приличная. Какое мещанство! Кто-то из приятелей рассказал мне, что сравнительно неплохо можно зарабатывать в Ганноверско-Брауншвейгской энергетической компании и что там даже имеются вакансии. Моя мама постепенно теряла терпение, вот я и подумал, черт с ним, раз ты не знаешь, кем хочешь стать, тогда устраивайся туда, где хорошо платят. Так я и начал учиться на электромонтажника по силовым сетям. Уху! Зачем я рассказываю этот не очень увлекательный эпизод из своей биографии? Очень просто, потому что для меня это был очень важный урок. Впервые в жизни я пошел по пути зарабатывания денег, вместо того, чтобы подумать хорошенько и определить, что мне нравится делать. Я поддался на уговоры и пошел учиться, лишь бы успокоить свое окружение, в данном случае родителей. Конец цитаты.

прозвучала одна из самых красивых, на мой взгляд, ранних баллад Scorpions, рожденный, чтобы прикоснуться к твоим чувствам, с альбома «Взятой силой», выпущенного в 1977 году. Первая группа, которую создал Руди Шенкер, называлась «Безымянный». Но вскоре он понял, что это название никак не соответствует его целям и устремлениям. Рудольф Шенкер выбрал для своей группы новое название – Scorpions – Скорпионы. Цитата. «Под Scorpions я не подразумевал астрологический знак, а скорее очень опасное животное. У этого слова во всех языках одинаковое значение. Для меня это было решающим. Если мы начинаем с Германии, но собираемся играть за границей, то надо, чтобы люди сразу запоминали название группы». Конец цитаты. Для того, чтобы иметь успех за границей, немецкий язык никак не подходит. Нужно петь по-английски. Поначалу Рудольф был не только гитаристом, но и вокалистом Scorpions. Однако быстро понял, что вокалист он не самый крутой. Младший брат Рудольфа, Михаэль Шенкер, был гитаристом в группе Коперникус. Фронтменом и вокалистом Коперникуса был Клаус Майне. Благодаря усилиям Рудольфа Шенкера, его брат Михаэль и Клаус Майне стали участниками группы Scorpions. Вот что пишет Рудольф Шенкер об атмосфере, в которой Scorpions делали свои первые шаги. Цитата. «Когда в 1965 году я начал работать над своим замыслом, а в начале 70-х во всеуслышание заявил о нем, меня высмеивали со всех сторон, называли мою затею полным бредом. Все наши музыкальные эксперты в один голос утверждали, что англичане и американцы сыграют рок-музыку в 10 раз лучше, чем мы, даже если им связать руки за спиной. Короче, это был сущий кошмар. С кем бы я ни делился своей идеей, в ответ получал сплошной негатив. Рудольф, ты так не сможешь. У тебя все равно так не получится. Сапожник, не берись за пироги. Ты в своем уме? Ты, да кто ты такой?» Конец цитаты. В заключении нашей сегодняшней программы послушаем композицию «Action» с первого альбома группы Scorpions под названием «Long Song Crow». «Одинокая ворона», выпущенного в 1972 году.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи. Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Привет! Для Лизы звучит песня «500 miles away from home» – 500 миль вдали от дома, в исполнении «Peter, Paul and Mary» – Петра, Павла и Марии.

за сотню миль, за сотню миль, за сотню миль, за сотню миль. Ты услышишь паровозный гудок за сотню миль. О Боже, одна миля, о Боже, две мили, о Боже, три мили, о Боже, четыре мили. Я на пять сотен миль далеко от дома. Пять сотен миль, пять сотен миль, пять сотен миль. Господи, я на пять сотен миль далеко от дома. Ни рубашки на плечах и ни гроша за душой. Боже, я не могу вернуться домой.

В такую даль, в такую даль. Боже, я не могу вернуться домой. В такую даль. Если ты опоздаешь на поезд, в котором я, ты поймешь, что я уехала. Ты услышишь паровозный гудок за сотню миль. Слушаем группу The Shadows. Тени.

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. А вот версия на немецком языке, да еще и в стиле регги. Поет Сантьяно.

В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. В завершении предлагаю инструментальную версию. Соло на фортепиано исполняет японский музыкант Юго Кано.

0: Я благодарю Лизу за идею программы, а нам пора прощаться. Как бы далеко от дома вы ни уехали, пусть всегда у вас будет желание и возможность вернуться домой. Заходите на огонек. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Good luck, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Василь Быков. Пойти и не вернуться. Глава первая. Шел снег. Густо мельтеша в воздухе, снежные крупинки косо неслись по ветру, с тихим невнятным шорохом быстро засыпая иссушенную морозом траву, жухлые заросли осоки на болоте, белыми пятнами ровно устилая замерзшие водяные прогалы, которые, чтобы не оставлять следов, тщательно обходила Зоська. Но этих прогалов в траве было много, и она поняла, что никуда от них не деться на этом мшистом болоте, и пошла напрямик, не разбирая дороги. Местами она неглубоко проваливалась в мох, но до воды не доставала, все-таки болото за последние дни хорошо промерзло. То ли от снегопада, то ли от близости вечера, болотно-лесное пространство вокруг все больше мрачнело, хмурилось, наполняя смутной тревогой и без того неспокойную душу. Только что выбравшись из лесных зарослей, Зоська уже раза три оглянулась, хотя сзади никого вроде не было. Чтобы отрешиться от недоброй

0: этих мыслей она остановилась, огляделась и варежками обмахнула с плеч снег, отряхнула юбку. Но не прошло и минуты, как снег снова густо залепил ворсистую ткань ее плюшевой куртки, и она подумала, что напрасно отряхиваться. Лучше поберечь варежки, которые без того промокли насквозь и не грели. Руки все больше зябли, особенно когда она переходила голые без кустарников участки болота, где сильней становился ветер и, кажется, густел снег. Снегопад был ей ни к чему, он даже становился помехой. Те, что посылали ее в эту дорогу, рассчитывали на черную, без следов тропу. Но еще часа два назад ничто, казалось, не предвещало ни погоды, разве что облачное небо вверху, которое нынешней осенью всегда было облачным. И вот теперь этот снег. Оглянувшись, Зоська увидела на забелевшей кочковатой земле заметные издали следы своих ног, обутых в уже отсыревшие, латанные-перелатанные сапожки. Правда, снег засыпал следы, и если снегопад не прекратится к ночи, следов можно будет не опасаться. Хуже, что она заблудилась. Она шла около часа, но ожидаемой лесничевки все не было видно. Вокруг тянулось замерзшее незнакомое болото, местами поросшее чахлыми извилистыми березками, кустами лозняка и ольшаника. Теперь ей самой не понять, как она сбилась с тропы. Возможно, проглядев в кустарнике ее очередной поворот, или, может, та просто исчезла под снегом. Зоська шла наугад, лишь чутьем определяя нужное направление. Спросить тут было не у кого. Она знала, что ближайшая деревня километрах в 8 за речкой. До деревни надо еще идти да идти. Оружия у нее не было никакого. Хотя оружие перед выходом можно было попросить у ребят. Но когда она намекнула на то Дозорцеву, тот запретил категорически. В ее деле лучше обойтись без оружия. Компаса ей тоже не дали. Компас, наверное, помог бы в пути, но в случае задержания наверняка бы навел на подозрение. А малейшего подозрения ей надо было избегать. Правда, у нее был паспорт. Немецкий «Аусвайс». Но она не очень надеялась на эту тоненькую с синими печатями книжечку, выписанную на некую Аделаиду Августевич. Аусвайс был старый, потрепанный. Видно, не она первой отправлялась с ним из партизанской зоны в немецкую, хотя имя его прежней владелицы Зоське очень понравилось. Ей бы такое имя, а то Зося Нарейка. Хотя что ж, каждому свое. Зоське бы вот только перейти это болото, где-то перелезть через речку и выбраться на Скидельский шлях. Там начиналась знакомая местность. Там были люди. Там бы она вздохнула. Правда, она понимала, что там ее ждало немало других опасностей. Но теперь ей казалось, что здесь страшнее. Она почти уже не глядела себе под ноги, где привычно шумела, шастала жесткая на морозе трава. Она пристально всматривалась вперед. В густевшие над болотом сумерки, пестревшие окрест множеством пятен, тусклых полос вдали, каких-то неясных теней. Казалось, в разных местах, замерев, ее поджидали лесные чудовища. Может быть, волки, а может и недобрые люди. Но всякий раз, подойдя к ним ближе, она обнаруживала, что это темнели высокие кочки жесткого папоротника или кусты можжевельника, а то низкорослые, пересыпанные снегом елочки. Пожалуй, ничего больше и не могло быть в эту пору на мерзлом болоте. Однако по мере того, как темнело, привязчивый страх все больше охватывал девушку. Она упрямо гнала его прочь, мысленно ругая себя за пугливость, и то и дело уговаривая. «Ну, чего ты боишься, дурочка? Чего же здесь страшного? Бояться придется там, где люди, дороги, посты у въездов в деревни, проверка документов, полиция. Здесь же безлюдное болото, ненастный осенний вечер, снег. Все, хотя, может, и мало расположенные к путнику, зато вполне безопасные. Чего здесь бояться?» Тем не менее, здесь ей казалось страшнее, чем там, впереди, вблизи от деревень с постами, полицией и проверками всех подозрительных прохожих. Она взошла на едва приметный в болоте пригорок, покрытый неболотной, низкорослой, безо льда травой, с редкими деревцами ольшаника, беспорядочно серевшими на белой земле. Снегопад будто бы поредел, и хотя небо вверху стало темнее, чем прежде, кустарник просматривался далеко. За ним вроде мерещилась стена дальнего леса, и Зоська подумала, не там ли кончается это проклятое болото? Она спустилась с пригорка, прибавила шагу, как вдруг в шагах в пяти от нее метнулось что-то живое и, как показалось, громадное. Зоська в ужасе замерла и только мгновение спустя увидела невдалеке зайца. Большущий русак широкими прыжками размашисто уходил прочь, все дальше в болото, пока не исчез в сумрачной мешанине заснеженной травы и кустарника. Медленно отходя от испуга, Зоська перевела дыхание, нерешительно, сама не зная, почему оглянулась, и застыла в немом удивлении, заметив силуэт человека, как бы осторожно наблюдавшего за ней сзади. Зоська на мгновение зажмурилась, а когда открыла глаза, силуэт уже исчез в густеющих сумерках, слившись с неясными пятнами земли и кустарника. С замершим сердцем Зоська еще полминуты вглядывалась, но тщетно. Сзади решительно не было ничего такого, что хоть отдаленно напоминало собой человека. Она подумала, что ошиблась, что это ей показалось, и, обругав себя за напрасный испуг, быстро направилась дальше. Несколько минут она шла мелколесьем, то и дело уклоняясь от холодных ветвей ольшаника, едва сдерживая напряженное желание оглянуться хотя бы за тем, чтобы убедиться, что сзади никого нет. Она заставила себя смотреть только вперед, где уже угадывался в сумерках широкий прогал. Кустарники кончались, да тускло серевшей в ночи стены хвойного леса было рукой подать. Зоська подумала, что, по всей вероятности, где-то здесь должна быть река. Не бог весть, какая это речушка, в которой летом надо было поискать место поглубже, чтобы искупаться, осенью разлилась, и теперь с самого начала пути тревожила Зоську, как через нее перебраться. Легко было Дозорцеву там, в лесу, советовать поискать брод, который должен быть где-то возле лесничевки. Но как ей найти теперь этот брод, если она потеряла саму лесничевку и даже не знает, в какой стороне та осталась? Так оно и оказалось. Река была здесь. Еще издали Зоська узнала ее по ряду кряжестых ольх, привольно разросшихся вдоль берегов по краю голой заболоченной поймы. Между рекой и кустарником лежал открытый, обильно засыпанный снегом участок. Прежде чем выйти на него, Зоська остановилась, взглянула в одну сторону, затем в другую, и, не удержавшись, торопливо оглянулась назад. Но в тускло мерцающих снежных сумерках всюду было безлюдно и тихо покойно. Лишь беспорядочные порывы ветра, порошившие на болото снежной крупой, нарушали сонную тишину ночи. Зоська вышла на пойму, решительно направляясь к ближайшей группе кривых старых ольх, раскинувших на берегу замысловатую вязь своих голых сучьев. Еще издали между их комлей она увидела противоположный в кустарнике берег и припаянный к нему тусклый закраек льда, местами темневший разводами подмокшего снега. Такой же, с плавно выгнутой, будто подтаявшей кромкой, закраек тянулся и вдоль этого берега, а между ними чернела неровная полоса чистой воды. Была она не широкой, эта злосчастная полоска. Местами ледяные закраины почти смыкались, но вода упрямо разъединяла их всюду. И Зоська в нерешительности остановилась. Нет, здесь перейти не было возможности. Следовало поискать что-нибудь более подходящее. Обойдя с наболотной стороны несколько ольх, она снова приблизилась к невысокой, но обрывистой кромке берега. Река здесь круто изгибалась, уходя в сторону леса, и широкая ледяная закраина с противоположного берега почти впритык подходила к обрыву у самых ног. Возможно, Зоське и удалось бы до нее добраться, если бы на что-то опереться. Или еще лучше положить с берега длинную палку и по ней осторожно перейти на ту сторону. Надо было поискать подходящую жердину. Пригибаясь, чтобы уклониться от низко нависавших сучьев, Зоська обошла ольховые кусты, пробуя рукой прочность их шершавых комлей. Невзначай бросила взгляд назад на притуманенную даль поймы и снова в растерянности содрогнулась, застыв в неудобной, с повернутой головой позе. Теперь уже не могло быть сомнения. Через пойму из кустарника по ее следам шел человек. Полминуты она стояла, почти омертвев, не сводя взгляда с поймы. Отсюда было трудно рассмотреть идущего. Сумерки туманной пеленой смазывали его очертания, но, вглядевшись, она поняла, что это мужчина, и что он идет через пойму к реке уверенным шагом человека, имеющего определенную цель и, наверное, знающего путь. Руки его размеренно двигались в такт шагу. Они не были заняты оружием, но было ли у него что за плечами, она не могла рассмотреть. Тем не менее, она остро почувствовала, что он уже видит ее, что ей надо скорее уходить от него и что уйти в ее положение можно только за реку. Она испуганно метнулась по берегу, пытаясь соскочить под обрыв, но увидела внизу темную полоску мокрого снега и побежала дальше. Из-под снега у самой воды торчал какой-то корявый сук с налипшей грязной листвой. Она на бегу выдернула его и перебросила через черный поток на край льдины. Однако сук оказался коротким, к тому же здорово выгнутым на середине. Он сразу перевернулся и почти весь ушел в воду. Боясь не успеть и лихорадочно работая руками, Зоська выбралась из-под берега и обеими руками вцепилась в нетолстый наклоненный отросток в ближайшем кусте. Повиснув на нем, она кинула взгляд на пойму. Почему-то замедлив шаг, человек приближался к речке. Их разделяла какая-нибудь сотня шагов. Зоська изо всей силы потянула деревцо, и то неровно выломилось у самого корня. Не пытаясь даже очистить его от ветвей, она соскользнула с обрыва и перебросила над водой эту шаткую, малонадежную опору. Все-таки она успела, хотя и намочила у берега ноги. В левом сапоге сразу захлюпала. Но теперь, наверное, можно было рискнуть. Недолго раздумывая и почти физически ощущая пугающее приближение незнакомца, она ступила на корявый конец дерева и взмахнула руками. Ей удалось сделать лишь три робких торопливых шага, как верхушка деревца, подогнувшись, соскользнула с закрайка, и Зоська очутилась в воде. Она рванулась к недалекой и такой недосягаемой кромке закрайка, но ноги в воде вдруг потеряли опору. Дно ушло в сторону, она погрузилась в воду почти до пояса, с ужасом ощутив, как течение туго ударило ее в бедра, грозя свалить с ног. И тогда сквозь шум, разворошенный ее телом воды, где-то вверху раздалось: «Зоська, постой, ты что, сдурела?» «Антон?» В страхе и замешательстве она замерла, узнав голос того, кого меньше всего ждала тут увидеть. Но ошибки быть не могло. Сноровисто соскочив с обрыва, Антон подхватил из воды ее деревцо и размашисто бросил его мокрой верхушкой ей в руки. «Держись! Держись, я тяну!» Она уже и сама справилась с довольно сильным на глубине течением и, медленно преодолевая испуг, ухватилась за ветки. «Давай сюда! Во, на сухое!» «Эх, ты дурочка! Разве так можно соваться?» «Ой, напугалась же, божечка! И откуда ты взялся?» «Взялся! Разве так можно? Тут глубина! Во!» Отмерил он себе ладонью по грудь, и она, превозмогая холод, пристально посмотрела ему в лицо. «Нет, ей не мерещилось, это в самом деле был он. Голубин, партизан из третьего взвода, которого она несколько дней назад стала называть Антоном.
1: А я гляжу, догоняет кто-то. Так напугалась, что сердце едва не выскочило.
2: Промокло здорово. Ну, конечно. А ну, быстро за мной!» — скомандовал он. «Бегом! Тут деревня где-то была».
0: Она не противилась, сразу подчинилась его властной строгости, тем более, что строгость эта была ей во спасение. Она и сама чувствовала, что эдак недолго и околеть на ветру. Взобравшись на обрыв, он побежал вдоль реки куда-то по пойме влево, и она, едва превозмогая обжигающие ноги и низ живота холод, побежала следом.
2: «Руками, руками, вот так!» — показал он, взмахивая на бегу руками. «Вверх-вниз, вверх-вниз! Грейся!»
0: Река отвернула в сторону, туда, где был лес, темная стена которого отдалилась и пропала в сутеме, там же где-то исчезли корявые кусты ольшаника. Они бежали открытой поймой к темневшим впереди низкорослым зарослям, и она чувствовала, как все больше деревенеют ноги в мокрых, отяжелевших сапогах. Юбка сначала мокро хлюпала сзади, потом стала жестко лубенеть на морозе. Варежки остались в реке, и голых рук она почти уже не чувствовала.
1: «Откуда ты взялся? Тебе что, послали за мной?»
2: «Послали, да. Успокойся. Ты же такая разведчица, что...» «А что?» «Да ничего. Хорошо вот подоспел, а то бы...»
0: Она все еще не могла преодолеть недоумение, понять, почему он оказался тут, за десяток километров от лагеря. Когда ее посылали в эту дорогу, не было и речи о глубине. Готовили к заданию ее одну. Но вот он здесь. И первое ее удивление быстро сменялось радостью. Это была приятная для нее неожиданность. Если бы только не тот ее нелепый испуг, сдуру загнавший ее в реку. Но кто знал, что это Голубин, а не какой-нибудь полицай или немец? Принимая упрек, Зоська виновато молчала. Холод все больше сковывал ее движение. Ноги выше колен недобро горели, словно обожженные. Внутри, правда, от долгого бега становилось теплее, и она чувствовала, что прекращать бег нельзя. В беге было спасение, и она покорно бежала рядом с неожиданным спутником и спасителем, с которым лишь утром рассталась возле отрядной кухни, сказав, что увидятся теперь не скоро, может, через неделю или две. Она не могла сказать, куда и зачем отправляется. Голубин, однако, что-то понял, насторожился, даже попытался ее задержать, ухватив за рукав. Но она вырвалась из тропки и игриво помахала ему варежкой. В последнее время, когда отряд перебазировался в южную половину Сухого Бора, и она по утрам стала помогать тетке Степаниде на кухне, этот Голубин частенько задерживался возле нее после ужина. Раза два они даже недалеко прогулялись вдвоем. И она подумала, что, может быть, надо бы ему намекнуть, куда она идет. Но тогда возле кухни она ничего не сказала, а потом ей стало не до Голубина. Часа три она просидела в штабе, выслушивая инструктаж начальника разведки Дозорцева, да заучивая пароли для связи со своими людьми в деревнях, пароль-пропуск через зону соседней партизанской бригады. Путь был не близок. Все надо было зазубрить на память. Там спросить будет не у кого. И с Голубиным она больше не увиделась. Чтобы она не отставала, Антон заметно придерживал бег и широким шагом, размашисто, с хрустом, мял сапогами подмерзшую траву поймы, уверенно увлекая Зоську в сумерки снежной ночи. Она хотела сказать, что ей надо за речку, но сдержала себя. Действительно, сперва надо было обсушиться. И она почти с радостью ухватилась за эту его участливую помощь, которая оказалась кстати. А она, дура, боялась. «Тут где-то деревня. Забыл, как называется. Кандыбовщина, кажется. Не слышал такой?» Она молча повертела головой. «Что, здорово искупалась? А ну...» Он скинул рукавицы и на бегу пошлепал ее по спине и ниже. «Жакетка вроде сухая. Юбка только и ноги. А ну, живее, шире шаг, малышка!» Бодро закомандовал он.
1: «Там так глубоко. Никогда не думала», — сказала она, постукивая зубами.
2: «Глубоко, конечно, не летом. Надо было у лесничевки переправляться. А ты вон куда шибанула».
1: «Я и хотела у лесничевки. Да вот заблудилась».
2: «Я так и подумал. Еще не вышла из зоны, а уже заблудилась. Как же ты там будешь, разведчица?»
0: Что она могла на это сказать? Начало, безусловно, не удалось. Могло быть и хуже, если бы не подоспел он. А может, без него она была бы осмотрительнее и не влезла сгоряча в реку. Но уж заблудилась точно по своей оплошности. Тут уж винить было некого».

0: Глава вторая. Минуту они молча бежали рядом. Зоська с нетерпением вглядывалась вперед, стараясь в редевшем мелькании снежинок заметить первые признаки деревни. Но деревни все не было, даже не начиналось поле. Под ногами по-прежнему слалась некошенная трава поймы. Антон начал поглядывать в сторону и даже оборачиваться назад, где затемнелось в ночи что-то высокое, похожее на пригорочек с хвойной рощицей. Наверное, этот пригорочек был тут единственной видимой приметой на их болотном пути. И Антон, вдруг остановившись, громко с досадой выругался. «Ах ты, черт! Вон куда мы зашли! Это же круглый грудок! Деревня в стороне осталась!» Зоська разочарованно выдохнула. Она едва уже держалась на ногах, в груди все горело от усталости, а руки, и особенно ноги выше колен, совершенно задеревенели от стужи. Юбка быстро смерзлась и жестко терла ее тощие бедра.
1: «Что ж теперь делать?»
0: — растерянно проговорила она, остановившись и чувствуя, что выхода нет, видно, придется ей замерзать на этом болоте.
2: «Да, дела», — сокрушался Антон. «Надо же, думал этот грудок слева, а он... Наделала ты беды с этой речкой».
0: Ее разозлили упреки Антона. Хотелось крикнуть, что это все из-за него, что не появись он у нее за спиной. Она бы не сунулась, сломя голову, в эту проклятую речку. Постаралась бы найти переход понадежнее. А то ведь сам ее напугал, загнал в ледяную воду, еще упрекает. Но что-то удержало ее от этого объяснения. Все-таки она чувствовала, наверное, и свою здесь вину, и потому, пересилив обиду, коротко бросила. «Ладно, я уж сама как-нибудь». Однако в голосе ее уже слышались слезы. Видно, он почувствовал это и смолк, снова вглядевшись в сумерки. Что-то там вроде серело в отдалении, но она не могла различить, что... Одубевшими пальцами она вытирала глаза. «Постой», — сказал он. «Гляди, стажок вроде». «Действительно! А ну, бегом!» Она тоже различила в сером ветреном сумраке сизые копны стажков на болоте возле кустарника. Передний стажок был совсем близко, в какой-то полусотне шагов, покосившийся, с заснеженным боком и черной палкой вверху. Он явился для нее очень вовремя. Ничего лучшего теперь, наверное, нельзя было и придумать. Антон, опередив ее, первым подбежал к стажку и, ощупав его бока, начал энергично выдергивать сено, чтобы забраться внутрь. Подбежав туда же, Зоська сунула в жесткое шуршащее сено свои онемевшие руки. Но пересыпанное снегом, настылое сено только студило, к тому же оно было туго спрессовано в этом стажке, и Антон, как ни старался, за 10 минут сделал лишь небольшое углубление в его боку.
2: «Черт! Слежалась, не выдерешь! А ну, дергай, тут вроде податливей!» Указал он ей место в стажке, а сам побежал к следующему.
0: Зоська, кажется, совсем замерзла, хотя на этой стороне стажка было затишье от ветра, но мокрые ноги и бедра стыли жестоко. Руки, однако, стали согреваться в сене, из травяных недр которого вместе с душистыми ароматами трав как бы исходило накопленное за лето тепло. Она уже готова была втиснуться телом в небольшое образовавшееся под ее руками углубление, как издали снова донесся голос Антона.
2: «Эй, сюда иди! Слышь, топай сюда!»
0: Голос был бодрый, призывный. Она сразу почуяла в нем надежду и, бросив на снег горсть сена, побежала к соседним стажкам. Возле одного из них стоял Антон и, махнув ей рукой, тотчас куда-то исчез, вроде бы зашел за стажок.
2: «Сюда! Лезь сюда!» — услышала она, подбежав ближе и едва различив в темноте черную дыру в округлом боку стажка, откуда доносился приглушенный голос Антона. «Зачем дергать, когда готовое ловже есть? А ну лезь! Хотя погоди, я вылезу!»
0: Он задом выбрался из сенной норы, и она, недолго раздумывая, нырнула в ее душистую теплоту, обещавшую какое ни есть укрытие от ледяного ночного ветра.
2: «Вот, будем сушиться. Что, еще холодно?» Подобревшим голосом говорил он, забравшись следом и шурша сеном у входа. «Ничего, надышим. Знаешь, как тепло станет. Только ты раздевайся. Раздевайся, раздевайся. Скидывай с себя все мокрое. Да вот еще. На, мой кожух. Укройся. Я лаз заделаю. Тепло будет, увидишь».
0: Стуча зубами, она постепенно устраивалась в этом гулко-шуршащем, полном травяных запахов укрытии, стараясь не думать о возможных последствиях этой ее ночевки. Кое-как сняла с ног мокрые сапоги, развернула портянки и сунула ноги в ласковое тепло кожушка. Антон тщательно заделывал сеном лаз, и она, недолго размышляя, стащила с себя все мокрое, что только можно было стащить, тут же завернулась в кожушок и, все еще дрожа и крупно вздрагивая, никак не могла найти положение, чтобы скорее согреться.
2: «Вот это ночлег!» — удовлетворенно сказал Антон, шумом устраиваясь рядом. «А что? Не хуже, чем в землянке, правда?»
1: «Правда», — тихонько сказала она и, подумав, спросила. «А ты по своему заданию или как?»
2: «Я...» — неопределенно переспросил он, подвигаясь поближе, вплотную к ее поджатым ногам.
1: «Да почти что по твоему...» «Это как? Вместе, значит, пойдем?»
2: «Безусловно. Не возражаешь?»
1: «Нет, что ты!» Зоська горестно вздохнула. «Если бы не те ее нелепые страхи, все могло оказаться удачнее. Они бы заночевали в деревне при людях, а не в этой норе, где хотя и теплее, чем в поле, но она, не шевелясь и почти не дыша, скорчилась, забившись в самый конец этой прорытой кем-то норы. Все-таки было не по себе от этого непривычно близкого соседства с мужчиной. Хотя бы он не начал приставать, она просто не знала, как повести себя с ним. С одной стороны, она была обязана ему, вытащившему ее из воды, устроившему в это убежище, согревшему своим полушубком, а с другой, кто знает, что у него на уме. Надо бы от него держаться подальше и вести себя по возможности строже.
2: «Ну как, греешься?» — заботливо спросил он, придвигаясь поближе. Голос его прозвучал совсем не так, как на пойме. Это был совсем другой голос, с нотками доброты и сочувствия, каким его Зоська привыкла последнее время слышать в лагере.
1: «Греюсь», — сказала она.
2: «Скоро согреешься», — пообещал он. «Это я знаю. Как-то заночевал осенью. Дождь шел, промок, сухой нитки не было. А в стогу все обсохло. Лучше, чем на печке в избе. Помнишь заглядки?» Вдруг спросил он, без всякой связи с их сегодняшним происшествием. И она улыбнулась.
1: «А, заглядки? Как же? Такие вечеринки устраивали там.
2: Вечеринки на славу. Кузнецов это любил. Умел повоевать и погулять любил.
1: Так молодой был?
2: Молодой, да. 24 года.
1: Кажется, тогда все было. А уж нет ни Кузнецова, ни многих. Горестно вздохнула Зоська.
2: Кто знает, может, и нас скоро не будет.
1: Нет, зябко встрепенулась Зоська. Не хочется об этом думать. Нельзя об этом, о другом надо.
2: «Это верно, что о другом», — согласился Антон. «Но о чем ты не говори, как не отвлекайся, а это в тебе сидит, как присохло, как хвороба какая».
1: «Шумит все», — тихо сказала Зоська.
2: «Ветер. Шуметь долго будет. Зато нас не слышно, заглушает.
1: Все равно страшно. Тише надо».
2: «А ничего. Тут нигде никого».
0: Оба, замолчав, прислушались, но действительно вокруг было тихо. Лишь снаружи глухо шумел в сене ветер. Завернутые в кожушок Зоськины ноги стали понемногу согреваться. Влажная ткань исподнего помалу теплела,
1: Нора набиралась человеческого духа, и усталость сладкой волной расходилась по утомленному телу девушки.
0: «А знаешь, — сказал вдруг Антон, и она разомкнула смежившиеся было веки, хотя в абсолютной темноте все равно ничего не было видно. Я помню, как ты была одета, там, в заглядках. На тебе было голубое платье в цветочках, правильно?»
1: «Правильно», — просто ответила Зоська.
0: «И платье в цветочках, и тот единственный с ним танец под балалайку, когда Антон лихо выхватил ее из группы девчат и минут 10 молча кружил по избе, она хорошо помнила, и теперь радостно удивилась, что это самое вспомнил и он. А танцевала ты ладно, в удовольствие, как и ты, ладный танцор. Любил девчат покружить.
1: А теперь не любишь?
0: Теперь не до того. Теперь самого война закружила.
1: А ты это... забыла, откуда ты родом?
0: Да я из Восточной. Борисов. Город такой, слыхала?
1: Это за Минском, кажется.
0: За Минском.
1: А ты местная?
0: Из Киделя. 28 километров от Гродно.
1: Знаю. Ходил в сентябре. Почти до самого Гродно добрались.
0: Бобики там нас пугнули. В Лососне.
1: А ты с мамой жила?
0: С мамой и старшей сестрой, замужней. А свояка немцы весной расстреляли.
1: Хорошо еще, что вас не тронули. Мать и теперь там?
0: Там, где же ей быть? С весны не видела, прямо душа чернеет. Как она там?
1: Надо повидаться. Туда же идешь?
0: Спросил он и примолк. Зоська вся подобралась в темноте.
1: «А ты откуда знаешь?»
0: «Знаю». Трудно задышав, Зоська не ответила, и он сказал, как о само собой разумеющемся.
1: «Что же ты, почти дома будешь и мать не навестишь. Так не годится».
0: «Знаешь, не совсем дома, да и другие дела есть».
1: «Ну, знаю, надавали тебе заданий, надо выполнять».
0: «Но и о себе подумать не грех», — сказал он и зевнул.
1: «У меня тоже в Скиделе есть знакомый, бывший дружок даже».
0: «Живет там?»
1: «Живет».
0: «Где? На какой улице? Может, я знаю?»
1: «Нет, ты не знаешь. Он человек новый».
0: «Ну, новых я, конечно, не знаю. Которые приехали в 39-м. Те не очень знакомые. Я же перед войной в Новогрудке училась».
1: «Я и говорю, не знаешь», — сказал Антон.
0: Зашуршав сеном, он переменил положение и вдруг положил руку на ее плечо. Она испуганно зябко вздрогнула, сделав слабую попытку отстраниться. Но отстраниться было некуда.
1: «Не надо. Теплее будет. А то ты в моем кожушке, а мне...»
0: «А тебе холодно?»
1: «Ну так, знаешь, не очень, но все-таки».
0: Она промолчала, и он удобнее обнял ее рукой за плечи. Его большое и сильное тело источало приятное для нее тепло, и она, притихнув, почти обмерла под его рукой.
1: «Экая ты, малышка!» Переходя на шепот, сказал он с заметными нотками нежности.
0: Ей вдруг стало смешно. Никто не называл ее малышкой. Была она, хотя и невысокого роста, но крепко сбитой, ловкой девчонкой.
1: «Я не малышка», — сказала она. «Я, знаешь, сильная».
0: «Да ну».
1: «В самом деле, могу повалить даже такого, как ты».
0: «Как я?»
1: «Ну?»
0: Кажется, это было уже слишком. Она шутливо преувеличивала, потому что чувствовала исходившую от него угрозу и неумело пыталась противостоять ей.
1: «Что, дозорцев научил?» — заинтересованно спросил он. «Самбо?» «Да, самбо».
2: «Гляди ты. Ну и разведчица».
1: «А что, разве плохо?»
2: «Нет, почему же? Еще бы оружие, но оружие, небось, не дали».
1: «Разведчику не обязательно оружие. Лучше хорошие документы».
2: «Это, конечно».
1: «А у тебя есть документы? У меня какой-то аусвайс потрепанный. Как бы не влипнуть с ним».
2: «Потрепанный — это хорошо. Надежнее потрепанный».
1: «По аусвайсу я Аделаида, понял?» — сообщила Зоська. «А тебя как по документу?»
2: «А все так же. Антон Голубин».
1: «Разве не заменили? Полагается же заменить имя и фамилию».
2: «Зачем менять?» «У меня документ незаменимый». Он тихонько двинул бедром. «Револьвер. Система Наган».
1: «Ой», — удивилась Зоська. «Как же это? А вдруг проверка?»
2: «На случай проверки это понадежнее твоего аусвайса».
1: Унимая дрожь, Зоська настороженно примолкла. То, что у Антона оказалось оружие, ей не понравилось. Зачем оружие? Так бы они спокойно пробирались проселками, выдавая себя за селян из какой-нибудь дальней деревни. В случае задержки и обыска в карманах ничего подозрительного, как и учил дозорцев. А тут наган. Как бы через этот наган не провалить задание и самим не погибнуть. «А в штабе там знают, что ты с наганом?»
2: «Я сам лучше знаю, с чем мне идти».
1: «Ой, я боюсь,
2: а ты не бойся. Ты на меня положись. Уж мы как-нибудь...»
1: — проговорил он игриво и, сжав ее плечи, вдруг поцеловал возле губ. «Ой, ты что?»
2: «Ничего. Знаешь, после той встречи утром я не мог себе места найти».
1: «Это почему?» — в сладостном предчувствии спросила Зоська.
2: «Потому. За тебя испугался».
1: «О, дурачок! Ну чего ты?» — ласково сказала она, невольно прижимаясь к его широкой груди. «Я уже не маленькая. Уже ходила в Михневичи. Помнишь, как там Стукачева повесили?»
2: «Михневичи что? Михневичи тогда рядом были. А тут 30 км. По прямой, если».
1: «Так ты за меня испугался?» — переспросила она, блаженно улыбаясь в темноте. Это его признание показалось ей таким странным и таким сладостным, что она захотела снова услышать его.
2: «А ты это... уже согрелась», — объявил он, все теснее обхватывая ее за плечи.
1: Она чувствовала на своем лице его разгоряченное дыхание. Сердце ее учащенно забилось. Отходящими от стужи пальцами она молча вцепилась в его руки. Но он с настойчивой силой все больше наваливался на нее. Руки его скользнули под кожушком к ее бедрам, и она, испугавшись, вскрикнула. «Ты что? А ну брось и прочь руки, а то...»
2: «Что?»
1: «Кричать буду».
2: «Да».
1: «А ты думал?»
2: «Ну что ж», — сказал он, подумав, и вдруг разнял у нее за спиной свои длинные руки. «Кричать не стоит. Спать будем».
1: Зоська промолчала, отходя от минутного возбуждения, удобнее закуталась в полу кожушка.
2: «Ты это не думай. Я не такая». «Ладно», — сказал он устало. «Считай, что я пошутил. Пошутить же можно?»
1: «Пошутить можно, но надо знать, как».
2: «А ты, гляжу, злюка».
1: «Пусть злюка».
2: «Вот уж не думал».
1: «Может, пойдешь один? Пожалуйста. Плакать не стану».
2: «Пока погожу», — не сразу ответил он и умолк.
1: Она тоже умолкла, почувствовав, что такой разговор почти ссора, а ссориться с ним ей совсем не хотелось.

0: Глава третья. Закопавшись по плечи в сено и вдыхая его крепкий травяной аромат, Антон сделал вид, что засыпает. От Зоськи он даже слегка отстранился, оставляя ее в наложенном им углублении. Конечно, вместе под кожушком было бы теплее обоим, но Антон не хотел лезть к ней. Еще подумает, что ему только это и надо, что за этим он и бежал следом, догоняя ее в ночи. Но для него вовсе не это было главное. И не затем он догонял ее, едва не потеряв на болоте, хотя, разумеется, его, мужчину, влекла ее юная женственность. Теперь он не помнил даже, когда все началось. Возможно, с той вечеринки в заглядках, когда он танцевал с нею страдания. Или, скорее, с того заполошного дня, когда отряд Кузнецова, оставив обжитый лагерь в Селицком лесу, постепенно перебазировался за болото. На новом месте их встретила промозглая глушь старого ельника. Уходя от преследования, они были голодны и устали, как черти. После короткого отдыха командир взвода выделил троих партизан оборудовать отрядную кухню. Двое отправились на поиски чистой воды, а Антон принялся за устройство очага топки. Под их закопченный таган надо было выкопать яму. Он сразу лихо взялся за дело. Угрелся, вспотел и, подумав, что надо снять полушубок, увидел Зоську. Неслышно подойдя к нему сзади, та стояла и улыбалась. «Что, помогать пришла?» — спросил он, тоже улыбнувшись. «Ну, такому помогать?» «Один справишься. Вон ручищи какие, как лопаты», — засмеялась она, и он почему-то с неловкостью посмотрел на свои испачканные землей ладони. На пустой желудок любые руки ослабнут. Проголодался, бедненький? На вот тебе. Зоська шагнула поближе и, протянув маленький белый кулачок, отсыпала ему полгорсти крупного сухого гороха. Подкрепляйся, завтрак не скоро. И снова как-то загадочно улыбнувшись, неторопливо пошла в ельник, где слышались голоса хлопцев, строивших буданы для жилья. Он посмотрел вслед ее маленькой ладной фигурки в сапожках, юбке и какой-то широкой не по росту куртки и подумал с завистью. «Славная девчонка». Зоська ушла. Похоже, тут же забыв о нем, сразу осажденной другими партизанами, молодыми и постарше. Всеми, кому хотелось обратить на себя минутное ее внимание, потрепаться, тем более, что других женщин, кроме ворчливой пожилой Степаниды, в отряде уже не было. Антон не лез впереди других, хотя несколько раз ловил себя на том, что думает о ней. Однако видел он ее по-прежнему редко. В октябре два взвода из отряда проводили операцию по поджогу Лукьяновского льнозавода и больше недели отсутствовали в лагере. А в ноябре до праздников он дважды с группой Мамыкина ходил на шоссейку добывать боеприпасы и оружие. Возвращаясь со второго задания, группа попала в засаду. Их обстреляли на деревенской околице. Одного парня убили, а тяжело раненого Мамыкина Антон нес на себе километров 12 до лагеря, где тот на следующее утро скончался. Хоронили погибших. Настроение было паршивое, стало не до этой девчонки, обитавшей при кухне, а потом при штабе, где из нее стали готовить разведчицу. Однажды, правда, встретил на стежке, обменялись двумя-тремя фразами, и все. Антон по натуре был не из слабонервных, выдержки у него хватало. Засады, бои и постоянные опасности закалили его, и он не припоминал случая, чтобы растерялся или хотя бы сильно испугался в минуту опасности. Даже на злосчастном том хуторе. Хотя кое-кто в отряде и не прочь был обвинить его в гибели командира отряда. Но там он ни в чем не был виноват. Напротив, своей находчивостью он спас четверых, первым выпрыгнув из чердака и крикнув остальным «прыгайте». Хата уже вовсю полыхала, занявшись с другого конца. Они, задыхаясь в дыму, кое-как отстреливались от наседавших с трех сторон полицаев. С четвертой ничего не было видно, туда валил дым. Кузнецов с ординарцем редко постреливали из-под пола в избе, куда полицаи швыряли гранаты. Наверное, командир был ранен и не смог выскочить. А они вчетвером что могли сделать против трех десятков обнаглевших бобиков? Хорошо дул сильный ветер, который низко слал дым по огороду. Это их и спасло. Кузнецова Голубину было жалко до слез. Это был смелый и толковый командир. Антон любил его, как только можно любить командира в армии. Отправляясь по делу, в разведку, на боевую операцию или гулянку, тот всегда брал с собой 6 партизан, в числе которых с лета стал ездить Голубин. Теперь уже от этой шестерки, кажется, никого не осталось. Очень нелегко было вначале. Отряд собирался из разных людей, частью из районного актива, партийцев и НКВД, частью из отступавших красногвардейцев, а также примаков и даже нескольких смельчаков, бежавших из немецких лагерей для военнопленных. Многие были без оружия, другие больные или с незажившими ранами. Некоторые роптали на партизанские порядки и начальство, неизвестно кем и когда поставленные. Был один, выдававший себя за майора и требовавший командирской должности. Кузнецов в этих случаях придерживался неизменного для всех правила. Отличился в бою, получай командование. И это было верное правило, по крайней мере, так думал Голубин. Сам он до войны несколько лет работал налоговым инспектором в райфо. В армии никогда не служил, но пришлось пойти на войну. Стал командиром взвода, затем командиром подрывников и только со смертью Кузнецова снова понизился до рядового. Но он не обижался. Стало не до командирской амбиции. Важнее было сберечь шкуру, как любил говорить Кузнецов. К осени, однако, люди в отряде более-менее подобрались. Притерлись друг к дружке, можно было воевать с толком. Если бы не эта нелепая смерть командира. Видно, действительно, на войне, как и в жизни, последовательно чередуются разные полосы. Светлую сменяет черное и наоборот. В сентябре отряд вошел в свою темную полосу, и беды так и посыпались на него одна хуже другой. Началось с гибели Кузнецова и 3 его группы. Затем ушла и не вернулась диверсионная группа Кубелкина. Не успели как следует погоревать по ее хорошим, может, самым лучшим в отряде ребятам, как отряд выступил громить гарнизон на станции и, попав под организованный огонь немцев, понес самые большие потери. Одних убитых в этом бою оказалось столько, сколько их не было за всю весну и лето во всех операциях вместе взятых. Хлопцы прям-таки приуныли. Хотя и без того настроение в отряде было аховое. У них не было приемника и никакой связи с Москвой. Но из разных источников, слухов, случайных немецких газет и сводок Совинформбюро, которые им передавали из отряда Ворошилова, они с растущей тревогой следили за тем, что происходило. Как-то поздним осенним утром, сменившись с ночного дежурства, Голубин прилег в шалаше и проснулся от тихого разговора двоих. Он узнал голос Ковша, бывшего милиционера из Вилейки, и того самого майора, который требовал себе командирской должности. Видно, раньше других, придя с кухни, они укладывали в сумки свои котелки и разговаривали о Сталинграде. «Все прет и прет. Но когда же этому конец будет?» — горестно говорил Ковш, стоя на коленях у своей постели из лапника. «Когда же он остановится?»
1: «Чего теперь ему останавливаться?» — отвечал из дальнего угла майор. Пожилой, с отвисшим брюшком мужчина, как оказалось, начфин какой-то разбитой пехотной части. «Теперь ему надо Сталинград взять, чтобы перерезать Волгу, чтобы бакинскую нефть перекрыть».
2: «Так разве Баку на Волге?» — удивился Ковш.
1: «Не на Волге, на Каспии. Но путь оттуда один, по Волге. А ну... погляди сюда».
0: Они умолкли, зашелестев бумагой, наверное, что-то рассматривали в ней. По части географии Голубин был не силен и слабо представлял себе расположение нынешнего района боевых действий на юге. Поняв, что у майора оказалась карта, он поднял голову и сбросил с себя кожушок.
1: «Вот видишь», — водил пальцем по карте майор.
0: Это была маленькая, видно, вырезанная из школьного учебника карта Европейской части Союза. И они начали разбираться в ней, определяя линию фронта. Увидев расположение городов, Голубин поразился. В самом деле он даже не мог представить себе, что Сталинград
1: в самой глубинке России, что Волга так далеко за Москвой, что Кавказ на границе с Турцией, а Баку и того дальше, у самой границы с Ираном. С ума сойти можно, как далеко зашли немцы. Несколько дней после этого он ходил, что-то делал, разговаривал или молчал, а из его сознания не исчезал болезненный до спазма в мозгу вопрос: «Как Сталинград?» Впрочем, он уже знал, что судьба этого города решена, что рано или поздно его возьмут немцы, как они взяли Минск, Киев, Харьков и множество других малых и больших городов, и война на этом кончится. Это было страшно, невообразимо. Но, по-видимому, избежать этого было невозможно. Тогда зачем они тут, в этом лесу? Что им тут делать? Что их ждет в скором будущем? Но как он ни думал, душевно изнемогая в поисках выхода, никакого выхода не было. Правда, и Сталинград вроде еще держался. Но сколько он сможет держаться? Вот это тревожило, угнетало ежедневно и ежечасно. Душа выла в тревожной тоске на заданиях, в шалаше, все холодные дни и ночи поздней ненастной осени. А тут еще целиком и бесследно пропала группа Кубелкина. Он не спрашивал Зоську, но догадывался, что девушка шла теперь именно на поиски следов этой группы. Неладны были дела на фронте. Стало не ладиться в их отряде при новом командире, недавнем колхозном председателе Шевчуке. Скверные предчувствия охватывали глубина. А Зоська во время редких с ней встреч была все та же, улыбающаяся и соблазнительная, что-то сулившая и отказывавшая одновременно. Такой она была и в день ухода за Щару, где уже нашел себе гибель не один партизан из отряда. А Зоська, догадывалась ли она, что ее ждет по ту сторону речки?

Глава 4. Среди ночи Зоська проснулась, кое-как пригревшись в сене за теплой мужской спиной, сразу напомнившей ей обо всем, что с ними случилось. Чтобы не нарушать мерное дыхание Антона, она кончиками пальцев деликатно коснулась его крутого плеча и усмехнулась себе самой в темноте. «Это же надо такому случиться!» Выправлялась одна, переживала, страдала от ночных страхов в болоте и не думала, не мечтала встретить тут того самого, кто, кажется, уже заронил в ее сердце маленькую искорку интереса к себе. Все-таки это приятно, когда за тебя кто-то тревожится, переживает и даже готов бескорыстно помочь. Тут, наверное, уже не простое товарищество и даже не дружба, а, наверное, что-то побольше, может, даже любовь. Все-таки он хороший, этот Антон Голубин. Она уже перестала и думать о нем. Хлопоты с этим заданием вытеснили из ее головы все другие заботы. Она уже готова была к тому, что никогда больше не увидит его. И вот он явился в трудную для нее минуту и принес с собой радость. Припомнив теперь его несмелую попытку близости и ее грубоватый отпор, Зоська ощутила неловкость.

имею в виду свое кратковременное и оскорбительное. Раньше, когда в отряде была Авданина, ей было легче. Две женщины среди стольких мужчин старались держаться вместе. Но вот уже месяц, как Авданину сманил командир соседнего отряда. Начальство сговорилось, да и сама Авданина была не против переехать в Стебровский лес к бравому командиру десантников. А Зоська осталась. Сперва, когда были раненые, помогала в санчасти, а после того, как отряд перебазировался в Сухой Бор и стало меньше стычек, работала со старухой Степанидой на кухне, пока вот не понадобились ее услуги Дозорцеву. Конечно, разведка не кухня, приходилось рисковать головой, но тут было интереснее и, конечно, почетнее, чем на отрядной кухне. Она сразу заметила, что с того дня, как над ней взял шефство Дозорцев, мужчины в отряде стали относиться к ней с уважением. Все-таки отряд с октября сидел в лагере, изредка высылая группы подрывников в разные места на железку. А она уже второй раз шла туда, откуда не всегда возвращались. Даже и тот лоботряс, Вырвик, который прежде не упускал случая, чтобы поддеть в разговоре или тайком ущипнуть ее, теперь заметно притих и вежливо здоровался при встрече. И только в глазах этого нагловатого парня она замечала никогда не затухающий огонек озорства, готового прорваться в самый неподходящий момент. Когда-то она дала ему хороший отпор, и он, не солоно хлебавший, с поцарапанной физиономией явился в строй перед командиром отряда, который тут же поинтересовался при всех, чьих это кур ловил ночью Вырвик. Стараясь не разбудить Антона, Зоська по возможности тише разгребла сено и вылезла босиком из стожка. Была спокойная ночь, снег перестал сыпать, вроде бы тише стал ветер, чуть-чуть примораживало. Вокруг было белым-бело, казалось, празднично прибрано, как это бывает только в первую ночь зазимка. В снежной сутями терялись заросли мелколесья. На краю луговой поймы тускло дремали осыпанные снегом стожки. Только они и были видны на свежем снегу, да еще пестрела вблизи присыпанная снегом трава. Весь остальной мир ушел в зимнюю ночь и притих до утра. Вверху расстилалось облачное без звезд и луны небо, которое матово ровно светилось, наверное, отраженным от снега светом. Зоська забежала по нужде за стожок и снова воротилась к лазу. В еще не просохшей одежде ее сразу прохватил холод, и она на четвереньках поспешно заползла в нору. Здесь было тепло. Дыханием они хорошо нагрели это свое убежище. Жаль будет уходить из него. Но уходить надо. Утром они найдут брод через речку. Наверное, Антон уж сумеет переправиться так, чтобы обойтись без купания. Все-таки он половчее, а главное, посильнее ее. Интересно, однако, сколько ему может быть лет, подумала Зоська. Хотя и так видно, что он гораздо старше ее. Наверное, уже лет под 30. Почти что старик против нее. И она опять забралась под теплую полу кожушка. Антон, сонно вздохнув, вплотную привалился к ней, и она блаженно притихла, мелко, едва заметно подрагивая и согреваясь. Она уснула, будто сразу шагнув в другой, тягостно-томительный мир снов. Почему-то стало томительно-тревожно. Она неизвестно от чего страдала, хотя долго ничего с ней не происходило, а в сонном сознании все ширилась, росла тревога, причина которой оставалась для нее неясной. Какое-то время, будто помня о яви, она недоумевала. Почему так? Ведь все хорошо. Плохого пока не случилось. Она не одна. С ней тот, о ком она недавно еще мечтала. Правда, не Антон, кто-то другой, еще неизвестный, но, несомненно, хороший для нее человек. Но почему-то он был странно неуловим по своей сущности. Будто ангел и дьявол одновременно в одном лице, и самым мучительным для Зоськи была эта его неуловимость.
Потом неясно,

0: и душевные переживания сами собой притупились. Началась осязаемо-зрительная часть сна. Зоська увидела себя на краю каменистого обрыва в горах, в которых она никогда в жизни не была и даже не знала в точности, как они выглядят. Но теперь она отчетливо видела перед собой голые, шершавые камни с острыми краями выступов, за которые она изо всей силы цеплялась пальцами, едва удерживаясь на крутом обрыве, вот-вот готовая свалиться в бездну. Она не оглядывалась, но спиной явственно чувствовала за собой пропасть, куда все больше сползала. Ей надо было хоть на что-нибудь наступить, опереться ногами. Она шарила ими по камням, но опоры не было, и ее падение казалось неотвратимым. Она пыталась кричать, но крик не получался. Из ее груди вырывалось невнятное глухое мычание, и никто не спешил ей помочь, хотя знала она, друг ее был где-то рядом. И вот, наконец, он появился над пропастью. Но она не узнала его. Это был кто-то другой, чужой и противный. К ней протянулась его рука-лапа с черными медвежьими когтями. Зоська испугалась этой лапы больше, чем пропасти, сдавленно крикнула и сорвалась с обрыва. Несколько секунд перед тем, как разбиться в бездне, она отчетливо сознавала, что погибает, но за мгновение до гибели в страхе проснулась. Сквозь разворошенное сено в нору пробивался робкий утренний свет и задувал ветер. Зоська вспомнила, где она, отбросила полог жужка и попыталась вскочить, но лишь села, пригнув осыпанную сеном голову. Антона в стажке уже не было. Еще переживая свой сон, Зоська прислушивалась. Где-то поблизости раздавались шаги, и она тихонько позвала. «Антон! Антоша!»
1: «Что случилось? А ну вставай! Давай на зарядку!»
0: Медленно отходя от сонного испуга, она стала торопливо собирать свои вмятые в сено пожитки, которые почти высохли, лишь юбка и сапоги были еще сыроваты. Лежа кое-как натянула на себя юбку и с сапогами в руках выбралась из стажка. Занималось позднее зимнее утро. Над поймой светало. Четче обозначились тусклые, неопределенные ночью пятна, какими оказались кустарники. Вдали темнела полоса хвойного леса. На покрытой свежим снегом траве стояли 4 стажка, и в одном из них Зоська узнала тот, где они вчера тщетно пытались устроиться на ночь. Возле него, подвернув рукава из подней сорочки, натирал снегом шею Антон. Как только она вылезла из норы, он смял снежок и не сильно запустил в нее. Зоська невольно уклонилась, снежок мягко шлепнулся о стажок и распался.
1: «Быстро умываться, Соня!» — издали грубовато пошутил Антон. «А то разоспалась, не добудешься. Словно война кончилась».
0: «Вчера хорошо выкупалась», — сказала Зоська, торопливо натягивая на шерстяные чулки волглые еще сапоги.
1: «Вчерашний не счет. Кто первым снегом умоется, всю зиму простужаться не будет. А ну!»
0: Он поддел горсть снега и, подойдя к Зоське, жестко натер ей лоб и переносицу холодным, сразу растаявшим снегом.
2: «Ой-ой, не надо!»
1: «Ничего, привыкай, пригодится!»
0: Зоська повязала теплый серый платок, украдкой поглядывая на Антона. Ей было немного неловко перед ним за их не совсем обычный ночлег и за свою резкость вчера. Но Антон держался деловито, просто, словно они только что встретились, и это успокоило Зоську. Оба будто условились не вспоминать о ночном инциденте, делая вид, что ничего особенного между ними не произошло. Зоське, правда, это удавалось похуже. У него же получалось само собой, словно он и не ночевал с ней в этом стажке. Антон подпоясал военным ремнем свой рыжий крестьянский кожушок, взыскательным взглядом сверху вниз окинул фигурку Зоськи, и в его серых глазах появилась серьезность.
1: «Ну как? Малость подсохла?»
2: «Подсохла. Только вот юбка влажная.
1: Высохнет. На морозе все быстро сохнет. «Слушай, а пожевать у тебя не найдется?»
2: «Чего нет, того нет», — виновато сказала Зоська. «Я же в Озерках дневать собиралась. Там бы и покормили».
1: «Го! Озерки еще вон где!» «До Озерков полдня топать надо».
2: «Теперь уже что? Все равно опоздала».
1: «А тебе от Озерков куда?» — спросил он, осторожно скосив серые глаза.
2: «Дальше, в сторону Немана. Слушай, в Лунно, говорят, гарнизон?» — с тревогой спросила она.
1: «Гарнизон, конечно. В Лунно ходить нельзя».
2: «Мне сказали, нельзя, а я думала...»
1: «Нечего думать. Через Неман надо в другом месте переправляться. Тебе же сказали, в каком».
2: «Сказали», — рассеянно ответила Зоська.
1: «Вот там и переправимся. Пароль же имеется?»
2: «Имеется», — сказала Зоська и с тревогой в голосе вспомнила. «Слушай, давай спрячем наган. Вон, в стогу. А потом заберешь, а?»
1: «Ну, придумала. Зачем прятать? Еще пригодится».
2: «А вдруг обыск? Ведь если найдут, все пропало. А как это Дозорцев тебе разрешил наган брать?»
1: «Буду я Дозорцева спрашивать. Пока на плечах свою голову имею».
2: «Ой, боюсь я», — тихо сказала Зоська.
1: «Не бойся. За меня нечего бояться, если я сам не боюсь».
2: «К тому же плохой сон видела».
1: «Ха, ну и чудачка», — развеселился Антон. «Все равно как бабка какая, а еще студентка, в техникуме училась».
2: «При чем тут техникум? Просто сон плохой, неприятный».
1: «Я вот никаких снов не признаю. Если бы я снам верил, давно бы копыта откинул».
2: «И тебе ничего не снится?»
1: «Снится почему? Всякое. Но я ноль внимания. Куда ночь, туда и сон».
0: Зоська засунула руки в маленькие карманчики куртки с очка, невесело поглядывая вдаль, куда пролегал их путь. Все-таки было холодно, и на ветру в непросохшей одежде ее скоро стало пробирать стужа. Невольно подрагивая, Зоська едва преодолевала озноб. Конечно, сны и предрассудки, но все дело в том, что в их положении эти нелепые предрассудки очень просто могли обратиться в злую действительность. Месяц назад в Селицком лесу дождливой ночью Зоське приснилось, будто ее настигает овчарка. Закричав во сне, она разбудила Авданину, с которой спала в шалаше, и та, посмеявшись над ее детскими страхами, сказала, что немцы в такую погоду в лес вряд ли посмеют сунуться. А они рано утром и сунулись, едва не захватив врасплох сонный отряд. Хорошо, что мальчуган-часовой выстрелил на опушке, и Кузнецов успел увести людей за болото.
1: «Что сны?» — со вздохом сказал Антон. «В жизни хуже бывает. Вон вчера возле уборной встречаю куманца, писаря. Говорит, готовься, голубин, к бою. На гарнизон пойдем». «На какой гарнизон?» — спрашиваю. «На Деречин, — говорит. Полицаев выкуривать, пособлять первомайцам». «Ты слышала? Опять, значит, на дядю батрачить. Да еще с таким командиром».
0: Антон говорил расстроенно, почти сердито. И от этих его слов Зоське стало неловко за, в общем, неплохого, хотя, может, невидного и не всегда распорядительного нового командира отряда, который ласково называл ее дочушкой.
2: «Так ему же приказывают. Межрайцентр приказывает. Что он, сам все выдумывает?» Попыталась она защитить Шевчука.
1: «Приказывают, конечно. И Кузнецова приказывали. Однако Кузнецов был такой, что где на него сядешь, там с него и слезешь. Умел отговориться, людей поберечь. А этот тюха-матюха. Приказали, есть, будем исполнять. А как? У него и в понятии нет».
2: «Вот ты бы и подсказал», — не утерпела Зоська. «Ты же опытный партизан, с самой весны в отряде».
1: «С весны, да. Навоевался уже, во!» — отмерил он себе ладони до шеи. «Но я что, рядовой? Мое дело телячье».
2: «Конечно. Какой из него командир? Все-таки он гражданский человек, хоть и председатель.
1: С немцами воевать, не куропаток стрелять. Надо уметь. Их вон сколько наперло. Сила».
0: Зоська смолчала.
2: Сила — это, конечно.
0: Она знала, видела и чувствовала эту силу. И как сладить с ней, с этой силой, захватившей половину России, как вернуть все обратно? Этого она не могла себе представить. Зато она отчетливо чувствовала, что в этой войне, кроме как выстоять и победить, другого выхода нет. Иначе не стоит и жить. Лучше сразу головой в прорву, чтобы не обманывать себя и не мучиться. Она была маленьким человеком на этой земле. До войны еще только училась в Новогрудском педтехникуме. Несколько месяцев работала пионервожатой в глухой сельской школе. Жила трудновато, едва зарабатывая себе на кое-какую одежку, перебиваясь с картошки на хлеб. Но она верила в лучшее будущее, а главное, в усвоенный ею из книг идеал добра и справедливости, который по-хамски и враз растоптали фашисты. Она их ненавидела, как только можно ненавидеть личных врагов, за то, что они убили ее свояка-учителя, уничтожили всех ее подруг-евреек в местечке, подожгли окрестные хутора и принесли столько горя народу. И она сказала себе, что жить на одном свете с этим зверьем невозможно, что она будет вредить им, как только сумеет, если только они не порешат ее раньше. Чтобы не опоздать, весной, как только растаял снег, она ушла в партизанский лес. И вот уже 8 месяцев для нее нет другой жизни, кроме лесной жизни отряда, с ее постоянными опасностями, голодом, холодом, множеством различных невзгод, словом, кроме войны.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Прозвучал этюд «Экспромт» Валерия Запеска, и мы продолжаем познавать духовный мир этого уникального человека. Немало радости и бед пережил Валерий на своей родине, в солнечной Молдавии. Оно и понятно. Родная земля, как любящая мать, и отлупит, и приголубит. Не раз, изнывая от холода и тоски в заснеженных степях Казахстана, он душой и сердцем будет стремиться туда, где от вишневой метели дух захватывает, где цимбальный звон родников и карпатских речек благовествует о начале нового дня, где утробно воркует горлинка за селом, вторя пастушьей свирели, где хуторяне, собравшись за видавшим виды кедровым столом, слушают великого сына Молдовы, Николая Сулака, и его знаменитую дойну о невозвратной молодости. Именно тогда в голове у Валерия возник сюжет пьесы для фортепиано под названием «Сутки в Молдавии». Все, до последней копейки он отдал бы только лишь за одни сутки, проведенные в родимом краю. Давайте и мы поспешим вслед за маэстро. И окажемся, кстати говоря, в царстве дважды гармонического мажора. Ох уж этот дважды гармонический мажор. От хребтов Седого Кавказа до полноводного Ганга, от верховьев Тихого Дона до знойной Албании распростер он свои златотканные сети из диезов и бемолей. Не забыл он и о кодрах Молдовы. Слушаем композицию Валерия Запеска «Сутки в Молдавии».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Когда я закончил институт, я выступал на джазовом фестивале, а Бог везде смотрел. Я учился, в принципе, не для себя, я учился, чтобы быть полезным Богу. Слушал на приемнике вот эти радиостанции христианские, читали Библию, и так потихонечку развивался. Так я прослушал всю Библию за 5 лет. Вот потому я и пошел славить Бога. Я не имел возможности узнать про Бога в детдоме, когда в школе был. Я в детдоме даже не слышал ни разу слова «Бог». А в школе там ребята подняли шум ночью, там издевались старшие над младшим. И один мальчик говорит: «Все видит Бог». Впервые я только услышал слово «Бог», что он видит. И потом дальше стал искать. Со мной были всякие, и плохое было, и хорошее было. В песнях своих я обращался к Богу. Я раньше только инструментальную музыку сочинял, после как война случилась. Да, только свои песни, никаких чужих не пел. Люди по-разному встречали. Одни говорят: «Это Божьи служители», а кто-то говорит: «Ты на хорошей музыке воспитывался, тебя хорошей музыке учили, вот ты хорошие песни поешь» и так далее. Бывало так, что я встречал в Кишиневе, вот одна женщина часто попадалась, у нее была Библия в руках. Я говорю: «Прочитайте мне вот пророка Исаия, скажем, 5 главу, по-молдавски». Вот она читает. И другого кого-нибудь спрашивал: «Прочитайте мне», и читают около Библии. В общем-то, было здорово.

0: напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спрошу другое. Мне Василий Бежнарь рассказывал, и другие. Говорят, ходят легенды про тебя, что узнаешь людей по форме ушей. И даже мне рассказывал Василий, что человека одного не встречал 10 лет, и пощупав ухо, Василий говорит, я тоже различаю людей, ну, по форме руки. Даю привет, и вот какая форма руки, я его узнаю. А у тебя откуда это взялось? Говорят, это феномен. Единственный в Молдове, кто по ушам узнает людей.
2: Как я себя стал осознавать, только-только проснулся, или как, ожил, и потрогал свои уши, увидел, что они красивые. Потом воспитатель меня взял на руки, я тут же его взял за уши, как за свои, сразу. Он разговаривает с детьми. Одну девочку спросил, ты кем хочешь быть? Я говорю, мама. Ну, а меня спросили, кем ты хочешь быть? Я говорю, композитором. А что композитор делает? Песни сочиняет.
1: Тяга к музыкальному слуху, так образно говоря, с детства был.
2: Я скажу про уши. Если человек добрый, доверчивый, он даст ухо потрогать. А недоверчивый не даст ухо. Мнение будет о человеке. Раз он не дал потрогать ухо, значит, что-то не то. Я как-то работал на крышке, ну, закрывать банк. И вот мастер цеха объяснял, крышка состоит из этого, а вот этот бортик, ну, который вверх выглядывает, торчит, называется венчик, венец. Сказал, как венец славы. Вот, имеет такой венец на ухе и может похвалиться, какое у него ухо красивое.
3: Слушаем авторские работы Валерия Записка. Этюд «Экспромт» номер 2 и «Эстрадный экспромт».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Я лучше расскажу про Сибириус, наверное, это самое главное.
2: Сначала скажи, Сибириус что такое? Не все знают.
1: Ян Сибириус, это был финский композитор 19 века. И в честь его назвали компьютерную программу. Если бы у Паницкого не было бы музыкального секретаря, то вряд ли мы бы услышали его музыку, которую он сделал обработки Волостенко, Жаворонок в его обработке. Много очень таких чудесных обработок. Но если бы не было бы зрячего секретаря, это бы не дошло до нас.
2: А секретарь что делает?
1: Зрячий секретарь слушал магнитофон, как Паницкий играет, его записали на магнитофон, и он слушал, и каждую нотку писал на бумагу.
2: А когда не было магнитофона?
1: Когда не было магнитофона, наиграл чуть-чуть, сколько запомнил, записал. Наиграл еще чуть-чуть, сколько запомнил, записал.
2: Хорошо, а тот человек, который играл, он же играл с каких-то нот?
1: Он играл с головы, он сам сочинял, делал эти обработки.
2: А, и нигде не записывал. Его секретарь потом уже записывал ноты.
1: Да. Дело в том, что он по Брайлю писать не мог. Потом был такой незрячий композитор Стыдельников. И что бы он делал бы без секретаря? Вот был такой незрячий Сергей Разумов. Что бы он делал без секретаря? Я был на концерте этого композитора. Девчонки, да, вот, которые записали его музыку, они же исполняли. Был хор. Когда прошло много лет, я вспомнил, что же все-таки важнее, композитор или секретарь. Но вот сейчас уже секретарь не нужен. Сейчас надо просто на стол поставить компьютер, загрузить программу Sibelius, сесть за стол и начать печатать.
2: Намного компьютер упростил и это дело.
1: Меня учили печатать на компьютере. И как учили, теперь каждый послушает.
2: Эта музыка сделана на компьютере?
1: Да, да. И мне хочется подсказать, мне просто жалко, что незрячие люди, да, вот я видел, кто пишет на слух, да, по Брайлю. Вот даже сам этот Володя Сапогов, он секретарь только по Брайлю. Вот он печатал в сборниках помощь художественной самодеятельности, но он писал по слуху. И вот у меня тоже был такой случай в жизни. Один парень дал мне ноты читать по Брайлю. Писал их не он, а его отец. С голоса написал. Этот человек спел ему, а тот с голоса написал. Этот листочек хранился лет 40. Его сын подает мне этот листочек. И я читаю до ми ля соль фа ми ре ми фа соль ми ре ре до ми соль до ми ля соль фа ми ре ми фа соль ми ре ре до ми до соль до до си си ля ля соль ми фа ми ре ре до ми соль соль до до си си ля ля соль ми фа ми ре ре до ми до. Вот он это написал, эта песня называется «Хора Унири».
2: Да, это Василий Александрович написал слова.
1: За то, что я прочитал, он увидел, что я ноты читаю, подарил мне сборник по Брайлю, там серенада Шуберта, скерца Моцартского, вальс «Фантазия» Глинки, вариации Паганини, ну много чего там было. Но я весь сборник этот выучил. И много так музыки я писал. Меня бывало просили, напиши там песню «Сладкая ягода». Там. Я и молдавский диктовал, когда в Петропавловске учился. Так я писал, считайте, что я секретарем музыкальным был с 11 лет. Однажды я в институте писал диктант. И преподаватель говорит: «О, как секретарь пишет».
2: Это редкая профессия.
1: Да, и очень нужная профессия. Но чтобы записать, надо иметь слух хороший, чтобы записал точно.
2: А если слух не очень хороший, тогда ноты записываются искаженно.
1: Да, вот я, например, написал

0: Я таким образом написал цикл фортепианных пьес.
1: Многие помнят замечательного музыканта Валентина Дмитриевича Кондратьева. Любовь к детям, добрый нрав, юмор, в какой-то степени сарказм и ирония ярко отразились в его произведениях. Пьесы Валентина Дмитриевича можно назвать живописью в звуке. В начале 90-х мне посчастливилось побывать на концерте этого композитора. Впервые я тогда услышал миниатюру под названием «Корова на льду». Каждый такт вызывал у нас дикий хохот. Мы реально представляли себе тучное, рогатое, неуклюжее животное, выделывающее пируэты на коньках. И вот совсем недавно другой композитор, Валерий Запеско, познакомил меня со своими сочинениями для фортепиано. Я обратил внимание на пьесу под названием «Катание на льду в снегопад». Казалось бы, легкое, светлое, полетное произведение, но за всем этим ощущается некий трагизм, вечная борьба человека с судьбой. Ведь иной раз можно так упасть, пусть даже и в снегопад, что потом и вовек не встать. В нашем эфире композиция Валерия Запеско «Катание на льду в снегопад».

А теперь остановимся на аранжировках Валерия Запеска. Венгерский чардаш. Первичная обработка Николая Резоля. Эдмундо Рос. Вишневый сад. Румба.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Очень вдохновленное сочинение, спасибо. И продолжим наш рассказ дальше.
2: Я расскажу про аранжировки. Я делаю аранжировки той же программы «Сибелью». Я делал аранжировки людям из Петропавловска. Меня просил Михаил Хайрулин. Фонограммами я занимался очень-очень-очень давно. Первая моя фонограмма была это в школе. Я зашел в радиовузом, включил магнитофон и всю пленку размотал по всему радиовузу. Это была моя первая фонограмма. А потом пошел. А потом другая фонограмма была. У нас был ансамбль «Водосогрева». Это Гриша, Даша. Ну, короче, мы записали «Город детства», еще какую-то песню записали. Как раз мы пели тогда еще такие песни, как «Иньямана Фиди Пятры», румынская песня. Из репертуара, кажется, «Маргареты Пыслару». Тогда Румынию бери, слушай сколько хочешь. Я даже на уроках слушал Румынию. Другие фонограммы, уже когда я поехал учиться в Петропавловск, дали нам магнитофон Дайна на втором курсе. И вот я начал первые записи. Собрал ребят, тех, кто только-только поступил. Инструментов не было, был только брайлевский прибор в ящиках от тумбочки. Это вместо ударника. Ну и что-то записали. Когда я приехал в Бендеры, а точнее сначала в Бессарабку работал руководителем хора, волей-неволей надо было заниматься аранжировками. О фонограммах тогда и думать не мог. Потом приехал в Бендеры, работал руководителем ансамбля. Потом задумывался о фонограммах. Мне все-таки хотелось тогда... Был такой в России Валерий Шаповалов, Юрий Садовник был, мне тоже хотелось, как он. И вот моя жена песни сочиняла, она хорошо сочиняла. И первый альбом я ее записал. А до этого еще тренировался, была пластинка Жанны Бичевской. И я подыгрывал Жанны Бичевской на электрооргане. Потом пробовал Трево Маринич, они с гитарой и с тамбурином этим, гармошечка такая, с баянными клавишами, пели, не сыграли воду. Я им тоже подыгрывал. Потом уже свои песни стали сочинять. И, короче говоря, делал фонограммы для нас. Потом пробовал применять фонограммы даже на свадьбах. Бас-гитара отдыхает, а вместо бас-гитары играет фонограмма. Я на одном органе не играю, а играет фонограмма. Короче говоря, дополняет. Никто не отдыхает. И еще были у меня фонограммы. Я в Петропавловске участвовал в драм-кружке. Был как звукооператор. Делали спектакль, как он назывался, «Талганай». Спектакль прошел блестяще. И выстрелы были нормальные, и музыка была нормальная. А если бы меня спросили однажды, кем я все-таки хотел бы быть, я бы сказал радиооператором. Или на второе, или на первое. Все-таки музыкант. Я мечтал иметь свой оркестр и так далее. Я хотел петь как Сулак. Даже пел на русском языке, но молдавские песни тоже пел под Сулака.
1: Да, большой фан Сулака Василий Беженарь из Дроки.
2: Вы знаете, я скажу, что многие незрячие, я когда школьником был, и вот у кого был транзистор, у кого где радиоточка, и когда была лава-тражок, все собирались возле радиоточки, качаются, слушают популяр, когда умер, плакал. И вот когда в поезде мы где-то были, и там был один, пел Сулака песню, поет, да, качается, аккомпанирует себе на баяне. Такой эффект потрясающий. Это не дефект. Просто человек показывает, как он любит музыку. Он не может не двигаться. Его музыка сама движет.
1: Музыка очень важна в жизни незрячего. На сегодняшний день образование для незрячих может быть улучшено, чтобы для незрячих более доступны были консерватории или школы музыкальные.
2: Конечно, образование нужно, потому что, допустим, как мне один говорит, вот ты слушай, я читаю. То, что я тебе читаю, это люди пережили, это люди трудились над этим. То, что я тебе читаю, это уже считай, что я тебе разжевываю и в рот вкладываю, чтобы тебе было понятно, что ты с этим уже не сталкиваешься. Вот, допустим, ты изучаешь электроорган. Вот тебе объясняют, что такое электроорган. Электроорган – это инструмент, состоящий из электрогенераторов. Каждый генератор свой звук имеет. И кроме этого, они еще делятся на гармоники, на частоты. Отсюда и получается первый октав, второй, третий и так далее. Отсюда еще и регистры складываются у электрооргана. Вот на электрооргане, в советские такие были, 4 голоса. Низкий, средний и 2 высокие. Но чтобы нам понятно было, так как на классическом органе пишут 4, 8, 16 и так далее. Цифры означают путы. Это длина трубок в классическом органе. Вот о таких вещах, да, вот рассказывают, чтобы мы знали, как этот орган устроен, на что рассчитан. Вдруг, допустим, диапазон клавиатуры, ну, не хватает для твоих аранжировок. Пишешь аранжировки так, что превышает диапазон этого органа. Значит, он должен писать так, чтобы это соответствовало этому электрооргану. Аранжировщик должен знать, руководитель оркестра. Инструменты все должны быть на резиновом коврике. Должно быть заземление, чтобы никого не убило то. А то кого посадят? Руководители, обычно руководитель, он же и аранжировщик. А радист, гитарист, жена мне читала по зрячему статьи по аранжировке, поднимался вопрос, как выбрать инструмент подходящий. А еще надо многое знать, как надо написать ноты для трубы. Такая ситуация бывала. Вот мы идем играть на свадьбу, с нами труба. Мы, конечно, все знают. Трубач говорит, играйте в ре миноре. А он не знает, что он нас запутал. Он будет играть в ре миноре, а у нас будет до минор. Ну, на электрооргане это будет до минор, на гитаре, что тональности не совпадают. Так инструмент устроен. А это для него ре минор, а для них уже до минор. И он объявил тональность, а люди кидаются с ним играть и не совпадают случайно. А когда они все знают вот эти недостатки, ведь каждый инструмент в чем-то ограничен. Вот то, что труба не строит пианино, да, вот когда на пианино берешь си бемоль, то на трубе это будет до. Когда на пианино берешь до, на трубе это будет ре. Выше на то труба строит. Он пишет, скажем, пианино чистый ключ имеет, ну, до мажор, никаких диезов, ничего. А на трубе будет уже 2 диеза. В музыке очень много явлений. Когда человек необразованный, он не знает, а что это такое, как это называется, вот как в природе. Гром гремит, и мы знаем, что это гром. Так и в музыке тоже. Много-много-много явлений, и музыканты не знают самоучки, как это называется. Все учение не только зависит в том, что ты знаешь, как прочитать и написать ноты, а должен знать еще все вот эти явления, какие в музыке случаются, как их назвать, как их записать.
1: Писатель пишет романы, музыканты своей музыкой тоже рассказывают что-то людям, тоже о чем-то говорят. Если есть хорошее музыкальное образование, он расскажет, передаст лучше свое видение.
2: Когда продемонстрировал Думла Парадис, я хотел сказать, как человек растет постепенно, как он в духе возносится к Богу. Не так сразу, если он сразу туда пойдет, то все грехи его наружу.
1: Но сразу в жизни ничего не случается.
2: Да, да, да. А он постепенно, постепенно. Он сначала, может быть, нехороший человек, потом он чаще молится. А вот еще есть музыкальный рассказ, как-то или «Город призраков», что-то такое, фантазия. Это я сочинил, когда утонул. Я в 5 лет слышал, что дети ныряют. И я тоже нырнул. А не знал, что надо потом вынырнуть. И меня вода понесла, понесла, и меня достали. И когда я уже очнулся, с меня вода выходила. И я вспомнил, да, вот этот город призраков. Это тоже синтезатор, ну, сочинение.

0: Спасибо большое, Валерий, за объемный рассказ. Теперь, после содержательного разговора, наверное, заключим наш репортаж. Придем к финалу. И в конце репортажа хочу спросить, Валерий, какое у тебя кредо в жизни было? Как ты шел, достигая этих успехов?
1: Кредо одно – верить. Вера – это уже есть цель. И мечтать.
0: Да, если человек мечтает о чем-то и мечтает сильно и стремится к этому, обязательно дойдет до своей цели. Есть ли любимая книга?
1: Когда-то у меня была любимая книга Франц Шуберт, а когда-то наслаждался Шукшином. Есть книга, это Библия. Я уже ее, наверное, раз 10 перечитал.
0: Да, это книга книг, где любой человек может найти полезное для себя. Если любимый герой, персонаж, которому хотел бы подражать?
1: Я это личность отдельная, персональная.
0: Какой жанр музыки более всего нравится?
1: А я все люблю. Все люблю.
0: Все абсолютно, что была качественная, хорошая музыка. А может быть, есть любимая песня из, неважно из какого жанра, но любимая песня?
1: Мои любимые песни – это те песни, с которыми я прошелся, когда прославлял Бога. И я пел такую песню очень хорошую. «Зачем свет незрячим глазам?» Передача, да, называется «Зрячие сердца». Так получается, что слепой человек иногда видит больше зрячего. То, о чем мы говорим, да, что я вот прославлял Бога, да, это говорит о том, что я зрячий сердцем, потому и пошел славить Бога. А зрячих я видел просто слепыми.
0: Есть, может быть, еще какая-то мечта, к которой стремишься, еще не осуществленная пока?
1: Вот я мечтал записаться на радио РАНС, чтобы меня подслушали не зрячие передачи, зрячие сердца.
0: Ну, возможно, это скоро случится.
1: Я хочу, чтобы меня подслушал Володя Сапогов, и чтобы поставили ему вальс «Под небом Парижа». Он как-то рассказывал в передаче, когда он был в Германии, что ему к нему подходил один немец и говорил отреснутым голосом, чтобы он сыграл Живаго. Я хочу в знак благодарности, чтобы ему включили вальс «Под небом Парижа», который я записал.
0: Может быть, и послушает. Думаю, обрадуется, что о нем знают.
1: Конечно.
0: Ну что, Валерий, на этом, наверное, закончим с нашим сегодняшним интересным собеседником Валерием Запеско. Беседовал Урсу Марчел из ЯС. До свидания, до новых встреч. Спасибо, Валерий. Всего хорошего. И чтобы все мечты сбылись.
1: Мулцумес, Марчел. Румос, мулцумес.
0: До свидания, Валерий. Всего хорошего и новых успехов.

Итак, вместе с Валерием Запеско, Марчеллом Урсу и, надеюсь, с вами, уважаемые радиослушатели, мы проиграли, прошагали все 4/4 пути от мрака к свету. Мы познали цену настоящей жизни от приземленности до заоблачных далей. А теперь, внимание! Как любая творческая личность, Валерий ищет единомышленников, композиторов, вокалистов, поэтов и всех тех, кто неравнодушен его творчеству. Связаться с ним можно по адресу в скайпе русскими буквами Валерий_Запеско. И кто знает, может быть, когда-нибудь на радио Рансис прозвучат новые песни Валерия Запеско на стихи кого-то из наших радиослушателей. И, конечно же, хочу поблагодарить Марчелло Урсу, который познакомил нас с таким удивительным, светлым, во всех отношениях зрячим сердцем и душой человеком. А пока «Не говорите мне прощай», призывает Валерий и надеется на новую встречу с нами. Над программой работали ведущий Марчелло Урсу и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransis.org.

И асфальт он привык растирать в порошок из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет! С вами диджей Марзук
1: и Мария. В эфире очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
0: Да, и мы с вами, дорогие друзья, продолжаем путешествовать. А куда мы сегодня отправимся, об этом нам споет Дмитрий Харатьян.

Мне от Брайтон-Бич до Дерипасовской через океан подать рукой. Между Брайтон-Бич и Дерипасовской разницы нет вовсе никакой. Рай земной козел какой-то выдумал, здесь и там один и тот же бал. Кто-то здесь, конечно, что-то выгадал, ну а кто-то что-то прогадал. Hello, Америка, с другого берега ты раем кажешься и выглядишь окей. Пусть отправь

0: Итак, это был Дмитрий Харатьян.
1: Ну вот я не знаю, есть ли разница между Brighton Beach и Дерибасовской, но, как вы, наверное, догадались, отправляемся мы сегодня в Америку, а между Россией и Америкой, конечно же, разница есть.
0: Да, между Россией и Америкой разница есть. Хочу напомнить нашим слушателям, что мы с вами вспомнили не только песню в исполнении Дмитрия Харатьяна, но надеюсь, что наши слушатели вспомнили и фильм, в котором эта песня звучала, саундтреком которому она является.
1: Да, и это фильм «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди», а мы с вами оказались в Нью-Йорке.
0: О Нью-Йорке очень много песен. Много исполнителей посвящало свои песни Нью-Йорку. И кого же из них мы сейчас послушаем?
1: Послушаем мы Лайзу Минелли, но прежде чем это делать, давай скажем о том, что когда-то Нью-Йорк назывался Нью-Амстердам. Город был основан голландскими колонистами в 1624 году. В 1647 году он был захвачен англичанами, и чуть позже, по-моему, в 1664-м, город был переименован и назван в честь герцога Йоркского, который как раз вот его и завоевал. А песню, которую мы сейчас хотим предложить, первым исполнил Фрэнк Синатра, но версия Лайзы Минелли нам показалась более колоритной, и лейтмотив этой песни такой: «Я хочу проснуться в городе, который не спит, и стать первым». Согласитесь, ну, очень по-американски, очень по-нью-йоркски, потому что город живет в бешеном ритме и действительно, наверное, никогда не засыпает.

0: Это была Лайза Минелли. Дим, я знаю, что мы в Америке сегодня не случайно оказались, ведь ты уже бывал в США и, наверное, сегодня расскажешь нам о своей поездке в Америку и о своих впечатлениях.
1: Ну да, не случайно. Действительно, мне удалось побывать в США в 2007 году. В сентябре вот будет 10 лет. Как это случилось. И я решил пройти тем же маршрутом, которым мы, собственно говоря, прошли тогда, и сделать первую остановку в Атланте. Собственно, города мы не видели, к сожалению, а просто через него пролетали, делали там несколько пересадок, когда летели из Вашингтона в Тусон, ну и обратно в Москву тоже, конечно же. И кроме аэропорта, можно сказать, мы ничего не видели. Но вот, ты знаешь, если ты меня спросишь о том, что мне приходит в голову, когда речь заходит об Атланте, ну, я могу вспомнить, во-первых, Олимпийские игры 1996 года, а во-вторых, и это, наверное, самое главное, вспоминается бессмертный роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», конечно же. И прежде всего, наверное, та сцена, когда Ред Батлер вывозит Скарлетт О'Хара из Атланты, которая уже горит и которую вот-вот захватит янки. Вот это, наверное, сцена мне вспоминается. Песню я выбрал соответствующую, пусть и не из этого фильма, но, тем не менее, исполнит ее группа под таким же названием «Атланта». Песня называется «Atlanta burned again last night». «Атланта сгорела вчера ночью».

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы побывали в Атланте, ну а теперь мы в столице Соединенных Штатов, в Вашингтоне.
1: Да, мы в Вашингтоне, но вот в Вашингтоне мы тоже, к сожалению, были недолго. Полтора дня из которых, если быть точным, только один был полный, и половину этого дня занимали различные официальные мероприятия, но тем не менее обзорную экскурсию по городу все-таки для нас провели. Что можно сказать про Вашингтон? Прежде всего, конечно, я сразу же обратил внимание на очень жаркий и влажный климат. Было, наверное, градусов 35 и очень влажно. До этого мне просто не доводилось бывать в местах именно вот с таким климатом, с такой влажностью и жарой. А если говорить об исторических моментах, то надо сказать, что федеральный город, который был назван в честь первого президента США Джорджа Вашингтона, был основан в 1790 году, и в основе вообще был принцип, что национальная столица должна быть независима от штатов. То есть было решено создать вот тот самый федеральный город, для которого уступили свои земли штаты Мэриленд и Вирджиния, соответственно, Джорджтаун и Александрию. И вот таким образом появилась федеральная столица. Вашингтон DC ее называют, District of Columbia, федеральный округ Колумбия. И что еще интересно, что не все были с этим согласны, и в 1846 году Александрия вернулась в состав Вирджинии. Просьба жителей Конгрессу была удовлетворена. Там были споры по поводу работорговли, которая в федеральной столице была запрещена. Да, к сожалению, была такая страница в истории США. Если говорить о местах, которые мы посетили, то мы, конечно же, сфотографировались вблизи Капитолия, а также посетили мемориалы Линкольна и мемориал Рузвельта и вспомнили об этих политических деятелях. Мемориал Рузвельта интересен был особо, потому что, как, наверное, многие знают, Франклин Делано Рузвельт передвигался на коляске. Да, это не афишировалось до его смерти, но потом это стало известно. И в мемориале так или иначе это отражено, в частности, положение вот этого нового курса его. Все, что мы можем бояться, это только наш собственный страх. Это и по Брайлю на стенах написано, и, ну, отражены эти моменты. Послушаем мы сегодня песню «Christmas Eve in Washington» в исполнении Морры Салливан. Ну, к сожалению, в атмосферу рождественского или предрождественского Вашингтона мне погрузиться не удалось, но давайте это сделаем благодаря песне.
0: Да, и мы мечтаем, что у нас с тобой это будет впереди.

0: Ну что ж, побывали мы в Вашингтоне и отправляемся в следующий штат.
1: Да, в штат Аризона, в город Тусон, где мы провели незабываемую неделю. Город Тусон был основан в 1768 году испанцами, и с 1853 года он в составе США. В результате войны между США и Мексикой эта территория перешла американцам. Население города сейчас составляет где-то около 520 тысяч человек. Ну и чем Тусон примечателен? Примечателен он, наверное, своим климатом, тем, что в этом городе 350 дней в году светит солнце. Это город, находящийся в пустыне, и когда мы там были в сентябре, температура была, под 40 градусов. Было довольно жарко, но, ты знаешь, вот после Вашингтона переносилось это, я бы сказал, нормально. Но, наверное, еще за счет того, что во всех машинах есть кондиционеры, и во всех зданиях они тоже имеются, там температура совершенно нормальная. Ну и прежде чем говорить о достопримечательностях, давай послушаем песню. Джонатан Колтон исполнит для нас песню «Good Morning, Tucson». Доброе утро, Тусон.

прилетели мы в Тусон. Если говорить о программе нашей поездки, то была очень большая официальная программа. В частности, нас принял мэр города. Мы посетили несколько школ, различные организации, которые работают с людьми с инвалидностью. Но рассказать хотелось бы не об этом. Была, конечно же, и культурная программа. Вот, в частности, мы посетили музей пустыни, в котором рассказывается о флоре и фауне этих мест. А неподалеку там уникальный кактусовый лес Сагуара. И, конечно же, Аризона, как многие, наверное, знают и помнят, это так называемый Дикий Запад. Как раз вот неподалеку от Тусона находится ковбойская деревня, городок, в котором воссозданы декорации из жизни ковбоев конца 19 века. В нем для туристов регулярно, по-моему, даже ежедневно проводятся различные представления, в ходе которых демонстрируются сценки из жизни ковбоев того времени. Но нам это сложно, честно говоря, было понять с нашим знанием английского, но кое-какие моменты я понял и потом смог их прояснить благодаря интернету. В частности, вот та самая большая перестрелка, которая имела место в начале 70-х годов 19 века и о которой рассказывается в фильме «Томпстон. Легенда Дикого Запада». В этом фильме рассказывается о городе Томпстон, который находился тоже в Аризоне, неподалеку от Тусона, куда после гражданской войны между севером и югом в поисках легких денег стекались различные, ну скажем так, джентльмены удачи в том числе, а в этой местности нашли серебро, и многие пытались на этом заработать. Вспыхнула серебряная лихорадка. И фильм этот повествует о том, как шериф Эрб и его друг Док Холлидей боролись с бандой убийц, и вот как раз между ними и произошла та самая знаменитая большая перестрелка. Там, по-моему, что-то вроде 34 выстрелов прозвучало где-то секунд за 20. Ну вот примерно как это выглядело, давайте послушаем.

0: Here to disarm you, throw up your hands. Oh, not what I want.
1: Oh, my God.
2: Да, напоминает отрывок из боевика американского.
3: Совершенно верно. Еще завершая разговор о Тусоне, я хочу сказать, что да, может быть, в этом городе не так много достопримечательностей, нет такой энергетики, как в старых городах Европы. Но мне Тусон запомнится прежде всего, наверное, людьми, которые нас принимали. Это Кевин и Кэти Свини, в семье которых мы жили, ну и многие другие люди, которые нас очень тепло и радушно принимали, которых я уже, к сожалению, просто не помню по именам. Но это было, может быть, невероятно, но когда была церемония прощания, мы все обнимались и плакали. Было очень сильное такое впечатление, и я надеюсь, что когда-нибудь мне все-таки в Тусон удастся вернуться, и по этой причине песню я подобрал соответствующую. Для вас прозвучит песня Мэла Тиллиса «Send me down to Tucson».
2: Да, на русский язык эту песню можно перевести как «Возьми меня в Тусон». Ну и сегодня так и получилось. Ты в Тусон сегодня взял с собой меня и всех наших слушателей.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Итак, мы покинули Америку. А какой будет наша следующая остановка?
1: Мы побывали в Северной Америке. Наверное, сейчас мы отправимся в Латинскую Америку.
0: Да, мы отправимся в Латинскую Америку, но в Северной Америке мы все-таки остаемся. И мы остановимся не так уж далеко от Аризоны. А Аризона – это самая граница с Мексикой. Мексиканцев в Тусоне даже, кстати, было очень много, и жители США по-разному к этому относились тогда и относятся сейчас. Кто-то говорит, что нельзя закрывать границу, а кто-то говорит, что наоборот надо построить стену, но оставим эту дискуссию американцам, а мы попадаем в Мехико, в столицу Мексики.
1: Когда говорят «Латинская Америка», у меня ассоциаций вообще несколько. Во-первых, Латинская Америка – это довольно большой контраст между богатыми и бедными. Ну и вторая ассоциация, наверное, она такая более уже современная, это латиноамериканские сериалы.
0: Латиноамериканские сериалы, в частности, мексиканские, не последнюю роль в известности этой страны, я думаю, что сыграли. А если говорить о Мехико, то город этот был основан в 1521 году Эрнаном Кортесом, но на этом месте город был и до того.
1: Город построили еще индейцы, по-моему, он назывался Теночтитлан. Зенон Коседовский в своей работе «Когда солнце было богом» очень ярко и очень точно описывает, как европейцы разрушали памятники культуры индейской, индейские храмы, и как местное население ничего не могло сделать, потому что европейцы, белые люди, в их представлении это были белые боги.
0: Да, было такое, а потом у белых людей все-таки было огнестрельное оружие, не будем забывать. А если говорить о городе Теночтитлан, то он был основан в 1325 году, то есть получается за 2 века до Мехико, и у него такой очень интересный перевод названия «Дом кактусовой скалы, выросшей на западном берегу озера». Вот так, то есть у ацтеков было такое предание, что нужно построить город там, где они увидят орла, сидящего на высоком кактусе. Ну вот они и построили, и город был довольно-таки крупным. Нынешнее название города, Мехико, что тоже весьма интересно, было дано в честь ацтекского бога войны Михитли. Ну, о Мехико написано много песен. Давай послушаем одну из них в исполнении Хавьера Солиса.

0: Ну что ж, мы побывали в Мексике, а следующая наша остановка на Кубе.
1: Да, следующая остановка на Кубе, в Гаване. Гавана была основана примерно в те же годы, в 1519 году. Маша, а вот какая песня прежде всего связана с этим городом, как ты думаешь?
0: Конечно, это песня «Голубка», которую пела Клавдия Шульженко в конце 90-х годов. Современную версию этой песни записала Алла Борисовна Пугачева. Ну и хочу добавить еще, что с Кубой очень много ассоциаций, по крайней мере, у меня. Это и Фидель Кастро в том числе. И наши самые-самые внимательные слушатели помнят, что Валентина Сапегина рассказывала нам о достопримечательностях Кубы.
1: Да, поэтому мы не будем повторяться. А так, конечно же, можно вспомнить гаванские сигары и, конечно же, кубинскую музыку. Перейдем к песне «Голубка». Она была написана в 60-х годах 19 века, и автором музыки стал испанский композитор Себастьян Ирадьер, который сначала жил в Испании, потом во Франции какое-то время, в США, и вот несколько лет он провел в Гаване. И вот мелодия этой песни была как раз навеяна хабанерами, то есть особенным стилем испанского танца, название которого происходит как раз от столицы Кубы, Гаваны. Первой исполнительницей была Мариетта Альбони, которая гастролировала по Северной Америке. Но вот тогда не было интернета, тогда не было еще радио, но так случилось, что песня очень быстро покорила мир, попала в Европу и имеет очень богатую историю, множество, сотни версий на разных языках. И давай вначале послушаем ее на испанском языке в исполнении аргентинской певицы Лолиты Торрес. Эта версия песни была популярна в СССР в 50-х и 60-х годах.

0: Ну а теперь давайте послушаем русскую версию этой песни.
1: Да, давай послушаем Клавдию Шульженко, конечно же. Вот здесь как раз текст про Гавану, и русских текстов было несколько, но вот этот самый известный, и написан он был в 1952 году супругами Самуилом Болотиным и Татьяной Сикорской. Болотин и Сикорская были известны переводами, или даже не переводами, а текстами многих иностранных песен, потому что, ну, сложно это назвать переводом, но, тем не менее, им удавалось адаптировать тексты песен к нуждам исполнителей и обходить цензуру. Достаточно вспомнить знаменитую песню «Ночных бомбардировщиков», где было знаменитое выражение «на молитве и на одном крыле», которое в русском варианте звучало «на честном слове и на одном крыле», потому что религиозная пропаганда, мягко говоря, не поощрялась. Ну а мы сейчас послушаем Клавдию Шульженко.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напоминаю, что сегодня мы путешествуем по Америке. Сейчас мы находимся в Латинской Америке. Ну и из Кубы мы отправляемся в Перу.
1: Да, вот теперь уж точно в Южную Америку, в Перу и в столицу этого государства Лиму. Город этот был основан в 1535 году испанским конкистадором Франциско Писарро и первоначально назывался немножечко иначе, а именно Сьюдад де лос Рейс, город королей. Но местное население называло этот город по-другому, и как раз название Лима, оно прижилось. Город прежде всего знаменит своим историческим центром, который в 1988 году весь полностью был признан памятником всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но также надо сказать о том, что, к сожалению, город неоднократно подвергался разрушениям в результате сильных землетрясений. А если говорить о современной Лиме, то поскольку были разные волны эмиграции в Перу, то сейчас, помимо всего прочего, этот город называют кулинарной столицей Латинской Америки, потому что там представлены очень многие национальные кухни, и китайская, и японская, и корейская, и разнообразные европейские кухни, потому что помимо испанцев там и немало немцев, и переселенцы из Хорватии даже есть. Лиму стоит посетить.
0: Ну, а интересно, а русская кухня там есть?
1: Ну, думаю, что да. Надеюсь, что есть. Ну, а мы для начала послушаем песню о старой Лиме в исполнении певицы Эдит Барр.

0: познакомились мы со старой Лимой, а в городе этом есть еще одна очень интересная достопримечательность, о которой нам поведает наша внимательная и очень активная слушательница и гостья программ «Радио Рансис» Валентина Сапегина.
1: Ну, и она же представит нам песню, которая прозвучит.
0: Да, давайте послушаем.

Существует легенда. Дочь одного богатого человека влюбилась в простого дворника. Родители девушки, естественно, запрещали ей встречаться с любимым. Тогда девушка становилась у открытого окна своей комнаты и вздыхала так глубоко, что эти вздохи были слышны на мосту. Люди, проходя по мосту, слышали эти вздохи. А находится этот мост в городе Лиме, столице Перу. Я бы сказала, что это не мост, а мостик, так как он деревянный и сам по себе небольшой. Но находится он среди живописнейшей природы. По обеим сторонам моста растут деревья и цветут цветы необычайной красоты. И приходят сюда поэты, художники и молодые пары. Глубоко вдыхая запах цветов, поэты вдохновляются на написание стихов, а художники рисуют картины. Существует поверье: если пройти по мосту, не дыша, и загадать желание, то это желание обязательно исполнится. Построен мост еще в 1876 году. Соединяет две улицы, между которыми протекала река. Время шло, мостик ветшал. С того времени и до наших дней его несколько раз обновляли, но он по-прежнему остается деревянным. Река за это время пересохла, и сейчас под мостом вода не протекает. Песню «Мост вздохов» исполняет певица Чабука Гранда. Это известнейшая в Перу певица. Родилась она в 1920 году, а умерла в 1983.

0: еще одна страна знаменитая, ну, по крайней мере, для меня, сериалами аргентинскими.
1: Аргентинским танго.
0: Ну, и аргентинским танго тоже, но вот для меня почему-то первая ассоциация, которая мне сейчас пришла в голову, когда речь зашла об Аргентине, о Буэнос-Айресе, это Наталья Орейро, аргентинская актриса и певица.
1: Буэнос-Айрес является одним из наиболее крупных городов Латинской Америки. Основан он был в те же годы, что и остальные города, о которых мы сегодня говорили, если быть точным, в 1536 году. Основатель города Педро де Мендоса назвал его портом владычицы нашей Девы Марии Добрых Ветров. То есть название было по-испански очень длинное. Потом, когда город был разрушен и в 1580 году заново отстроен, еще добавилась Пресвятая Троица в начале названия. Но, конечно, в просторечии упоминалось сокращенное название, и это название Буэнос-Айрес так и осталось. Хороший воздух, или точнее добрый ветер, будет, наверное, более правильно его назвать. Город как раз-таки в 18 веке из-за того, что Лима неоднократно разрушалась, приобрел большее значение и взял пальму первенства как торговый порт. И когда Аргентина получила независимость, стала ее столицей. О Буэнос-Айресе нам споет Плачидо Доминго.

0: продолжается программа «Музыкальный глобус», но можно даже сказать, что она заканчивается уже. И где будет наша последняя остановка?
1: А наша последняя остановка, кстати, не только в путешествии по Америке, как северной, так и южной, но и в нашем кругосветном путешествии по городам мира, будет в Бразилии, в городе, в котором очень давно мечтал побывать один известный литературный герой.
0: Да, ну какой герой, я думаю, вы догадаетесь. Мы немножечко попозже о нем скажем. А речь идет о замечательной Январской реке или городе Рио-де-Жанейро. Если говорить о названии, то надо сказать, что местность эта была открыта португальским мореплавателем Гашпаром де Лимушем в 1502 году, как раз 1 января. Название появилось потому, что он принял залив за устье реки. Город был основан в 1565 году. С 1763 года он стал столицей вице-королевства Бразилия. Тогда так это называлось. Потом Бразилия получила независимость. И город был столицей Бразилии до 1960 года, когда столица была перенесена в центр страны, в город Бразилия, который был специально построен, насколько я помню. Надо сказать, что Рио-де-Жанейро очень спортивный и очень музыкальный город. У жителей этого города, конечно же, очень популярен футбол. 4 ведущие бразильские футбольные команды играют в этом городе. Ну и город этот очень музыкальный, такие стили, как джаз, босса-нова и самба, тоже очень популярны. Сейчас мы послушаем песню, которая так и называется «Рио-де-Жанейро» в исполнении бразильской певицы Анны Карам. Анна Карам родилась в 1958 году, сейчас является популярной бразильской джазовой певицей, а начинала свою карьеру она под руководством легендарного Антонио Карлоса.

0: Ну что ж, надеюсь, наши слушатели потанцевали, ну а мы будем завершать.
1: Да, будем завершать. И какой же литературный герой, Маш, мечтал об этом городе, мечтал в нем оказаться?
0: Ох, мечтал оказаться, но так и не оказался, как мы помним из книги «Золотой теленок». Великий комбинатор Остап Бендер.
1: Когда я читал эту книгу, а было это в 2003 году, ты знаешь, мне показалось, что в концовке этой книги великий комбинатор стал не похож сам на себя, потому что с его талантом он все-таки должен был как-то перейти границу и в этом городе оказаться все-таки. Но вот не смог. Вероятно, все это потому, что идея Ильфа и Петрова заключалась в том, что появляется новый человек в эпоху социализма, которого деньги не интересуют, и который вот другой. А такие, как Остап Бендер, они проигрывают.
0: Ну вот финал книги «12 стульев», кстати, тоже не похож на... Как-то входит в какой-то диссонанс с остальной книгой.
1: Я с тобой согласен, потому что по логике вещей, по закону случайных чисел, все-таки Остапу Бендеру должно повести стулья так на 6-м или на 7-м.
0: Ну, о литературных героях и о книгах мы поговорим в других наших проектах подробнее, но в нашей программе Остапа Бендера мы тоже вспомнили не случайно.
1: Да, не случайно, потому что в фильме «12 стульев» он как раз поет песню, посвященную Рио-де-Жанейро, но прежде чем ее послушать в исполнении Андрея Миронова, я хочу тебя спросить. Ну вот, небывалый цикл, 6 передач, много стран, городов. Какое у тебя ощущение после всего этого?
0: Ты знаешь, Дим, после нашего виртуального кругосветного путешествия мне захотелось помечтать о том, что в эти города мы с тобой отправимся и в реальной жизни. Кроме того, конечно же, это ностальгия по тем городам, о которых мы рассказали, в которых мы уже побывали. Хочется побывать в них еще и еще раз. А какие ощущения у тебя?
1: Ну, я хочу сказать, что цикл этот получился более продолжительным и с точки зрения его подготовки, наверное, более энергозатратным, чем я ожидал, когда за него брался, но я нисколько об этом не жалею, потому что узнал очень много нового и интересного, и действительно получается так, что даже в 10-й части тех городов, о которых мы здесь рассказали и песни, о которых послушали, мы не были, но надеюсь, что это в будущем. И я хотел бы пожелать нашим слушателям непременно оказаться в тех городах, посетить которые они мечтают. Ну вот Остапу Бендеру не удалось оказаться в Рио-де-Жанейро, но я надеюсь, что у вас, дорогие друзья, все получится. Главное – ставить цели и верить в их осуществление.
0: Ты знаешь, Дим, когда мы рассказывали о тех городах и странах, в которых мы еще не были ни разу, мне очень захотелось, чтобы мы с тобой обязательно побывали в этих городах, и это была бы как минимум еще одна передача «Окно в мир».
1: Ну, я думаю, здесь много передач можно сделать, и я надеюсь, что наши слушатели этот цикл оценят. И если вы хотите рассказать об этих городах больше, милости просим. Поэтому ждем ваших писем с замечаниями, предложениями, просьбами.
0: И отзывами, самое главное, на наш адрес pro_skmf@ransis.org. А на этом наш виртуальный музыкальный тур по городам мира завершается. Оставляем вас
1: с Андреем Мироновым.
0: И прощаемся с вами. До новых встреч в эфире Радио Рансис. С вами были диджей Марзук
1: и Мария. До новых проектов в рамках музыкального глобуса. Дорогие друзья, пока-пока.
0: Всем пока, всего хорошего.
2: Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только нет, так это знать.

потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой.

размах. Ах, ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, Орио-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях.

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys. You can't touch this.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Редрик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожекторы патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам. И тогда он зажмуривался и задерживал дыхание. Патрульные боялись зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Редрика доносились приглушенные голоса. Иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро. Недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Редрик ощущал влажный холод.

Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же, на кладбище, был кто-то еще. Там снова прошуршала листва, и вроде бы посыпалась земля. А потом с негромким стуком упало что-то тяжелое и твердое. Редрик осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Редрик замер, следя за его бесшумным движением, и ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, обернув в сторону Редрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Редрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам. В ограде был пролом, и у самого пролома на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж.

0: Вернулся. Хороший парень. Ух, рыжий. Не бросишь старика? Не бросишь подыхать, а?
1: Стоит жаба. Как приклеенный.
0: Это неспроста. Настучал кто-то. И ждут.
1: Может быть.
0: Ты меня не бросай. Не бросишь, не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, а, рыжий?
1: Тихо, тихо, тихо.
0: Слушай, рыжий, я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбрич до сих пор жив, а? Знаешь, Боб Горилла сгинул. Фараон Банкер погиб. Как не было... Какой сталкер был, а? А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик, Каллаген, Пит Болячка, все. А я один остался. Один остался. Почему, знаешь, а?
1: Подлец ты всегда был, стервятник.
0: Подлец? Это верно. Верно. Без этого нельзя. Но ведь все так. Фараон, слизняк, а остался один я. Знаешь почему?
1: А? Знаю, знаю.
0: Врешь, не знаешь. Про золотой шар. Слыхал? А?
1: Слыхал.
0: Думаешь, сказка?
1: Ты бы молчал лучше. Силы ведь теряешь.
0: Ничего. Ты меня вынесешь. Вынесешь, мы с тобой столько ходили. Неужели бросишь, а? Да я у тебя вот такого, вот. Я маленького тебя знал. Отца твоего. Ты меня должен вытащить. Это я из-за тебя погорел. Это ты мальтийца не взял.
1: Из-за жадности своей ты погорел. Я здесь ни при чем. Помолчи лучше.

0: пусть весь хабар твой будет. Только не бросай.
1: Редрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного. А патрульная машина все не уходила. Прожекторы ее продолжали шарить по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный ленд-ровер, и каждую минуту его могли обнаружить.
0: Золотой шар. Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели, а я и сам плел. Что любое, мол, желание выполняет. Не любое. Если бы любое, меня бы здесь давно не было. Жил бы в Европе. В деньгах бы купался.

0: вечную молодость я не получил. И денег ни черта, а вот здоровье, да. И дети у меня хороши, и жив, жив. Ты такого во сне и не видал, где я был. И все равно жив. Я его только об одном прошу. Жить, мол, дай.
1: Жить. И здоровье, и чтоб дети.
2: Да заткнись ты. Что ты как баба? Если смогу, вытащу. Дину мне твою жалко. На панели пойдет девка.
1: Дина. Диночка моя. Красавица. Они же у меня уголовные рыжие. Отказы не знали, пропадут. Артур. Ты же его знаешь, рыжий. Где ты еще таких видел? Они...
2: Ну, сказано тебе. Смогу, вытащу.
1: Нет, ты меня в любом случае вытащишь. Вытащишь. Золотой шар. Золотой шар хочешь? Скажу, где. А?
2: Ну, скажи.
1: Ой, ноги мои, ноги, ноги. Пощупай, как там, а? Кости. Кости есть.
2: Погоди. Ну, погоди сейчас, не дергайся. Так. Есть. Есть, не суетись.

0: На самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка. Ее можно было узлом завязать.
1: Врешь, Митя? Зачем врешь? Что я не знаю, не видел никогда.
2: Колени целы.
1: Врешь ведь, наверное, а? Ну ладно, ладно. Ты только меня вытащи, а? Я тебе все...
0: Он говорил и обещал еще что-то.
1: Карту тебе нарисую.
0: Но Редрик уже не слышал его. Он смотрел в сторону шоссе. Прожекторы больше не метались по кустам. Они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске. И в ярком голубом тумане Редрик отчетливо увидел согнутую черную фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожекторы. Редрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю. И через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нечеловеческим упорством, как заведенный механизм. И вдруг прожекторы погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной.
1: Никак уехали. А? Ну, рыжий, давай. Ну, давай, по-быстрому. Ну, давай. Че сидишь-то?
2: Ладно. Пойдем.
1: Давай, давай. Не беспокойся. Хабар я держу. Я не выпущу. Давай.

0: Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно. Но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями, ночной мрак уже засинел и потянул оттуда знобким влажным ветерком. Редрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел лендровер, сбросил с капота из кузова маскирующие ветки, сел за руль и, осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги. Редрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж рухнул на заднее сиденье и застонал. Редрик вспомнил, что давно хочет курить. Вытащил сигарету и закурил. Хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.
1: Ну, что же ты, а? Воду не вылил, снасти все сухие. Чего стоишь-то? Ну, прячь хабар.
2: Заткнись. Не мешай. На южную окраину свернем.
1: Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник, колени!
2: Не пылись, стервятник. Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной ты задержат.
1: Ну и что?
2: Что-что, посмотрят твои копыта и конец.
1: А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор.
2: Ага, если кто-нибудь пощупает.
1: Пощупает? Я так заору, что вперед забудет, как щупать.
0: Бензобак под сиденьем был фальшивый. Редрик затолкал мешок внутрь, слыша, как в нем звякает и перекатывается.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая зону. А справа были кусты, реденькие рощицы. Иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Редрик хорошо видел в темноте, да и темнота уже не была такой плотной. И кроме того, он знал, что сейчас будет. Поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода, он только пригнулся пониже к рулю. Этот вышагивал прямо посередине шоссе. Как и все они, он шел в город. Редрик обогнал его, прижав машину к левой обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.

0: Матерь Божия!
1: Рыжий, ты видал?
0: Видал?
1: Да.
0: Господи, этого нам еще не хватало.
2: Заткнись.

Land Rover, все наращивая и наращивая скорость, мчался в город через западную окраину. Было 6 часов утра. Улицы были пусты, асфальт мокрый и черный. Автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках.

0: Ах, жрать охота.
1: Что?
0: Жрать, говорю, охота. Ну что, у тебя куда? Домой или прямо к мяснику?
1: К мяснику гони! Прямо к нему, прямо давай! Он мне еще 700 монет должен. Догони, догони, гони! Что ты ползешь, как вошь по мокрому месту?
2: Редрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомиривать расходившегося стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в метрополе. Он вывернул на 16-ю улицу, проехал 2 квартала и остановил машину перед серым 2-этажным особняком. Мясник открыл ему сам. Видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы на голове были взлохмачены. Под мутными глазами набрякли темные мешочки.
3: Рыжий. Что скажешь?
0: Давай надевай зубы и пойдем.
3: Сейчас. Сейчас. Кто?
0: Барбридж.
3: Что?
0: Ноги.
3: Что именно с ногами?
0: Вляпался в студень.
3: Так. Значит, конец Барбриджу. Жалко. Знаменитый был сталкер.
0: Ничего. Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по зоне попрыгает.
3: Ну, хорошо. Ты подожди, я сейчас оденусь.
2: Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно, в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, Редрик неподвижно полулежал в кресле и курил.
3: Алло. Алло.
2: Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу.
3: Это я, кадр.
2: Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке, и старался ни о чем не думать.
3: Ты приготовь вторую операционную.
2: Он просто ждал.
3: И санитара к подъезду. Ага.
2: Потом они вместе вышли к машине. Редрик сел за руль, мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, принялся ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Редрик снова закурил.
4: Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.
0: Не убил ведь?
4: Да. Не убил. Это я тоже запомню.
0: Запомни, запомни. Ты бы, конечно, меня убивать не стал. Ты бы меня просто бросил. Оставил бы меня в зоне и концы в воду. Как очкарика.
4: Очкарик сам помер. Я тут ни при чем. Приковала его.
0: Сволочь ты, стервятник.
2: Из подъезда выскочили сонные и встрепанные санитары и на ходу, разворачивая носилки, подбежали к машине. Редрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди, и отрешенно глядел в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные студнем, были страшно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после посещения, когда зона еще не называлась зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Редрику было тогда 10 лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной. Он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали. А мелкой гадиной он уже был, потому что, напившись с каким-то гнусным наслаждением, избивал свою жену шумно, всем напоказ. Так и забил до смерти. Редрик развернул лендровер и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой. Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок, бросил его в старую плетеную корзину, сверху положил снасти, еще влажные, с прилившими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома. А Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей. Терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.
5: Рыжий. Рыжий. Рыжий. Ну, ладно.
0: Ну, подожди.
5: Ну, ладно. Я сейчас тебе кофе.
6: Я тут рыбу приволок. Зажарь. Да все сразу жарь. Жрать охота, сил нет.
5: Иди мойся. Пока помоешься, все будет готово.
6: Как мартышка там наша?
5: Да болтала все время. Пристает, я ее еле уложила. Вынь да положь ей папу. Где папа? Где папа?
6: Так. Стой, знаешь? Налей чашечку кофе. Я мыться потом буду.
5: Выпьешь, может быть?
6: Нет. Нет, пожалуй. Я сейчас пойду. Ты приготовь мне выходной костюм по классу А. Рубашечку там, галстук.
2: Редрик поднялся. Ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Дочурка безмятежно спала. Сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони. Маленький зверек. Редрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой. И в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить. Да и грязен он был как черт, весь пропитан зоной и смертью.

0: Идти было недалеко. 2 квартала до площади, потом через парк и еще 1 квартал до Центрального проспекта. Перед метрополем, как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин. Редрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, на ходу нахлобучивая на голову мягкую шляпу.
1: Эй, Шухард! Ред! Что ты здесь делаешь в такую рань?
2: Салют.
1: Салют. 100 лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?
2: Ну так, больше по мелочам.
1: Вид у тебя какой-то дохлый. Что, не досыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой. Но не спать? Нет, брат. Нет. Сон для меня первое дело. Провалить она, эта автоматика. Ой, пардон, может быть, ты ждешь кого-то? Я не помешал?
2: Да нет. Просто время есть. Дай, думаю, кофе хоть попью.
1: А, ну, я тебя недолго задержу. Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи. Возвращайся в институт, ты знаешь. Там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к русскому? Прибыл недавно.
2: Нет. Второй Кирилл на свет еще не народился. Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика. Роботы в зону ходят. Премиальные, надо понимать, тоже роботы получают. А лаборантские гроши мне их и на табак не хватит.
1: Брось, брось. Все это можно было бы устроить.
2: А я не люблю, когда для меня устраивают. Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Гордый ты стал.
2: Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.
1: Ну что ж, ты прав. Прав, все правильно. Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать. Да. Портфель-то Кирилл подарил.
2: В наследство достался. Что-то тебя в борщике не видно в последнее время.
1: Ну, положим, это тебя не видно. Я-то там почти каждый день обедаю. Здесь, в метрополе, за каждую котлету так дерут. Слушай, а как у тебя сейчас с деньгами?
2: Занять хочешь?
1: Да нет. Не, наоборот.
2: Одолжить, значит?
1: Есть работа.
2: Ох, Господи, и ты туда же.
1: А кто еще?
2: Да много вас таких работодателей.
1: Да нет, не. Это не по твоей основной специальности.
2: А по чьей?
1: Ну, вот что. Приходи к обеду. 2:00. Поговорим.
2: К 2:00 я могу не успеть.
1: Так. Ну, хорошо, тогда вечером, 6:00 идет?
2: Посмотрим.
1: Я жду вечером.
2: Давай.
1: Счастливо.

0: Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отдышаться. Но он уже и без того опаздывал. Редрик без стука толкнул дверь номера 874. Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор. Нездоровое, одутловатое лицо его было гладко выбрито.
1: А, точность, вежливость королей.
2: Извините, так вышло.
1: Здравствуйте, мой мальчик.
2: Привет.
1: Привет. А где же наш старый добрый Барбридж?
2: А Барбридж не придет.
1: Вот как? Старый добрый Барбридж. У старого Барбриджа разыгрались нервы.
0: Он смотрел на Редрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся костлявый.
3: Кто был тот человек, с которым вы только что разговаривали?
2: Здравствуйте.
3: Мы же с вами 100 раз говорили, никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?
2: Я здороваюсь, а вы что?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, нельзя так делать, понимаете, нельзя.
2: Тогда назначайте свидание мне там, где у меня нет знакомых.
1: Угу. Мальчик прав. Наша промашка. Так кто был этот человек?
2: Это Ричард Нунан. Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живет здесь, в отеле.
3: А Барбридж где?
2: Накрылся Барбридж.
3: Да.
1: Ну, мир прав у его. Или, может быть, он арестован?
2: Не бойтесь, все чисто. Он в больнице.
3: Ничего себе чисто. В какой больнице?
2: Да не бойтесь, в какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.
3: Нет, в какой именно больнице?
2: Ага, сейчас, так я вам и сказал. Будем мы сегодня делом заниматься или нет?
1: Будем. Будем, мой мальчик. Предъявляйте.
0: Редрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.
2: Это счет.
1: Предъявляйте, предъявляйте.
2: Деньги?
1: И за что я вас так люблю, мой мальчик? А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает. Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты от слюней зелененьких.
0: Костлявый бросил на столик 2 бандероленных пачки банкнотов и, надувшись, сел рядом с Редриком. Редрик взял деньги и, сорвав бандероль, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар.
1: Ну, а как насчет главного?
2: Никак. Пока.
1: Мне нравится это пока. А тебе, Фил?
3: Темните, Шухарт. А чего темнить-то, спрашивается?
2: Специальность такая, темные делишки.
1: Ага.
2: Тяжелая у нас с вами специальность.
1: Да-да. Ну, хорошо. Хорошо. А где фотоаппарат?
2: Ой, черт. Виноват. Знаете, я забыл. Начисто забыл.
1: Забыл. Там?
2: Не помню. Угу. Наверное, там. Угу. Нет, ну я не помню, извините.
1: Ну да. Не помню. Жаль. Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?
2: Да нет же, в том-то и дело. Мы не дошли до Калперов. Угу. Барбридж вляпался в студень, ну и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли. Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл.
1: Да-да.
2: Ну ладно. Я пошел. Когда и где в следующий раз?
1: Вам позвонят. Ждите звонка каждую пятницу с 9 до 9:30 утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание. Я хотел бы, чтобы вы поняли. Все это хорошо, это очень мило и так далее, но прежде всего нам нужны две вещи. Фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат на заснятой пленкой и наш фарфоровый контейнер не пустой, а полный. И вам больше никогда не придется ходить в зону.

Редрик шевельнул плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Выйдя из метрополя, он взял такси и поехал на другой конец города –

0: Коттеджик у Стервятника был неплохой. Два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь, и вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Редрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Редрик неторопливо двинулся по песочной дорожке, обсаженной розовыми кустами. Редрик повернул голову и увидел среди зелени, рядом с белой ажурной крышей беседки, голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж. Почти невидимом купальном костюме. Рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же в тени под кустом стояла блестящая ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.
1: Здорово, Рыжий! А где же Папахин? Неужели опять засыпался?
0: Редрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей себе Стервятник у кого-то в зоне выпросил на славу. Дина была атласная, без единого изъяна, без единой лишней складки. 150 фунтов 20-летней лакомой плоти. И еще большой влажный рот. И ровные белые зубы. И еще вороные волосы. И солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее. А она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехалась, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.
1: Хочешь?
2: Барбридж в больнице. Ноги ему отрежут.
1: Обе ноги.
2: Угу. Обе. Может быть, до колен. А может, и выше.
1: Жаль. А ты, значит...
0: Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил на красный мат прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась.
1: Последняя получка, значит.
2: Выпьешь? Ты брось. Не пропади, Оти. Вот твоего-то папашу.
1: А ты его, значит, тащил. Пер его, дурак, через всю зону. На хребте пер. Слюнтяй. Такой случай упустил. Вот так он всех вас, идиотов, вокруг пальца. По костям вашим, по вашим башкам безмозглым. Погоди, Он еще на костылях по вашим черепушкам походит. Он вам еще покажет братскую любовь.
3: Дурак ты. Дурак ты, рыжий. Такой случай упустил. Какой случай?
0: И она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная на траву, и уткнула лицо в ладонь.

0: Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать в Боржич. Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо. Перед глазами все плыло. Улица перед Боржичем, как всегда, в этот час была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам Боржич был, собственно, закрыт. Но Эрнест был уже на посту. Протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то типчиков, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья. Незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй. И еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Редрик подошел к стойке, положил на стойку портфель. Эрнест пробурчал что-то неприветливое.
1: Пиво налей.
0: Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Редрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Редрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены. Маленький рот искривлен. Толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Редрика. Типчики в углу азартно и злобно спорили о бегах. Негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом, так что тот покачнулся.
2: Принес?
3: Что принес?
0: Редрик оглянулся через плечо. Один из типчиков лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.
2: Пойдем потолкуем.
0: Негр со шваброй теперь тоже стоял между Редриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.
3: Пойдем.
0: Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Тоже очень крепкий негр с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату, и Редрик последовал за ним, потому что теперь уже все три типа стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад. В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены. А из-за стола поднялся капитан Квотерблат, желтый и скорбный. А откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Редрика за бока и провел огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Редрика к капитану. Редрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.
4: Что же ты, зараза?
0: Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой. Капитан Квотерблат с отвращением, кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол пустышки малые 2 штуки, батарейки 9 штук, черные брызги разных размеров 16 штук в полиэтиленовом пакете, губки прекрасной сохранности две штуки, газированной глины одна банка.
2: В карманах есть что-нибудь? Выкладывайся.
3: Заразы!
0: Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнотов. Банкноты полетели во все стороны.
3: Нате!
2: Угу. Еще?
3: Угу. Да вот, берите, берите, жрите, подавитесь!
2: Очень интересно. А теперь подбери все это.
3: Ага. Ага, сейчас я, сейчас разбежался. Бог подаст, халуи твои подберут. Сам подберешь.
2: Подбери деньги, сталкер.
0: Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза. Потом Редрик опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно. А когда настал момент, он напрягся, ухватился за кольцо и изо всех сил рванул его вверх. Откинувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться о пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки в сырую холодную тьму винного погреба. Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него. Оскальзываясь, сбежал по невидимым ступенькам, всем телом выше побитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Весь трясся и тяжело дышал. Перед глазами плыли кровавые пятна. Сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло. Но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком, как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости. Ловко, продуманно, словно работал в зоне. Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленные кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто теперь здесь ею пользовался. Вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Редрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу. Оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с браслетами, и старый бумажник с поддельными документами. Тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожу.

0: что же ты, зараза, делаешь?
1: Они же этой штукой всех нас передушат.
0: Ладно.
1: Каждый за себя, один бог за всех. На наш век хватит. И все. И никаких.

0: Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на коленки и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони. Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер.
1: Гута.
2: Рыжий.
1: Ты, пожалуйста, не волнуйся, я опять попался. А без денег ты не будешь. Деньги пришлю. Завтра тебя вызовут в комендатуру. Там увидимся. Мартышку приведи. Ну, до завтра. Да. Имей в виду, я тебе не звонил. Целую.
0: Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, тиснув зубы, так что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

0: Алло, вас слушают.
1: Говорит Шухарт. Слушайте внимательно и не перебивайте. Я попался. Бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года 2,5 или 3. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Недалеко от того места, где мы с вами первый раз виделись, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите, берите, хотите, нет. Но жена моя, чтобы ни в чем не нуждалась, нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто, я вам не советую играть нечисто. Все деньги до последнего медика жене. С приветом.
2: Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.

Ричард Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при мормонском филиале Международного института внеземных культур.

0: культур. Ричард Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. Зазвонил телефон, и Нунан схватил трубку.
1: Мистер Нунан?
2: Слушаю вас, господин Лемхен.
1: Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.
2: Пришла новая партия...
1: Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече.
2: Угу.
1: Имеется в виду последние контракты Mitsubishi Denso,
2: да.
1: Юридическая сторона.
2: К вашим услугам.
1: Тогда, если вы не возражаете, минут через 30 в конторе нашего отделения.
2: Угу.
1: Вас устраивает?
2: Вполне. Через 30 минут.

Над городом висели низкие тучи, парило. Первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «Пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника. Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость.

Итак, рапорт получен. Сейчас нас будут хвалить. Ну что же, я за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно, когда хвалит сам господин Лемхин. Ой, странное дело. Почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы. Какая у нас может быть слава? Для чего вырос городишко за последние годы? Какие небоскребы отгрохали. Он еще один строит. Это что же там у нас будет? А, да. Лунокомплекс. Лучший в мире джаза и публичный дом. Все для нашего доблестного гарнизона. И для наших храбрых туристов. Особенно пожилых. И для благородных рыцарей науки. Окраины пустеют. И уже некуда возвращаться вставшим из могил покойничкам.

0: Хотел бы я знать, чем все это кончится. Впрочем, лет 10 назад я совершенно точно знал, чем все это должно кончиться. Непреодолимые кордоны, поезд пустоты шириной в 50 километров, ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво. Ведь надо же. Да, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты. А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. С одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают. С одной стороны нельзя не признать, с другой стороны нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом 18 градусов, испускает квазитепловые электроны под углом 22 градусов. Ой, к дьяволу. Все равно, до самого конца мне не дожить.
1: Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской «Юридическая контора Корж, Корж и Сеймак». На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет. Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна.
2: А, ну вот и вы. Входите, располагайтесь.
0: Благодарю вас. Благодарю вас.
2: Закуривайте.
0: Спасибо, я не курю.
2: Полагаю, юридические дела фирмы Mitsubishi Denso мы обсуждать с вами не будем.
0: Как вам будет угодно.
2: С сожалением должен сообщить вам, Ричард, что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление. Да. Вас даже собирались представить к ордену. Но, однако, я предложил повременить. И правильно сделал. Вы спросите меня, почему я проявил, казалось бы, чрезмерную осторожность?
0: Ну, наверное, у вас были к тому основания.
2: Да, были. Что явствует из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа, тоже ваша. Группа «Веер», «Квазимода», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было. Все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию?
0: Во всяком случае, последние 3 месяца утечка материалов из зоны через Мармонт прекратилась. Угу. Во всяком случае, по моим сведениям.
2: Противник отступил, не так ли?
0: Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении, так.
2: Не так! Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.
0: Да провались они, твои награды. На чердак я твои награды вешу. Тоже мне моралист-воспитатель. Я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело. И нечего мне морали читать, какой у меня противник. Скажи просто и ясно, где, как и что я прошляпил. Что эти негодяи откололи еще? Где, как и какие нашли щели? И без предисловий. Я тебе не приготовишка сопливый. Мне уже за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих наград сижу.
2: Что вы слышали о золотом шаре?
0: Господи! Золотой-то шар здесь при чем? Провалился бы ты с твоей манерой разговаривать.
3: Золотой шар есть легенда. Мифическое сооружение в зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.
2: Любых?
3: В соответствии с каноническим текстом легенды любых. Угу. Существуют, однако, варианты.
2: Так, а что вы слышали о смерти Лампе?
3: 8 лет назад... Сталкер по имени Стефан Норман, по кличке Очкарик, вынес из зоны некое устройство, представляющее собой, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Mm-hmm. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту, в цене они не сошлись, Очкарик ушел в зону и не вернулся, где находится агрегат в настоящее время неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из Метрополя предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки.
2: Все?
3: Все?
2: Так. Ну, а что вы слышали о рачьем глазе?
3: О каком глазе?
2: О рачьем. Рак. Знаете, такой рак с клешнями?
3: Я в первый раз слышу.
2: А ну, а что вы знаете о гремучих салфетках?
3: Ничего не знаю. А вы?
2: К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о рачьем глазе, ни о гремучих салфетках. А между тем они существуют.
3: Из моей зоны?
2: Вы сядьте, сядьте! Наш разговор только начинается. Сядьте!
3: Благодарю вас.
2: Продолжим наш маленький экзамен. Как поживает старик Барбридж?
0: Барбридж? Ну, стервятник Барбридж под наблюдением. Угу. Коллега. В средствах не нуждается. С зоной не связан. Содержит 4 бара. Веселый дом и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь Дина. Она ведет рассеянный образ жизни. Сын Артур только что окончил юридический колледж. Вот...
2: Отчетливо. А что поделывает Крион Мальтийц?
0: Это один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой Квазимода. Теперь сбывает хабар институту через меня. Я держу его на свободе. Когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Mm-hmm. Правда, в последнее время он сильно пьет. И я боюсь, он долго не протянет.
2: Контакты с Барбиджем?
0: Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.
2: Очень хорошо. А что ж слышно о Рыжем Шухарте?
0: 1 месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается, пытался покинуть город, но у него... Mm-hmm. Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до зоны.
2: Все?
0: Все.
2: Немного. А как обстоят дела у счастливчика Картера?
0: Так он уже много лет не сталкер. Oh. Торгует подержанными автомобилями. 4 детей, жена умерла 1 год назад. Теща...
2: Ну, кого из стариков я еще забыл?
0: Ну, вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Mm. Сейчас он в больнице. Умирает от рака. Uh-huh.
4: И вы забыли Гуталина.
2: А, да. Что Гуталин?
4: Гуталин все тот же.
2: Да.
4: У него группа из 3 человек неделями пропадают в зоне, все, что находят, уничтожают на месте. А его общество воинствующих ангелов распалось.
2: Почему?
4: Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в зону. Дьявола во дьяволу. Ну, теперь скупать нечего. Кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.
2: Понимаю. Ну, а молодые...
4: Что ж, молодые... приходят и уходят.
2: Да.
4: Есть человек 5-6 с кое-каким опытом, но последнее время им некому сбывать хабар. И они растерялись. Я их понемножку приручаю. Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры-автоматы.
2: Да, я слыхал об этом, слыхал. Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют? Или я ошибаюсь?
4: Это вопрос времени, шеф. Скоро начнут оправдывать.
2: А как скоро?
4: 5-6 лет.
2: Между прочим, вы, наверное, еще не знаете... Противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.
4: В моей зоне?
2: И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис. Перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиные ущелья на Черное озеро к подножию Балдер-пика.
4: Это же периферия. Там пусто. Что они могут там найти?
2: Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это для справки, это вас не касается. Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Мармонте почти не осталось. Те, что остались, к зоне больше отношений не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет... А когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из мормонской зоны уже 3 месяца как прекратилась. Так? Не слышу ответа.
4: Ладно, шеф, хватит. Вы меня уже сварили и жарили. Можете подавать на стол.
2: Вам даже нечего мне сказать. Вот ушами хлопаете перед начальством. А каково было мне, когда позавчера? Короче говоря, за последние 2 месяца только по имеющимся сведениям комплексы противника получили свыше 6000 единиц материала из различных зон.
4: Позвольте,
2: Не тешьте себя иллюзиями. Отпечатки пальцев Барбриджа.
4: Как?
2: Отпечатки пальцев Мальтийца. Отпечатки пальцев носатого Бен Галеви, о котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть.
4: Но ведь он же...
2: Отпечатки пальцев Гундосова, Гериша и карлика Цмыги. Так-то вы приручаете вашу молодежь. Браслеты, иголки, белые вертячки. Мало того, какие-то там еще рачьи глаза. Какие-то птичьи-погремушки, гремучие салфетки. Черт бы их подрал! Что вы думаете во всем этом, Ричард?
4: Ничего не думаю. Простите, шеф, я сейчас вообще... Ой. Дайте отдышаться. Барбридж не имеет никакого отношения к зоне. Я знаю каждый его шаг. Он устраивает попойки и пикники на озерах. Он зашибает хорошие деньги. И ему просто не нужно. Простите, шеф, простите. Я Конечно, чепуху говорю, но я уверяю вас, я не теряю Барбары Джи из виду с тех пор, как он вышел из больницы.
5: Я вас больше не задерживаю. Даю неделю сроку. Представьте соображение, каким образом материалы из вашей зоны попадают в руки Барбары Джи и всех прочих. До свидания.

0: Время было неурочное, но заведение «Пять минут» сияло огнями, что твой метрополь. Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нуно вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору, свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь. Масоу Канаша восседал за столом и рассматривал в зеркальце болячку на носу. Он поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив.
1: Здравствуйте.
0: И некоторое время молча рассматривал этого прохвоста.
1: Помогу,
0: и слушал, как тот невнятно бормочет что-то
1: может
0: насчет
1: быть,
0: проклятого
1: месяц,
0: дождя и ревматизма.
1: Давайте. И плащик снимем, давайте.
2: Закрой-ка дверь, голубчик, на ключ.
3: Момент, босс.
2: Так.
0: Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя Масла Канаши – Рафаэль. Маслом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки, сизо-красные голые, торчащие из густой шерсти, покрывающие его руки, словно из манжет. Канаши же он называл себя сам, в полной уверенности, что это традиционное имя – великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем.
2: Ну, как дела?
3: Все в полном порядке, босс.
2: Так, хабар?
3: Есть немножко.
2: Покажи.
0: Масол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке черных брызг, взял браслет, оглядел его со всех сторон и положил обратно.
2: Это все?
3: Не несут?
2: Не несут. Не несут.
3: Да.
2: Так.
0: Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка маслу в голень. Масло лохнул.
1: Господин Нунан!
0: Пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули взад, схватил масла за воротник сорочки и пошел на него, легаясь и вращая глазами.
1: Честно, я говорю!
0: Масол ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.
2: Ай, тебе... На две стороны работаешь, голубчик, да? Стервятник с хабари купается, а ты... Ты мне бусики, бумажки подносишь!
1: Я тебя в тюрьме сгладил,
2: подлец! Ах ты! В навозе у меня жить будешь! Ну, жалеть будешь, что на свет родился. Босс. Откуда? У Барбары Джахабар. Почему ему несут, а тебя нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю?
1: Босс.
2: Ты на кого работаешь? Босс. Говори, подлец.
1: Ну, ей-богу, босс. Чего вы? Ну, какой у стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нет.
2: Да? А ты что? Ты что, со мной спарить будешь?
1: Ну, босс,
2: да?
1: Да нет,
2: я
1: босс,
2: тебе...
1: Ну, босс, ей-богу, ей-богу, лопни мои глаза. Какое там свойство? Босс, и в мыслях этого нет.
2: Ну, высверну тебя.
1: Босс,
2: ну. Ах ты, работать не умеешь. Я таких, как ты, за четвертак, десяток,
1: ну,
2: десяток
1: ну,
2: набил.
1: Погодите, босс.
2: Мне настоящий человек нужен при деле.
1: Погодите, босс.
2: Погодите.
1: Погодите, босс. Ну что это вы сразу с налету? Давайте все-таки разберемся. Хабару, говорите, много у Барбриджа. Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то соврал. Соврал, ни у кого сейчас хабару нет. В зону ведь одни сопляки ходят. Но они же не возвращаются. Нет, босс,
4: Это вам кто-то заливает.
5: Эти пикники. Выгодное дело.
4: Пикники?
5: Да.
4: Да не так, чтобы очень. Ну, лопаты не загребешь. Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось.
5: Так. А где эти пикники устраиваются?
4: Устраиваются где?
5: Что, переспрашиваешь все? Ну, ты что, глухой?
4: Так в разных местах. У Белой Розы, на горячих источниках бывают, на Радужных озерах.
5: А какая клиентура?
4: Клиентура какая?
5: Ты что?
4: Ну, если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против стервятника вам здесь не светит.
5: Почему же?
4: Ну, у стервятника клиентура. Голубые каски раз, офицеры из комендатуры два, туристы из Метрополии, из Белой Лилии, из Пришельца, это три. Потом у него уже реклама поставлена. Местные ребята тоже к нему заходят. Ей-богу, босс, не стоит вам с этим связываться.
5: Местные тоже к нему заходят?
4: Молодежь в основном.
5: Так, ну, и что там на пикниках делается?
4: Делается что?
5: Да.
4: Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточка, буфетик, музыка. Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на зону смотреть. Ежели у горячих источников, то до зоны там рукой подать, прямо за серой расщелиной. Стервятник туда им лошадиных костей накидал. Вот они и смотрят в бинокли.
5: А местные?
4: Местные? Местным это, конечно, неинтересно. Так развлекаются, кто как умеет.
5: Хорошо. Хорошо.
4: Да.
5: А Барбридж?
4: Так, а что Барбридж? Ну, как все, так и Барбридж.
5: А ты?
4: А что я?
5: Ты.
4: Ну как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали и это... Ну, там... Ну, как все, в общем.
5: Ну, хорошо. Хорошо. И сколько это все продолжается?
4: Ну, когда как. Когда трое суток, а когда и вся неделя.
5: Вот она прореха. Несколько суток. Несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем. Даже если ты специально задался этой целью. Нет, все-таки ничего не понятно. Он же безногий. А там расщелина. Нет, нет, нет, нет. Тут что-то не то.
6: Кто из местных ездит постоянно?
4: Из местных?
6: Да, из местных!
4: Ой, так я же говорю, больше молодежь. Ну, там Галеви, Ражба, Куренок Цапфа, этот, Цмыга, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют «воскресная школа». Что говорят... Посетим воскресную школу. Они там в основном насчет пожилых баб неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы.
5: Ладно, ладно, хватит. Воскресная школа, ладно, ладно, бог с ними, с пикниками, это не для нас. Но чтоб ты знал, у стервятника есть хабар. А это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Масол, ищи. А то выгоню я тебя, голубчик. Откуда он берет хабар? Кто ему доставляет? Выясни все и давай на 20% больше, чем он. Понял?
4: Понял, босс.
5: Поворачивайся, мозгами шевели, животное.

0: Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы. Плевать на годы. Мы не замечаем, как все меняется. Не знаем. Все меняется. Нас учат с детства, что все меняется. Мы много раз видели своими глазами, как все меняется. И в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходят изменения. Или ищем изменения не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры, оснащенные кибернетикой. Да. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством миллиметр за миллиметром полз на брюхе по зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это франт, при галстуке, инженер. Сидит где-нибудь в километре от зоны, в зубах сигаретка, возле локтя стакан с бодрящей смесью, сидит и смотрит за экранами. Джентльмен на жалование. Да, очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. А ведь есть и другие возможности. Но воскресная школа, например.
1: И вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря.
0: Боже мой, ведь ничего же не удержать, не остановить. Никаких сил не хватит удержать в горшке эту страшную опару.
2: Не потому, что мы плохо работаем. И не потому, что они хитрее.
0: Или ловчее нас. Да, просто мир такой. Человек такой. Да. Не было бы посещения, было бы что-нибудь другое.

0: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rancis.org. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Первый миньон популярного в 60-е годы певца Жана Татляна фирма «Мелодия» выпустила в 1966 году, когда исполнителю было 23 года. С этой пластиночки предлагаю вам песню «Гитарова», русский текст Юрия.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Прозвучал этюд «Экспромт» Валерия Запеска, и мы продолжаем познавать духовный мир этого уникального человека. Немало радости и бед пережил Валерий на своей родине, в солнечной Молдавии. Оно и понятно. Родная земля, как любящая мать, и отлупит, и приголубит. Не раз, изнывая от холода и тоски в заснеженных степях Казахстана, он душой и сердцем будет стремиться туда, где от вишневой метели дух захватывает, где цимбальный звон родников и карпатских речек благовествует о начале нового дня, где утробно воркует горлинка за селом, вторя пастушьей свирели, где хуторяне, собравшись за видавшим виды кедровым столом, слушают великого сына Молдовы, Николая Сулака, и его знаменитую дойну о невозвратной молодости. Именно тогда в голове у Валерия возник сюжет пьесы для фортепиано под названием «Сутки в Молдавии». Все, до последней копейки он отдал бы только лишь за одни сутки, проведенные в родимом краю. Давайте и мы поспешим вслед за маэстро. И окажемся, кстати говоря, в царстве дважды гармонического мажора. Ох уж этот дважды гармонический мажор. От хребтов Седого Кавказа до полноводного Ганга, от верховьев Тихого Дона до знойной Албании распростер он свои златотканные сети из диезов и бемолей. Не забыл он и о кодрах Молдовы. Слушаем композицию Валерия Запеска «Сутки в Молдавии».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Когда я закончил институт, я выступал на джазовом фестивале, а Бог везде смотрел. Я учился, в принципе, не для себя. Я учился, чтобы быть полезным Богу. Слушал на приемнике вот эти радиостанции христианские, читали Библию. И так потихонечку развивался. Так я прослушал всю Библию за 5 лет. Вот потому я и пошел славить Бога. Я не имел возможности узнать про Бога в детдоме, когда в школе был. Я в детдоме даже не слышал ни разу слова «Бог». А в школе там ребята подняли шум ночью, там издевались старшие над младшим. И один мальчик говорит: «Все видит Бог». Впервые я только услышал слово «Бог», что он видит. И потом дальше стал искать. Со мной были всякие, и плохое было, и хорошее было. В песнях своих я обращался к Богу. Я раньше только инструментальную музыку сочинял, после как война случилась. Да, только свои песни, никаких чужих не пел. Люди по-разному встречали. Одни говорят: «Это Божьи служители», а кто-то говорит: «Ты на хорошей музыке воспитывался, тебя хорошей музыке учили, вот ты хорошие песни поешь» и так далее. Бывало так, что я встречал в Кишиневе, вот одна женщина часто попадалась, у нее была Библия в руках. Я говорю: «Прочитайте мне вот пророка Исаия, скажем, 5 главу, по-молдавски». Вот она читает. И другого кого-нибудь спрашивал: «Прочитайте мне», и читают около Библии. В общем-то, было здорово.

встань, я уходил. Я мог лишь только помечтать, но разве мог я кем-то стать? Что музыкантом буду я, стал Иисус Христос и я. Я играю и пою,

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спрошу другое. Мне Василий Бежнай рассказывал, и другие. Говорят, ходят легенды про тебя, что узнаешь людей по форме ушей. И даже мне рассказывал Василий, что человека одного не встречал 10 лет, и пощупав ухо, Василий говорит, я тоже различаю людей, ну, по форме руки. Даю привет, и вот какая форма руки, я его узнаю. А у тебя откуда это взялось? Говорят, это феномен. Единственный в Молдове, кто по ушам узнает людей.
2: Как я себя стал осознавать, только-только проснулся, или как, ожил, и потрогал свои уши, увидел, что они красивые. Потом воспитатель меня взял на руки, я тут же его взял за уши, как за свои, сразу. Он разговаривает с детьми. Одну девочку спросил, ты кем хочешь быть? Я говорю, мама. Ну, а меня спросили, кем ты хочешь быть? Я говорю, композитором. А что композитор делает? Песни сочиняет.
1: Тяга к музыкальному слуху, так образно говоря, с детства был.
2: Я скажу про уши. Если человек добрый, доверчивый, он даст ухо потрогать. А недоверчивый не даст ухо. Мнение будет о человеке. Раз он не дал потрогать ухо, значит, что-то не то. Я как-то работал на крышке, ну, закрывать банк. И вот мастер цеха объяснял, крышка состоит из этого, а вот этот бортик, ну, который вверх выглядывает, торчит, называется венчик, венец. Сказал, как венец славы. Вот, имеет такой венец на ухе и может похвалиться, какое у него ухо красивое.
3: Слушаем авторские работы Валерия Записка. Этюд «Экспромт» номер 2 и «Эстрадный экспромт».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Я лучше расскажу про Сибириус, наверное, это самое главное.
2: Сначала скажи, Сибириус что такое? И не все знают.
1: Ян Сибириус. Это был финский композитор 19 века. И в честь его назвали компьютерную программу. Если бы у Паницкого не было бы музыкального секретаря, то вряд ли мы бы услышали его музыку, которую он сделал обработку. Волосенька, жаворонок в его обработке. Много очень таких чудесных обработок. Но если бы не было бы зрячего секретаря, это бы не дошло до нас.
2: А секретарь что делает?
1: Зрячий секретарь слушал магнитофон, как Паницкий играет, его записали на магнитофон, и он слушал, и каждую нотку писал на бумагу.
2: А когда не было магнитофона?
1: Когда не было магнитофона, наиграл чуть-чуть, сколько запомнил, записал. Наиграл еще чуть-чуть, сколько запомнил, записал.
2: Хорошо, а тот человек, который играл, он же играл с каких-то нот?
1: Он играл с головы, он сам сочинял, делал эти обработки.
2: А, и нигде не записывал. Его секретарь потом уже записывал ноты.
1: Да, дело в том, что он по Брайлю писать не мог. Потом был такой незрячий композитор Сидельников. И что бы он делал без секретаря? Вот был такой незрячий Сергей Разумов. Что бы он делал без секретаря? Я был на концерте этого композитора. Девчонки, да, вот, которые записали его музыку, они же исполняли. Был хор. Когда прошло много лет, я вспомнил, что же все-таки важнее, композитор или секретарь. Но вот сейчас уже секретарь не нужен. Сейчас надо просто на стол поставить компьютер, загрузить программу Sibelius, сесть за стол и начать печатать.
2: Намного компьютер упростил и это дело.
1: Меня учили печатать на компьютере. И как учили, теперь каждый послушает.
2: Эта музыка сделана на компьютере?
1: Да, да. И мне хочется подсказать, мне просто жалко, что незрячие люди, да, вот я видел, кто пишет на слух, да, по Брайлю. Вот даже сам этот Володя Сапогов, он секретарь только по Брайлю. Вот он печатал все в сборниках. Помощь художественной самодеятельности, но он писал по слуху. И вот у меня тоже был такой случай в жизни. Один парень дал мне ноты читать по Брайлю. Писал их не он, а его отец. С голоса написал. Этот человек спел ему, а тот с голоса написал. Этот листочек хранился лет 40. Его сын подает мне этот листочек. И я читаю до ми ля соль фа ми ре ми фа соль ми ре ре до ми соль до ми ля соль фа ми ре ми фа соль ми ре ре до ми до соль до до си си ля ля соль ми фа ми ре ре до ми соль соль до до си си ля ля соль ми фа ми ре ре до ми до. Вот он это написал, эта песня называется «Хора Унири».
2: Да, это Василий Александрович написал слова.
1: За то, что я прочитал, он увидел, что я ноты читаю, подарил мне сборник по Брайлю, там серенада Шуберта, скерца Моцартского, вальс «Фантазия» Глинки, вариации Паганини, ну много чего там было. Но я весь сборник этот выучил. И много так музыки я писал. Меня бывало просили, напиши там песню «Сладкая ягода». Там. Я и молдавский диктовал, когда в Петропавловске учился. Так я писал, считайте, что я секретарем музыкальным был с 11 лет. Однажды я в институте писал диктант. И преподаватель говорит: «О, как секретарь пишет».
2: Это редкая профессия.
1: Да, и очень нужная профессия. Но чтобы записать, надо иметь слух хороший, чтобы записал точно.
2: А если слух не очень хороший, тогда ноты записываются искаженно.
1: Да, вот я, например, написал «Мазурка» в молдавском стиле. Я да хотел, я лежу, и уже мне играет. Я так хочу ее записать. Я уже и сам ее играл, думал, все буду я так ходить. Ну, взял и записал. А бывали случаи другие. А ну-ка дай-ка я напишу один тетрахорд, а тут какое-то опевание, а тут с другой ноты какую-то гамку сыграю. И я уже даже иногда это называю рисую. Получается музыка. А потом раз, тут что-то вырезал, тут что-то скопировал. Я таким образом написал цикл фортепианных пьес.
3: Многие помнят замечательного музыканта Валентина Дмитриевича Кондратьева. Любовь к детям, добрый нрав, юмор, в какой-то степени сарказм и ирония ярко отразились в его произведениях. Пьесы Валентина Дмитриевича можно назвать живописью в звуке. В начале 90-х мне посчастливилось побывать на концерте этого композитора. Впервые я тогда услышал миниатюру под названием «Корова на льду». Каждый такт вызывал у нас дикий хохот. Мы реально представляли себе тучное, рогатое, неуклюжее животное, выделывающее пируэты на коньках. И вот совсем недавно другой композитор, Валерий Запеска, познакомил меня со своими сочинениями для фортепиано. Я обратил внимание на пьесу под названием «Катание на льду в снегопад». Казалось бы, легкое, светлое, полетное произведение, но за всем этим ощущается некий трагизм, вечная борьба человека с судьбой. Ведь иной раз можно так упасть, пусть даже и в снегопад, что потом и вовек не встать. В нашем эфире композиция Валерия Запеска «Катание на льду в снегопад».

теперь остановимся на аранжировках Валерия Запеска. Венгерский чардаш. Первичная обработка Николая Резоля. Эдмундо Рос. Вишневый сад. Румба.

0: напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Очень вдохновленное сочинение, спасибо. И продолжим наш рассказ дальше.
2: Я расскажу про аранжировки. Я делаю аранжировки той же программы «Сибелью». Я делал аранжировки людям из Петропавловска. Меня просил Михаил Хайрулин. Фонограммами я занимался очень-очень-очень давно. Первая моя фонограмма была это в школе. Я зашел в радиовузу, включил магнитофон и всю пленку размотал по всему радиовузу. Это была моя первая фонограмма. А потом пошел. А потом другая фонограмма была, у нас был ансамбль «Водосогрева». Это Гриша, Даша. Ну и, короче, мы записали «Город детства», еще какую-то песню записали. Как раз мы пели тогда еще такие песни, как «Иньямана Фиди Пятры», румынская песня. Из репертуара, кажется, «Маргареты Пыслару». Когда Румынию бери, слушай сколько хочешь. Я даже на уроках слушал Румынию. Другие фонограммы, уже когда я поехал учиться в Петропавловск, дали нам магнитофон Дайна на втором курсе. И вот я начал первые записи. Собрал ребят, тех, кто только-только поступил. Инструментов не было, был только брайлевский прибор в ящиках от тумбочки. Это вместо ударника. Ну и что-то записали. Когда я приехал в Бендеры, а точнее сначала в Бессарабку работал руководителем хора, волей-неволей надо было заниматься аранжировками. О фонограммах тогда и думать не мог. Потом приехал в Бендеры, работал руководителем ансамбля. Потом задумывался о фонограммах. Мне все-таки хотелось. Тогда был такой в России Валерий Шаповалов, Юрий Садовник был, мне тоже хотелось, как он. И вот моя жена песни сочиняла, она хорошо сочиняла. И первый альбом я ее записал. А до этого еще тренировался, была пластинка Жанны Бичевской. И я подыгрывал Жанны Бичевской на электрооргане. Потом пробовал Трево Маринич, они с гитарой и с тамбурином этим. Гармошечка такая, с баянными клавишами. Пели, не сыграли воду. Я им тоже подыгрывал. Потом уже свои песни стали сочинять. И, короче говоря, делал фонограммы для нас. Потом пробовал применять фонограммы даже на свадьбах. Бас-гитара отдыхает, а вместо бас-гитары играет фонограмма. Я на одном органе не играю, а играет фонограмма. Короче говоря, дополняет. Никто не отдыхает. И еще были у меня фонограммы. Я в Петропавловске участвовал в драм-кружке. Был как звукооператор. Делали спектакль, как он назывался, «Талганай». Спектакль прошел блестяще. И выстрелы были нормальные, и музыка была нормальная. А если бы меня спросили однажды, кем я таки хотел бы быть, я бы сказал радиооператором. Или на второе, или на первое. Все-таки музыкант. Я мечтал иметь свой оркестр и так далее. Я хотел петь как Сулак. Даже пел на русском языке, но молдавские песни. Тоже пел под Сулака.
1: Да, большой фан Сулака Василий Беженарь из Дроки.
2: Вы знаете, я скажу, что многие незрячие, я когда вот школьником был, и вот у кого был транзистор, у кого где радиоточка, и когда была лаватра жёлтая, все собирались возле радиоточки, качаются, слушают популяр, когда умер, плакал, очень плакал. И вот когда в поезде мы где-то были, и там был один, пел Сулака песни, поёт, тогда качается, аккомпанирует себе на баяне. Такой эффект потрясающий. Это не дефект. Просто человек показывает, как он любит музыку. Он не может не двигаться. Его музыка сама движется. вижу.
1: Музыка очень важна в жизни незрячего. На сегодняшний день образование для незрячих может быть улучшено, чтобы для незрячих более доступны были консерватории или школы музыкальные.
2: Конечно, образование нужно, потому что, допустим, как мне один говорит, вот ты слушай, я читаю. То, что я тебе читаю, это люди пережили, это люди трудились над этим. То, что я тебе читаю, это уже считай, что я тебе разжевываю и в рот вкладываю, чтобы тебе было понятно, что ты с этим уже не сталкиваешься. Вот, допустим, ты изучаешь электроорган. Вот тебе объясняют, что такое электроорган. Электроорган – это инструмент, состоящий из электрогенераторов. Каждый генератор свой звук имеет. И кроме этого, они еще делятся на гармоники, на частоты. Отсюда и получается первый октав, второй, третий и так далее. Отсюда еще и регистры складываются у электрооргана. Вот на электрооргане советские такие были. 4 голоса. Низкий, средний и 2 высокий. Но чтобы нам понятно было, так как на классическом органе пишут 4, 8, 16 и так далее. Цифры означают путы. Это длина трубок в классическом органе. Вот о таких вещах, да, вот рассказываю, чтобы мы знали, как этот орган устроен, на что рассчитан. Вдруг, допустим, диапазон клавиатуры, ну, не хватает для твоих аранжировок. Пишешь аранжировки так, что превышает диапазон этого органа. Значит, он должен писать так, чтобы это соответствовало этому электрооргану. Аранжировщик должен знать, руководитель оркестра. Инструменты все должны быть на резиновом коврике. Должно быть заземление, чтобы никого не убило то. А то кого посадят? Руководители, обычно руководитель, он же и аранжировщик. А радист, гитарист, жена мне читала по зрячему статьи по аранжировке, поднимался вопрос, как выбрать инструмент подходящий. А еще надо многое знать, как надо написать ноты для трубы. Такая ситуация бывала. Вот мы идем играть на свадьбу, с нами труба. Мы, конечно, все знают. Трубач говорит, играйте в ре минор. А он не знает, что он нас запутал. Он будет играть в ре миноре, а у нас будет до минор. Ну, на электрооргане это будет до минор. На гитаре, что тональности не совпадают. Так инструмент устроен. А это для него ре минор. А для них уже до минор. И он объявил тональность, а люди кидаются с ним играть и не совпадают с звучанием. А когда они все знают вот эти недостатки, ведь каждый инструмент в чем-то ограничен. Вот то, что труба не строит пианино, да, вот когда на пианино берешь си бемоль, то на трубе это будет до. Когда на пианино берешь до, на трубе это будет ре. Вышли на то, труба строит. Он пишет, скажем, пианино чистый ключ имеет, ну, до мажор, никаких диезов, ничего. А на трубе будет уже 2 диеза. В музыке очень много явлений. Когда человек необразованный, он не знает, а что это такое, как это называется, вот как в природе. Гром гремит, и мы знаем, что это гром. Так и в музыке тоже. Много-много-много явлений, и музыканты не знают самоучки, как это называется. Все учение не только зависит в том, что ты знаешь, как прочитать и написать ноты, а должен знать еще все вот эти явления, какие в музыке случаются, как их назвать, как их записать.
1: Писатель пишет романы, музыканты своей музыкой тоже рассказывают что-то людям, тоже о чем-то говорят. Если есть хорошее музыкальное образование, он расскажет, передаст лучше свое видение.
2: Когда продемонстрировал Грум Ла Парадис, я хотел рассказать, как как человек растет постепенно, как он в духе возносится к Богу. Не так сразу, если он сразу туда пойдет, то все грехи его наружу.
1: Но сразу в жизни ничего не случается.
2: Да, да, да. А он постепенно, постепенно. Он сначала, может быть, нехороший человек, потом он чаще молится. А вот еще есть музыкальный рассказ, как-то, или «Город призраков», что-то такое, фантазия. Это я сочинил, когда утонул. Я в 5 лет слышал, что дети ныряют. И я тоже нырнул. А не знал, что надо потом вынырнуть. И меня вода понесла, понесла, и меня достали. И когда я уже очнулся, с меня вода выходила. И я вспомнил, да, вот этот город призраков. Это тоже синтезатор, ну, сочинение.

0: Спасибо большое, Валерий, за объемный рассказ. Теперь, после содержательного разговора, наверное, заключим наш репортаж. Придем к финалу. И в конце репортажа хочу спросить, Валерий, какое у тебя кредо в жизни было? Как ты шел, достигая этих успехов?
1: Кредо одно – верить. Вера – это уже есть цель. И мечтать.
0: Да, если человек мечтает о чем-то и мечтает сильно и стремится к этому, обязательно дойдет до своей цели. Есть ли любимая книга?
1: Когда-то мне была любимая книга. Франц Шуберт. А когда-то наслаждался Шукшином. Есть книга, это Библия. Я уже ее, наверное, раз 10 перечитал.
0: Да, это книга книг, где любой человек может найти полезное для себя. Есть ли любимый герой, персонаж, которому хотел бы подражать?
1: Я это и личность отдельная, персональная.
0: Какой жанр музыки более всего нравится?
1: А я все люблю. Все люблю.
0: Все абсолютно, чтобы была качественная, хорошая музыка. А может быть, есть любимая песня из, неважно из какого жанра, но любимая песня?
1: Мои любимые песни – это те песни, с которыми я прошелся, когда прославлял Бога. И я пел такую песню очень хорошо. «Зачем свет незрячим глазам?» Передача, да, называется «Зрячие сердца». Так получается, что слепой человек иногда видит больше зрячего. То, о чем мы говорим, да, что я вот прославлял Бога, да, это говорит о том, что я зрячий сердцем, потому и пошел славить Бога. А зрячих я видел просто слепыми.
0: Есть, может быть, еще какая-то мечта, к которой стремишься, еще не осуществленная пока?
1: Вот я мечтал записаться на радио РАНС, чтобы меня подслушали не зрячие передачи, зрячие сердца.
0: Ну, возможно, это скоро случится.
1: Я хочу, чтобы меня подслушал Володя Сапого, и чтобы поставили ему вальс «Под небом Париж». Он как-то рассказывал в передаче, когда он был в Германии, что ему подходил один немец и говорил оттреснутым голосом, чтобы он сыграл Живаго. Я хочу в знак благодарности, чтобы ему включили вальс «Под небом Париж», который я записал.
0: Может быть, и послушает. Думаю, обрадуется, что о нем знают.
1: Конечно.
0: Ну что, Валерий, на этом, наверное, закончим с нашим сегодняшним интересным собеседником Валерием Запеско. Беседовал Урсу Марчел из ЯС. До свидания, до новых встреч. Спасибо, Валерий, всего хорошего и чтобы все мечты сбылись.
1: Мулцумест, Марчел. Румос, мулцумест.
0: До свидания, Валерий. Всего хорошего и новых успехов.

тех, кто неравнодушен его творчеству. Связаться с ним можно по адресу в Скайпе русскими буквами Валерий_Запеска. И кто знает, может быть, когда-нибудь на радио Рансис прозвучат новые песни Валерия Запеска на стихи кого-то из наших радиослушателей. И, конечно же, хочу поблагодарить Марчелло Урсу, который познакомил нас с таким удивительным, светлым, во всех отношениях зрячим сердцем и душой человеком. А пока не говорите мне прощай, призывает Валерий и надеется на новую встречу с нами. Над программой работали ведущий Марчелло Урсу и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

И асфальт он привык растирать в порошок из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодняшний выпуск будет целиком и полностью посвящен замечательной программе, которую можно установить на Android или на Windows. Называется она Murglar. Пишется Murglar, естественно, английскими буквами. Я уже про это приложение и отдельные выпуски делал и рассказывал. Но оно настолько замечательное и полезное, что в очередной раз потребовалось целый выпуск записать. Тем более, что 20 августа сего года разработчик Murglar выпустил очень крупное обновление. Настолько крупное, что старшая цифра версии изменилась с двойки сразу на 6. И теперь версии Murglar начинаются с цифры 6, потом точка и номер поле мелкого обновления. Так что, если вы уже знаете, что это такое, обязательно обновляйтесь. Если не знаете, сейчас вкратце и поясню. Murglar — это замечательная программа, которая позволяет даже в случае отсутствия подписки на музыкальные онлайн-сервисы типа ВК-музыка, Яндекс.Музыка, Deezer, SoundCloud, YouTube Music и так далее — пользоваться ими вполне себе полноценно. То есть управлять своей музыкой. Естественно, вы должны входить в аккаунт. Ну, если вы хотите работать со своей музыкой во ВКонтакте или в Яндекс.Музыке, обязательно нужно со своим аккаунтом входить. То есть слушать музыку, добавлять в избранное, скачивать музыку в память устройства, слушать мою волну, личные радиостанции и тому подобные вещи. То есть основной функционал даже в том случае, если у вас нет подписки. Вам нужен только аккаунт от Яндекс.Музыки, ВК-музыки, Deezer и так далее. Но в самой программе Murglar можно купить премиум-версию или ежемесячную подписку, и в этом случае вы получите дополнительный функционал, но о нем я чуть попозже расскажу, а пока основные возможности Murglar. Итак, поддержка самых популярных в России музыкальных онлайн-сервисов — это Яндекс.Музыка, ВК-музыка, YouTube Music, Deezer, SoundCloud, а в версии 6 появилась еще поддержка таких непопулярных в России сервисов, как Tidal и Qobuz. Я не знаю, если вы ими пользуетесь, то, возможно, вам это станет еще удобнее, но основное преимущество Murglar как раз состоит в том, что в одном приложении можно управлять своей музыкой в наиболее востребованных музыкальных сервисах. Не нужно ставить отдельное приложение для Яндекс.Музыки, для VK-музыки, для Deezer и так далее. Все делается в одном приложении, весь функционал доступен абсолютно бесплатно основной, но, тем не менее, есть премиум возможности.
1: Инфотрон.
2: По поводу доступности Murglar. В версии 6 ничего страшного с доступностью не произошло. Я пока что наблюдаю только один момент. Если в версии 2 кнопки назывались по-английски «Download» и «Меню», то теперь кнопка «Download» стала называться по-русски «Скачать», а вот кнопка «Меню» вообще никак не называется. Скринридер просто на ней сообщает кнопка, но легко догадаться, что это кнопка «Меню», потому что она всегда находится рядом с кнопкой «Скачать». Ну и если вы на нее нажмете, то откроются различные пункты меню. Хотя, если бы эта кнопка была подписана, было бы совсем замечательно. То есть она нажимается, она видна скринридерами, но просто она никак в виде текста не подписана. Вот это, пожалуй, наиболее такая заметная проблема и неудобство с доступностью, если это можно считать неудобством. В основном Android-версия вполне удобна. Но самое главное, разработчик Murglar заявил, что начиная с версии Murglar 6 добавлена поддержка работы с физической клавиатурой и с пульта от приставки или телевизора. То есть Murglar можно попытаться использовать на телевизоре с Android TV или на приставке с Android TV. Я попробовал. Но в случае наличия физической клавиатуры, используя токбэк и нажимая команду Alt, стрелка вверх, вниз, лево, вправо, все, в принципе, и в версии 2 было доступно и удобно. А вот нажимая просто стрелки на пульте, я пока какого-то особого прогресса при использовании именно обычных кнопок на пульте не обнаружил. Хотя разработчик утверждает, что добавлена поддержка. Так что теперь Murglar можно устанавливать и на приставки с Android TV, и на телевизоры с Android TV. Ну, в общем, абсолютно всеядное и универсальное приложение. Кстати, есть версия Murglar и для Windows. Правда, я ей пользоваться не смог, потому что в силу специфической платформы разработки скринридеры с Murglar для Windows работают, ну, весьма неудобно и коряво, хотя приноровиться можно. А где же скачать Мёрглер? Ну, естественно, ни в каких магазинах приложения вы эту программу не найдете. Поэтому нужно искать в интернетах. Самый простой способ – это открыть поисковик и набрать запрос «скачать Мурглар». Ну и можете скачать на портале 4PDA, на GitHub, еще где-то. В общем, для Android достаточно найти установочный APK-файл, для Windows установочный .exe-файл, ну и дальше все стандартным образом устанавливается.
0: Инфотрон.
2: Теперь давайте, наконец, я перейду к рассказу о том, что дает премиум-версия, ежемесячная подписка, а самое главное, как это оформить. На момент записи данного выпуска есть возможность купить пожизненную премиум-версию Мёрглер всего, внимание, за 300 рублей. Причем покупается она любым способом. Даже криптовалюту можно использовать, можно с помощью стандартной банковской карты, электронных денег и так далее. В общем, любым способом. И всего за 300 рублей я получил пожизненную премиум-версию. Разработчик заявляет, что эта возможность продлится до 30 сентября, поэтому все зависит от того, в какое время вы эту программу слушаете. Если 30 сентября уже прошло, узнавайте, можно ли купить теперь пожизненную премиум-версию или нет. Теперь что дает премиум-версия и подписка? Ну, во-первых, если у вас премиум-версия Мёрглер, то у вас разблокируются некоторые дополнительные возможности. Ну, например, автоматический запуск приложения при включении устройства, какие-то функции, связанные с обложками, текстами. Но это не столь критично. На мой взгляд, самая важная функция, которая становится доступной после покупки премиум-версии, это возможность использования сторонних плагинов. Сторонние плагины расширяют набор музыкальных сервисов и вообще функционал Мёрглер, но эти сторонние плагины делают сторонние разработчики. Это отдельные APK-файлы, они просто устанавливаются. Если у вас премиум-версия Мёрглер или версия с подпиской, они появляются в разделе «Библиотека» как отдельный пункт меню. Внимание! Для Мёрглер 6 нужно устанавливать плагины, в описании которых написано «Плагины для библиотек версии 9.1». Есть еще старые варианты для библиотек версии 7.1. Так вот, если у вас современная версия Мёрглер 6, нужно устанавливать плагины, где написано «Для библиотек версии 9.1». Если вы поставите «Для библиотек версии 7.1», то они у вас в Мёрглер 6 не появятся, поэтому обязательно обращайте на это внимание. Где эти плагины взять? Ну, лично я беру на 4PDA. Там есть ветка. Если вы зайдете на 4PDA и напишите запрос «Мурглар», попадете в ветку, там и версии самой программы, но самое главное – сторонние плагины. Какие же можно установить сторонние плагины? Я только некоторые перечислю. Например, дополнение, которое добавляет поддержку сервиса Musify. Причем без аккаунта вам даже не нужно регистрироваться на Musify. Можете находить, слушать и скачивать имеющийся там контент. Есть интересный плагин для радио, который добавляет каталоги радиостанций Radio 101, радио в формате Lossless и так далее. Своих радиостанций пока что туда добавлять нельзя. Есть дополнение, которое добавляет библиотеки подкастов. Правда, на мой взгляд, оно малофункционально, потому что там только библиотеки подкастов типа Apple Music. Там русскоязычных подкастов практически нет, и возможности добавить свой сторонний подкаст или экспортировать, или импортировать тоже нет. Зато есть интересное дополнение, которое называется «Книга в ухе». Если вы его установите, то у вас появится доступ без учетной записи к сервису «Книга в ухе». Там можно слушать и скачивать аудиокниги, естественно, те, которые там имеются. При этом вам не нужно даже регистрироваться на этом портале. Ну и тому подобные дополнения, например, поддержка потокового прослушивания с вашего личного сервиса по протоколу Torrent и еще некоторые моменты. В общем, все эти дополнения можно найти в начальном сообщении ветки 4PDA, но устанавливать эти дополнения можно только если у вас премиум-версия. Если у вас ежемесячная подписка, то помимо всех функций премиум-версии, вы еще получаете возможность скачивать аудио в любом сервисе в максимально доступном качестве. Если у вас вообще нет аккаунта Мёрглер, то есть в бесплатной версии, можно скачивать максимум в качестве 128 килобит в секунду MP3, а вот именно подписка дает возможность, если сервис предлагает такую возможность, скачивать в максимальном качестве.
0: Инфотрон.
2: Теперь как оформить подписку, купить премиум и так далее. Прежде всего, вам нужно создать учетную запись Мёрглер. Делается это очень просто. Открываете Мёрглер, и ищите кнопку, которую TalkBack озвучивает на английском, что-то вроде Add Service или Add Account. Нажимаете на нее, и первый же пункт – войти в учетную запись Merkle. Нажимаете на нее, и если у вас нет аккаунта, регистрируйтесь. Указываете почту, пароль, вам на эту почту приходит письмо, авторизуетесь. И потом, когда вы уже зарегистрировались, выбираете в этом же разделе пункт «Войти». Вводите вашу электронную почту, пароль, и подключается учетная запись Merkle. Внимание! На данный момент очень неудобно реализована функция выдачи слотов активации. Одновременно можно с одним и тем же аккаунтом войти не более чем на 6 устройств. Но если вы, например, устройство сбросили или обновили, то есть старое отдали или продали, заменили на новое, снова вошли с вашей учетной записью Merkle, то при таком варианте количество активаций не сбрасывается, слот высвобождается только через 2 месяца. И даже если вы на старом устройстве предварительно выйдете, этот слот не освободит. В результате получается очень удобная картина. 2 месяца нужно ждать для того, чтобы слот освободился. И только через 2 месяца, если с какого-то устройства вы 2 месяца не заходили в Merkle, тогда слот высвободится. Так что вот это действительно неудобно. Итак, входите с вашей учетной записью Merkle, да, в нужном устройстве. Дальше заходите в вашу учетную запись, и там будет 2 пункта. Купить премиум и оформить подписку. Нажимаете, удобным для вас способом оплачиваете. Можно хоть с помощью банковской карты, хоть с помощью электронных денег, даже криптовалюты. Все очень просто. Ну и здесь, собственно, покупаете премиум или подписку. Причем купленная подписка привязывается именно к вашей учетной записи. То есть, если вы устройство заменили, сбросили или добавили новое устройство, вы просто на этом устройстве в Merkle входите с вашей учетной записью, если слот есть свободный. И после этого здесь автоматически активируется либо премиум, либо подписка. Все, достаточно купить, оплатить один раз. Дальше на всех устройствах, на которых вы входите с этой вашей учетной записью Merkle, автоматически премиум функции активируются. Ну и в заключение хочу сказать, что Merkle — это самообновляемая программа, то есть вы ее установили, а потом в случае выхода стабильных обновлений при запуске Merkle у вас появляется сообщение, что доступна новая версия, вам достаточно нажать «Скачать», и новая версия будет установлена. Еще раз призываю всех использовать самую последнюю версию Merkle. Объясняется это тем, что API самих музыкальных онлайн-платформ время от времени меняется, и разработчик Merkle адаптирует, исправляет, скажем так, подкручивает под эти изменения. Поэтому, если появляется сообщение о доступности новой версии, обязательно обновляйтесь. Ну вот, собственно, и все, что я успел сегодня вам рассказать. Если вы заинтересовались, ищите, устанавливайте и пользуйтесь программой Merkle. А я с вами прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Ransys продолжает свои передачи.
3: Василь Быков. Пойти и не вернуться. Глава первая. Шел снег. Густо мельтеша в воздухе, снежные круги.

замерзла. То ли от снегопада, то ли от близости вечера, болотно-лесное пространство вокруг все больше мрачнело, хмурилось, наполняя смутной тревогой и без того неспокойную душу. Только что выбравшись из лесных зарослей, Зоська уже раза три оглянулась, хотя сзади никого вроде не было. Чтобы отрешиться от недобрых мыслей, она остановилась, огляделась и варежками обмахнула с плеч снег, отряхнула юбку. Но не прошло и минуты, как снег снова густо залепил ворсистую ткань ее плюшевой куртки, и она подумала, что напрасно отряхиваться. Лучше поберечь варежки, которые без того промокли насквозь и не грели. Руки все больше зябли, особенно когда она переходила голые без кустарников участки болота, где сильней становился ветер и, кажется, густел снег. Снегопад был ей ни к чему, он даже становился помехой. Те, что посылали ее в эту дорогу, рассчитывали на черную, без следов тропу. Но еще часа два назад ничто, казалось, не предвещало непогоды, разве что облачное небо вверху, которое нынешней осенью всегда было облачным. И вот теперь этот снег. Оглянувшись, Зоська увидела на забелевшей кочковатой земле заметные издали следы своих ног, обутых в уже отсыревшие, латанные-перелатанные сапожки. Правда, снег засыпал следы, и если снегопад не прекратится к ночи, следов можно будет не опасаться. Хуже, что она заблудилась. Она шла около часа, но ожидаемой лесничевки все не было видно. Вокруг тянулось замерзшее незнакомое болото, местами поросшее чахлыми извилистыми березками, кустами лозняка и ольшаника. Теперь ей самой не понять, как она сбилась с тропы. Возможно, проглядев в кустарнике ее очередной поворот, или, может, та просто исчезла под снегом. Зоська шла наугад, лишь чутьем определяя нужное направление. Спросить тут было не у кого. Она знала, что ближайшая деревня километрах в 8 за речкой. До деревни надо еще идти да идти. Оружия у нее не было никакого. Хотя оружие перед выходом можно было попросить у ребят. Но когда она намекнула на ту Дозорцеву, тот запретил категорически. В ее деле лучше обойтись без оружия. Компаса ей тоже не дали. Компас, наверное, помог бы в пути, но в случае задержания наверняка бы навел на подозрение. А малейшего подозрения ей надо было избегать. Правда, у нее был паспорт. Немецкий «Аусвайс». Но она не очень надеялась на эту тоненькую с синими печатями книжечку, выписанную на некую Аделаиду Августевич. Аусвайс был старый, потрепанный. Видно, не она первой отправлялась с ним из партизанской зоны в немецкую, хотя имя его прежней владелицы Зоське очень понравилось. Ей бы такое имя, а то «Зося Нарейка». Хотя что ж, каждому свое. Зоське бы вот только перейти это болото, где-то перелезть через речку и выбраться на Скидельский шлях. Там начиналась знакомая местность. Там были люди. Там бы она вздохнула. Правда, она понимала, что там ее ждало немало других опасностей. Но теперь ей казалось, что здесь страшнее. Она почти уже не глядела себе под ноги, где привычно шумела, шастала жесткая на морозе трава. Она пристально всматривалась вперед. В густевшие над болотом сумерки, пестревшие окрест множеством пятен, тусклых полос вдали, каких-то неясных теней. Казалось, в разных местах, замерев, ее поджидали лесные чудовища. Может быть, волки, а может и недобрые люди. Но всякий раз, подойдя к ним ближе, она обнаруживала, что это темнели высокие кочки жесткого папоротника или кусты можжевельника, а то низкорослые, пересыпанные снегом елочки. Пожалуй, ничего больше и не могло быть в эту пору на мерзлом болоте. Однако по мере того, как темнело, привязчивый страх все больше охватывал девушку. Она упрямо гнала его прочь, мысленно ругая себя за пугливость, и то и дело уговаривая. «Ну, чего ты боишься, дурочка? Чего же здесь страшного? Бояться придется там, где люди, дороги, посты у въездов в деревни, проверка документов, полиция. Здесь же безлюдное болото. Ненастный осенний вечер, снег.

0: Все, хотя, может, и мало расположенные к путнику, зато вполне безопасные. Чего здесь бояться? Тем не менее, здесь ей казалось страшнее, чем там, впереди, вблизи от деревень с постами, полицией и проверками всех подозрительных прохожих. Она взошла на едва приметный в болоте пригорок, покрытый неболотной, низкорослой, безо льда травой, с редкими деревцами ольшаника, беспорядочно серевшими на белой земле. Снегопад будто бы поредел, и хотя небо вверху стало темнее, чем прежде, кустарник просматривался далеко. За ним вроде мерещилась стена дальнего леса, и Зоська подумала, не там ли кончается это проклятое болото? Она спустилась с пригорка, прибавила шагу, как вдруг в шагах в пяти от нее метнулось что-то живое и, как показалось, громадное. Зоська в ужасе замерла и только мгновение спустя увидела невдалеке зайца. Большущий русак широкими прыжками размашисто уходил прочь, все дальше в болото, пока не исчез в сумрачной мешанине заснеженной травы и кустарника. Медленно отходя от испуга, Зоська перевела дыхание нерешительно, сама не зная, почему оглянулась, и застыла в немом удивлении, заметив силуэт человека, как бы осторожно наблюдавшего за ней сзади. Зоська на мгновение зажмурилась, а когда открыла глаза, силуэт уже исчез в густеющих сумерках, слившись с неясными пятнами земли и кустарника. С замершим сердцем Зоська еще полминуты вглядывалась, но тщетно. Сзади решительно не было ничего такого, что хоть отдаленно напоминало собой человека. Она подумала, что ошиблась, что это ей показалось, и, обругав себя за напрасный испуг, быстро направилась дальше. Несколько минут она шла мелколесьем, то и дело уклоняясь от холодных ветвей ольшаника, едва сдерживая напряженное желание оглянуться хотя бы за тем, чтобы убедиться, что сзади никого нет. Она заставила себя смотреть только вперед, где уже угадывался в сумерках широкий прогал. Кустарники кончались, да тускло серевшей в ночи стены хвойного леса было рукой подать. Зоська подумала, что, по всей вероятности, где-то здесь должна быть река. Не бог весть, какая это речушка, в которой летом надо было поискать место поглубже, чтобы искупаться, осенью разлилась, и теперь с самого начала пути тревожила Зоську, как через нее перебраться. Легко было Дозорцеву там, в лесу, советовать поискать брод, который должен быть где-то возле лесничевки. Но как ей найти теперь этот брод, если она потеряла саму лесничевку и даже не знает, в какой стороне та осталась? Так оно и оказалось. Река была здесь. Еще издали Зоська узнала ее по ряду кряжестых ольх, привольно разросшихся вдоль берегов по краю голой заболоченной поймы. Между рекой и кустарником лежал открытый, обильно засыпанный снегом участок. Прежде чем выйти на него, Зоська остановилась, взглянула в одну сторону, затем в другую, и, не удержавшись, торопливо оглянулась назад. Но в тускло мерцающих снежных сумерках всюду было безлюдно и тихо покойно. Лишь беспорядочные порывы ветра, порошившие на болото снежной крупой, нарушали сонную тишину ночи. Зоська вышла на пойму, решительно направляясь к ближайшей группе кривых старых ольх, раскинувших на берегу замысловатую вязь своих голых сучьев. Еще издали между их комлей она увидела противоположный в кустарнике берег и припаянный к нему тусклый закраек льда, местами темневший разводами подмокшего снега. Такой же, с плавно выгнутой, будто подтаявшей кромкой, закраек тянулся и вдоль этого берега, а между ними чернела неровная полоса чистой воды. Была она не широкой, эта злосчастная полоска. Местами ледяные закраины почти смыкались, но вода упрямо разъединяла их всюду. И Зоська в нерешительности остановилась. Нет, здесь перейти не было возможности. Следовало поискать что-нибудь более подходящее. Обойдя с наболотной стороны несколько ольх, она снова приблизилась к невысокой, но обрывистой кромке берега. Река здесь круто изгибалась, уходя в сторону леса, и широкая ледяная закраина с противоположного берега почти впритык подходила к обрыву у самых ног. Возможно, Зоське удалось бы до нее добраться, если бы на что-то опереться. Или еще лучше положить с берега длинную палку и по ней осторожно перейти на ту сторону. Надо было поискать подходящую жердину. Пригибаясь, чтобы уклониться от низко нависавших сучьев, Зоська обошла ольховые кусты, пробуя рукой прочность их шершавых комлей. Невзначай бросила взгляд назад на притуманенную даль поймы и снова в растерянности содрогнулась, застыв в неудобной, с повернутой головой позе. Теперь уже не могло быть сомнения. Через пойму из кустарника по ее следам шел человек. Полминуты она стояла, почти омертвев, не сводя взгляда с поймы. Отсюда было трудно рассмотреть идущего. Сумерки туманной пеленой смазывали его очертания, но, вглядевшись, она поняла, что это мужчина и что он идет через пойму к реке уверенным шагом человека, имеющего определенную цель и, наверное, знающего путь. Руки его размеренно двигались в такт шагу. Они не были заняты оружием, но было ли у него что за плечами, она не могла рассмотреть. Тем не менее, она остро почувствовала, что он уже видит ее, что ей надо скорее уходить от него и что уйти в ее положение можно только за реку. Она испуганно метнулась по берегу, пытаясь соскочить под обрыв, но увидела внизу темную полоску мокрого снега и побежала дальше. Из-под снега у самой воды торчал какой-то корявый сук с налипшей грязной листвой. Она на бегу выдернула его и перебросила через черный поток на край льдины. Однако сук оказался коротким, к тому же здорово выгнутым на середине. Он сразу перевернулся и почти весь ушел в воду. Боясь не успеть и лихорадочно работая руками, Зоська выбралась из-под берега и обеими руками вцепилась в нетолстый наклоненный отросток в ближайшем кусте. Повиснув на нем, она кинула взгляд на пойму. Почему-то замедлив шаг, человек приближался к речке. Их разделяла какая-нибудь сотня шагов. Зоська изо всей силы потянула деревцо, и то неровно выломилось у самого корня. Не пытаясь даже очистить его от ветвей, она соскользнула с обрыва и перебросила над водой эту шаткую, малонадежную опору. Все-таки она успела, хотя и намочила у берега ноги. В левом сапоге сразу захлюпала. Но теперь, наверное, можно было рискнуть. Недолго раздумывая и почти физически ощущая пугающее приближение незнакомца, она ступила на корявый конец дерева и взмахнула руками. Ей удалось сделать лишь три робких, торопливых шага, как верхушка деревца, подогнувшись, соскользнула с закрайка, и Зоська очутилась в воде. Она рванулась к недалекой и такой недосягаемой кромке закрайка, но ноги в воде вдруг потеряли опору. Дно ушло в сторону, она погрузилась в воду почти до пояса, с ужасом ощутив, как течение туго ударило ее в бедра, грозя свалить с ног. И тогда сквозь шум, разворошенный ее телом воды, где-то вверху раздалось: «Зоська, постой, ты что, сдурела?» «Антон?» В страхе и замешательстве она замерла, узнав голос того, кого меньше всего ждала тут увидеть. Но ошибки быть не могло. Сноровисто соскочив с обрыва, Антон подхватил из воды ее деревцо и размашисто бросил его мокрой верхушкой ей в руки. «Держись! Держись, я тяну!» Она уже и сама справилась с довольно сильным на глубине течением и, медленно преодолевая испуг, ухватилась за ветки. «Давай сюда! Во, на сухое!» «Эх, ты дурочка! Разве так можно соваться?»
1: «Ой, напугалась же, божечка! И откуда ты взялся?»
0: «Взялся! Разве так можно? Тут глубина! Во!» Отмерил он себе ладонью по грудь, и она, превозмогая холод, пристально посмотрела ему в лицо.
1: «Нет, ей не мерещилось, это в самом деле был он. Голубин, партизан из третьего взвода, которого она несколько дней назад стала называть Антоном.
2: А я гляжу, догоняет кто-то. Так напугалась, что сердце едва не выскочило.
0: Промокло здорово. Ну, конечно. А ну, быстро за мной!» — скомандовал он. «Бегом! Тут деревня где-то была». Она не противилась, сразу подчинилась его властной строгости, тем более, что строгость эта была ей во спасение. Она и сама чувствовала, что эдак недолго и околеть на ветру.
1: Взобравшись на обрыв, он побежал вдоль реки куда-то по пойме влево, и она, едва превозмогая обжигающие ноги и низ живота холод, побежала следом. «Руками, руками, вот так!» — показал он, взмахивая на бегу руками. «Вверх-вниз, вверх-вниз! Грейся!» Река отвернула в сторону, туда, где был лес, темная стена которого отдалилась и пропала в сутеме. Там же где-то исчезли корявые кусты ольшаника. Они бежали открытой поймой к темневшим впереди низкорослым зарослям, и она чувствовала, как все больше деревенеют ноги в мокрых, отяжелевших сапогах. Юбка сначала мокро хлюпала сзади, потом стала жестко лубенеть на морозе. Варежки остались в реке, и голых рук она почти уже не чувствовала.
2: «Откуда ты взялся? Тебе что, послали за мной?»
1: «Послали, да. Успокойся. Ты же такая разведчица, что...»
2: «А что?»
1: «Да ничего. Хорошо вот подоспел, а то бы...»
0: Она все еще не могла преодолеть недоумение, понять, почему он оказался тут, за десяток километров от лагеря. Когда ее посылали в эту дорогу, не было и речи о глубине. Готовили к заданию ее одну. Но вот он здесь. И первое ее удивление быстро сменялось радостью. Это была приятная для нее неожиданность, если бы только не тот ее нелепый испуг, сдуру загнавший ее в реку. Но кто знал, что это голубин, а не какой-нибудь полицай или немец? Принимая упрек, Зоська виновато молчала. Холод все больше сковывал ее движение. Ноги выше колен недобро горели, словно обожженные. Внутри, правда, от долгого бега становилось теплее, и она чувствовала, что прекращать бег нельзя. В беге было спасение, и она покорно бежала рядом с неожиданным спутником и спасителем, с которым лишь утром рассталась возле отрядной кухни, сказав, что увидятся теперь не скоро, может, через неделю или две. Она не могла сказать, куда и зачем отправляется. Голубин, однако, что-то понял, насторожился, даже попытался ее задержать, ухватив за рукав, но она вырвалась из тропки и игриво помахала ему варежкой. В последнее время, когда отряд перебазировался в южную половину Сухого Бора, и она по утрам стала помогать тетке Степаниде на кухне, этот голубин частенько задерживался возле нее после ужина. Раза два они даже недалеко прогулялись вдвоем. И она подумала, что, может быть, надо бы ему намекнуть, куда она идет. Но тогда возле кухни она ничего не сказала, а потом ей стало не до голубина. Часа три она просидела в штабе, выслушивая инструктаж начальника разведки Дозорцева, да заучивая пароли для связи со своими людьми в деревнях, пароль-пропуск через зону соседней партизанской бригады. Путь был не близок. Все надо было зазубрить на память. Там спросить будет не у кого. И с Голубиным она больше не увиделась. Чтобы она не отставала, Антон заметно придерживал бег и широким шагом, размашисто, с хрустом, мял сапогами подмерзшую траву поймы, уверенно увлекая Зоську в сумерки снежной ночи. Она хотела сказать, что ей надо за речку, но сдержала себя. Действительно, сперва надо было обсушиться. И она почти с радостью ухватилась за эту его участливую помощь, которая оказалась кстати. А она, дура, боялась. «Тут где-то деревня. Забыл, как называется. Кандыбовщина, кажется. Не слышал такой?» Она молча повертела головой. «Что, здорово искупалась? А ну...» Он скинул рукавицы и на бегу пошлепал ее по спине и ниже. «Жакетка вроде сухая. Юбка только и ноги. А ну, живее, шире шаг, малышка!» Бодро закомандовал он.
2: «Там так глубоко. Никогда не думала», — сказала она, постукивая зубами.
1: «Глубоко, конечно, не летом. Надо было у лесничевки переправляться. А ты вон куда шибанула».
2: «Я и хотела у лесничевки. Да вот заблудилась».
1: «Я так и подумал. Еще не вышла из зоны, а уже заблудилась. Как же ты там будешь, разведчица?» Что она могла на это сказать? Начало, безусловно, не удалось. Могло быть и хуже, если бы не подоспел он. А может, без него она была бы осмотрительнее и не влезла сгоряча в реку. Но уж заблудилась точно по своей оплошности. Тут уж винить было некого».

0: Глава вторая. Минуту они молча бежали рядом. Зоська с нетерпением вглядывалась вперед, стараясь в редевшем мелькании снежинок заметить первые признаки деревни. Но деревни все не было, даже не начиналось поле. Под ногами по-прежнему слалась некошенная трава поймы. Антон начал поглядывать в сторону и даже оборачиваться назад, где затемнелось в ночи что-то высокое, похожее на пригорочек с хвойной рощицей. Наверное, этот пригорочек был тут единственной видимой приметой на их болотном пути. И Антон, вдруг остановившись, громко с досадой выругался. «Ах ты, черт! Вон куда мы зашли! Это же круглый грудок! Деревня в стороне осталась!» Зоська разочарованно выдохнула. Она едва уже держалась на ногах, в груди все горело от усталости, а руки, и особенно ноги выше колен, совершенно задеревенели от стужи. Юбка быстро смерзлась и жестко терла ее тощие бедра.
1: «Что ж теперь делать?» — растерянно проговорила она, остановившись и чувствуя, что выхода нет, видно, придется ей замерзать на этом болоте.
0: «Да, дела», — сокрушался Антон. «Надо же, думал этот грудок слева, а он... Наделала ты беды с этой речкой». Ее разозлили упреки Антона. Хотелось крикнуть, что это все из-за него, что не появись он у нее за спиной. Она бы не сунулась, сломя голову, в эту проклятую речку. Постаралась бы найти переход понадежнее. А то ведь сам ее напугал, загнал в ледяную воду, еще упрекает. Но что-то удержало ее от этого объяснения. Все-таки она чувствовала, наверное, и свою здесь вину, и потому, пересилив обиду, коротко бросила: «Ладно, я уж сама как-нибудь». Однако в голосе ее уже слышались слезы. Видно, он почувствовал это и смолк, снова вглядевшись в сумерки. Что-то там вроде серело в отдалении, но она не могла различить, что... Одубевшими пальцами она вытирала глаза. «Постой», — сказал он. «Гляди, стажок вроде». «Действительно! А ну, бегом!» Она тоже различила в сером ветреном сумраке сизые копны стажков на болоте возле кустарника. Передний стажок был совсем близко, в какой-то полусотне шагов, покосившийся, с заснеженным боком и черной палкой вверху. Он явился для нее очень вовремя. Ничего лучшего теперь, наверное, нельзя было и придумать. Антон, опередив ее, первым подбежал к стажку и, ощупав его бока, начал энергично выдергивать сено, чтобы забраться внутрь. Подбежав туда же, Зоська сунула в жесткое, шуршащее сено свои онемевшие руки. Но пересыпанное снегом, настылое сено только студило, к тому же оно было туго спрессовано в этом стажке, и Антон, как ни старался, за 10 минут сделал лишь небольшое углубление в его боку. «Черт! Слежалась, не выдерешь! А ну, дергай, тут вроде податливей!» — указал он ей место в стажке, а сам побежал к следующему. Зоська, кажется, совсем замерзла, хотя на этой стороне стажка было затишье от ветра, но мокрые ноги и бедра стыли жестоко. Руки, однако, стали согреваться в сене, из травяных недр которого вместе с душистыми ароматами трав как бы исходило накопленное за лето тепло. Она уже готова была втиснуться телом в небольшое образовавшееся под ее руками углубление, как издали снова донесся голос Антона.
2: «Эй, сюда иди! Слышь, топай сюда!»
0: Голос был бодрый, призывный. Она сразу почуяла в нем надежду и, бросив на снег горсть сена, побежала к соседним стажкам. Возле одного из них стоял Антон и, махнув ей рукой, тотчас куда-то исчез, вроде бы зашел за стажок.
2: «Сюда! Лезь сюда!» — услышала она, подбежав ближе и едва различив в темноте черную дыру в округлом боку стажка, откуда доносился приглушенный голос Антона.
0: «Зачем дергать, когда готовое ловже есть? А ну лезь! Хотя погоди, я вылезу!» Он задом выбрался из сенной норы, и она, недолго раздумывая, нырнула в ее душистую теплоту, обещавшую какое ни есть укрытие от ледяного ночного ветра.
1: «Вот, будем сушиться. Что, еще холодно?» Подобревшим голосом говорил он, забравшись следом и шурша сеном у входа. «Ничего, надышим. Знаешь, как тепло станет. Только ты раздевайся. Раздевайся, раздевайся. Скидывай с себя все мокрое. Да вот еще. На, мой кожух. Укройся. Я лаз заделаю. Тепло будет, увидишь».
0: Стуча зубами, она постепенно устраивалась в этом гулко-шуршащем, полном травяных запахов укрытии, стараясь не думать о возможных последствиях этой ее ночевки. Кое-как сняла с ног мокрые сапоги, развернула портянки и сунула ноги в ласковое тепло кожушка. Антон тщательно заделывал сеном лаз, и она, недолго размышляя, стащила с себя все мокрое, что только можно было стащить, тут же завернулась в кожушок и, все еще дрожа и крупно вздрагивая, никак не могла найти положение, чтобы скорее согреться.
2: «Вот это ночлег!» — удовлетворенно сказал Антон, шумом устраиваясь рядом. «А что, не хуже, чем в землянке, правда?»
1: «Правда», — тихонько сказала она и, подумав, спросила. «А ты по своему заданию или как?»
2: «Я...» — неопределенно переспросил он, подвигаясь поближе, вплотную к ее поджатым ногам.
1: «Да почти что по твоему...» «Это как? Вместе, значит, пойдем?»
2: «Безусловно. Не возражаешь?»
1: «Нет, что ты!» — Зоська горестно вздохнула. «Если бы не те ее нелепые страхи, все могло оказаться удачнее. Они бы заночевали в деревне при людях, а не в этой норе, где хотя и теплее, чем в поле, но она, не шевелясь и почти не дыша, скорчилась, забившись в самый конец этой прорытой кем-то норы. Все-таки было не по себе от этого непривычно близкого соседства с мужчиной. Хотя бы он не начал приставать, она просто не знала, как повести себя с ним. С одной стороны, она была обязана ему, вытащившему ее из воды, устроившему в это убежище, согревшему своим полушубком, а с другой, кто знает, что у него на уме. Надо бы от него держаться подальше и вести себя по возможности строже. «Ну как, греешься?» — заботливо спросил он, придвигаясь поближе. Голос его прозвучал совсем не так, как на пойме. Это был совсем другой голос, с нотками доброты и сочувствия, каким его Зоська привыкла последнее время слышать в лагере.
2: «Греюсь», — сказала она. «Скоро согреешься», — пообещал он. «Это я знаю. Как-то заночевал осенью. Дождь шел, промок, сухой нитки не было. А в стогу все обсохло. Лучше, чем на печке в избе. Помнишь заглядки?» — вдруг спросил он, без всякой связи с их сегодняшним происшествием. И она улыбнулась.
1: «А, заглядки? Как же? Такие вечеринки устраивали там.
2: Вечеринки на славу. Кузнецов это любил. Умел повоевать и погулять любил.
1: Так молодой был?
2: Молодой, да. 24 года.
1: Кажется, тогда все было. А уж нет ни Кузнецова, ни многих», — горестно вздохнула Зоська.
2: «Кто знает, может, и нас скоро не будет».
1: «Нет», — зябко встрепенулась Зоська. «Не хочется об этом думать. Нельзя об этом, о другом надо».
2: «Это верно, что о другом», — согласился Антон. «Но о чем ты не говори, как не отвлекайся, а это в тебе сидит, как присохло, как хвороба какая».
1: «Шумит все», — тихо сказала Зоська.
2: «Ветер. Шуметь долго будет. Зато нас не слышно, заглушает.
1: Все равно страшно. Тише надо».
2: «А ничего. Тут нигде никого».
0: Оба, замолчав, прислушались, но действительно вокруг было тихо. Лишь снаружи глухо шумел в сене ветер. Завернутые в кожушок Зоськины ноги стали понемногу согреваться. Влажная ткань исподнего помалу теплела,
1: Нора набиралась человеческого духа, и усталость сладкой волной расходилась по утомленному телу девушки.
0: «А знаешь, — сказал вдруг Антон, и она разомкнула смежившиеся было веки, хотя в абсолютной темноте все равно ничего не было видно. Я помню, как ты была одета, там, в заглядках. На тебе было голубое платье в цветочках, правильно?»
3: «Правильно», — просто ответила Зоська.
0: «И платье в цветочках, и тот единственный с ним танец под балалайку, когда Антон лихо выхватил ее из группы девчат и минут 10 молча кружил по избе, она хорошо помнила, и теперь радостно удивилась, что это самое вспомнил и он. А танцевала-то ладно, в удовольствие, как и ты, ладный танцор».
2: «Любил девчат покружить».
3: «А теперь не любишь?»
2: «Теперь не до того. Теперь самого война закружила».
3: «А ты это... забыла, откуда ты родом?»
2: «Да я из Восточной. Борисов. Город такой, слыхала?»
3: «Это за Минском, кажется?»
2: «За Минском.
3: А ты местная?»
2: «Из Киделя, 28 километров от Гродно».
0: «Знаю. Ходил в сентябре. Почти до самого Гродно добрались. Бобики там нас пугнули. В Лососне.
2: А ты с мамой жила?»
3: «С мамой и старшей сестрой, замужней. А свояка немцы весной расстреляли».
2: «Хорошо еще, что вас не тронули. Мать и теперь там?»
3: «Там, где же ей быть? С весны не видела, прямо душа чернеет. Как она там?»
2: «Надо повидаться. Туда же идешь?» — спросил он и примолк. Зоська вся подобралась в темноте.
3: «А ты откуда знаешь?»
2: «Знаю».
1: Трудно задышав, Зоська не ответила, и он сказал, как о само собой разумеющемся:
2: «Что же ты, почти дома будешь и мать не навестишь. Так не годится».
3: «Знаешь, не совсем дома, да и другие дела есть».
2: «Ну, знаю, надавали тебе заданий, надо выполнять. Но и о себе подумать не грех», — сказал он и зевнул. «У меня тоже в Скиделе есть знакомый, бывший дружок даже».
3: «Живет там?»
2: «Живет».
3: «Где? На какой улице? Может, я знаю?»
2: «Нет, ты не знаешь. Он человек новый».
3: «Ну, новых я, конечно, не знаю. Которые приехали в 39-м. Те не очень знакомые. Я же перед войной в Новогрудке училась».
2: «Я и говорю, не знаешь», — сказал Антон. Зашуршав сеном, он переменил положение. И вдруг... положил руку на ее плечо.
1: Она испуганно зябко вздрогнула, сделав слабую попытку отстраниться. Но отстраниться было некуда.
3: «Не надо.
2: Теплее будет. А то ты в моем кожушке, а мне...»
3: «А тебе холодно?»
2: «Ну так, знаешь. Не очень, но все-таки...»
1: Она промолчала, и он удобнее обнял ее рукой за плечи. Его большое и сильное тело источало приятное для нее тепло, и она, притихнув, почти обмерла под его рукой.
2: «Экая ты, малышка!» — переходя на шепот, сказал он с заметными нотками нежности.
1: Ей вдруг стало смешно. Никто не называл ее малышкой. Была она, хотя и невысокого роста, но крепко сбитой, ловкой девчонкой.
3: «Я не малышка», — сказала она. «Я, знаешь, сильная».
2: «Да ну».
3: «В самом деле, могу повалить даже такого, как ты».
2: «Как я?
3: Ну?»
1: Кажется, это было уже слишком. Она шутливо преувеличивала, потому что чувствовала исходившую от него угрозу и неумело пыталась противостоять ей.
2: «Что, дозорцев научил?»
1: — заинтересованно спросил он. «Самбо?»
3: «Да, самбо».
1: «Гляди ты. Ну и разведчица».
3: «А что, разве плохо?»
1: «Нет, почему же? Еще бы оружие, но оружие, небось, не дали».
3: «Разведчику не обязательно оружие. Лучше хорошие документы».
1: «Это, конечно».
3: «А у тебя есть документы? У меня какой-то аусвайс потрепанный. Как бы не влипнуть с ним».
1: «Потрепанный — это хорошо. Надежнее потрепанный».
3: «По аусвайсу я Аделаида, понял?» — сообщила Зоська. «А тебя как по документу?»
1: «А все так же. Антон Голубин».
3: «Разве не заменили? Полагается же заменить имя и фамилию».
1: «Зачем менять?» «У меня документ незаменимый». Он тихонько двинул бедром. «Револьвер. Система Наган».
3: «Ой», — удивилась Зоська. «Как же это? А вдруг проверка?»
1: «На случай проверки это понадежнее твоего аусвайса».
3: Унимая дрожь, Зоська настороженно примолкла. То, что у Антона оказалось оружие, ей не понравилось. Зачем оружие? Так бы они спокойно пробирались проселками, выдавая себя за селян из какой-нибудь дальней деревни. В случае задержки и обыска в карманах ничего подозрительного, как и учил дозорцев. А тут наган. Как бы через этот наган не провалить задание и самим не погибнуть. «А в штабе там знают, что ты с наганом?»
1: «Я сам лучше знаю, с чем мне идти».
3: «Ой, я боюсь».
1: «А ты не бойся. Ты на меня положись. Уж мы как-нибудь...»
3: Проговорил он игриво и, сжав ее плечи, вдруг поцеловал возле губ. «Ой, ты что?»
1: «Ничего. Знаешь, после той встречи утром я не мог себе места найти».
3: «Это почему?» — в сладостном предчувствии спросила Зоська.
1: «Потому. За тебя испугался».
3: «О, дурачок! Ну чего ты?» — ласково сказала она, невольно прижимаясь к его широкой груди. «Я уже не маленькая. Уже ходила в Михневичи. Помнишь, как там Стукачева повесили?»
1: «Михневичи что? Михневичи тогда рядом были, а тут 30 км, по прямой если».
3: «Так ты за меня испугался?» — переспросила она, блаженно улыбаясь в темноте. Это его признание показалось ей таким странным и таким сладостным, что она захотела снова услышать его.
1: «А ты это, уже согрелась», объявил он, все теснее обхватывая ее за плечи.
3: Она чувствовала на своем лице его разгоряченное дыхание. Сердце ее учащенно забилось. Отходящими от стужи пальцами она молча вцепилась в его руки. Но он с настойчивой силой все больше наваливался на нее. Руки его скользнули под кожушком к ее бедрам, и она, испугавшись, вскрикнула. «Ты что? А ну брось! И прочь руки, а то...»
1: «Что?»
3: «Кричать буду!»
1: «Да.
3: А ты думал?»
1: «Ну что ж», — сказал он, подумав, и вдруг разнял у нее за спиной свои длинные руки. «Кричать не стоит. Спать будем».
3: Зоська промолчала, отходя от минутного возбуждения, удобнее закуталась в полу кожушка.
1: «Ты это не думай. Я не такая». «Ладно», — сказал он устало. «Считай, что я пошутил. Пошутить же можно?»
3: «Пошутить можно, но надо знать как».
1: «А ты, гляжу, злюка».
3: «Пусть злюка».
1: «Вот уж не думал».
3: «Может, пойдешь один? Пожалуйста. Плакать не стану».
1: «Пока погожу», — не сразу ответил он и умолк.
3: Она тоже умолкла, почувствовав, что такой разговор — почти ссора, а ссориться с ним ей совсем не хотелось.

Глава третья. Закопавшись по плечи в сено и вдыхая его крепкий травяной аромат, Антон сделал вид, что засыпает. От Зоськи он даже слегка отстранился, оставляя ее в наложенном им углублении. Конечно, вместе под кожушком было бы теплее обоим, но Антон не хотел лезть к ней. Еще подумает, что ему только это и надо, что за этим он и бежал следом, догоняя ее в ночи. Но для него вовсе не это было главное. И не затем он догонял ее, едва не потеряв на болоте, хотя, разумеется, его мужчину влекла ее юная женственность. Теперь он не помнил даже, когда все началось. Возможно, с той вечеринки в заглядках, когда он танцевал с нею страдания. Или, скорее, с того заполошного дня, когда отряд Кузнецова, оставив обжитый лагерь в Селицком лесу, постепенно перебазировался за болото. На новом месте их встретила промозглая глушь старого ельника. Уходя от преследования, они были голодны и устали, как черти. После короткого отдыха командир взвода выделил троих партизан оборудовать отрядную кухню. Двое отправились на поиски чистой воды, а Антон принялся за устройство очага топки. Под их закопченный таган надо было выкопать яму. Он сразу лихо взялся за дело. Угрелся, вспотел и, подумав, что надо снять полушубок, увидел Зоську. Неслышно подойдя к нему сзади, та стояла и улыбалась. «Что, помогать пришла?» — спросил он, тоже улыбнувшись. «Ну, такому помогать?» «Один справишься. Вон, ручищи какие, как лопаты!» — засмеялась она, и он почему-то с неловкостью посмотрел на свои испачканные землей ладони. «На пустой желудок любые руки ослабнут». «Проголодался, бедненький? На вот тебе». Зоська шагнула поближе и, протянув маленький белый кулачок, отсыпала ему полгорсти крупного сухого гороха. «Подкрепляйся, завтрак не скоро». И снова как-то загадочно улыбнувшись, неторопливо пошла в ельник, где слышались голоса хлопцев, строивших буданы для жилья. Он посмотрел вслед ее маленькой ладной фигурке в сапожках, юбке и какой-то широкой не по росту куртке и подумал с завистью. «Славная девчонка». Зоська ушла. Похоже, тут же забыв о нем, сразу осажденной другими партизанами, молодыми и постарше, всеми, кому хотелось обратить на себя минутное ее внимание, потрепаться, тем более, что других женщин, кроме ворчливой пожилой Степаниды, в отряде уже не было. Антон не лез впереди других, хотя несколько раз ловил себя на том, что думает о ней. Однако видел он ее по-прежнему редко. В октябре два взвода из отряда проводили операцию по поджогу Лукьяновского льнозавода и больше недели отсутствовали в лагере. А в ноябре до праздников он дважды с группой Мамыкина ходил на шоссейку добывать боеприпасы и оружие. Возвращаясь со второго задания, группа попала в засаду. Их обстреляли на деревенской околице. Одного парня убили, а тяжело раненого Мамыкина Антон нес на себе километров 12 до лагеря, где тот на следующее утро скончался. Хоронили погибших. Настроение было паршивое, стало не до этой девчонки, обитавшей при кухне, а потом при штабе, где из нее стали готовить разведчицу. Однажды, правда, встретил на стежке, обменялись двумя-тремя фразами, и все. Антон по натуре был не из слабонервных, выдержки у него хватало. Засады, бои и постоянные опасности закалили его, и он не припоминал случая, чтобы растерялся или хотя бы сильно испугался в минуту опасности. Даже на злосчастном том хуторе. Хотя кое-кто в отряде и не прочь был обвинить его в гибели командира отряда. Но там он ни в чем не был виноват. Напротив, своей находчивостью он спас четверых, первым выпрыгнув из чердака и крикнув остальным «прыгайте». Хата уже вовсю полыхала, занявшись с другого конца. Они, задыхаясь в дыму, кое-как отстреливались от наседавших с трех сторон полицаев. С четвертой ничего не было видно. Туда валил дым. Кузнецов с ординарцем редко постреливали из-под пола в избе, куда полицаи швыряли гранаты. Наверное, командир был ранен и не смог выскочить. А они вчетвером что могли сделать против трех десятков обнаглевших бобиков?
Хорошо дул сильный ветер, который низко слал дым по огороду. Это их и спасло. Кузнецова Голубину было жалко до слез. Это был смелый и толковый командир. Антон любил его, как только можно любить командира в армии. Отправляясь по делу, в разведку, на боевую операцию или гулянку, тот всегда брал с собой 6 партизан, в числе которых с лета стал ездить Голубин. Теперь уже от этой шестерки, кажется, никого не осталось. Очень нелегко было в начале. Отряд собирался из разных людей, частью из районного актива, партийцев и НКВД, частью из отступавших красногвардейцев, а также примаков и даже нескольких смельчаков, бежавших из немецких лагерей для военнопленных. Многие были без оружия, другие больные или с незажившими ранами. Некоторые роптали на партизанские порядки и начальство, неизвестно кем и когда поставленные. Был один, выдававший себя за майора и требовавший командирской должности. Кузнецов в этих случаях придерживался неизменного для всех правила. Отличился в бою — получай командование. И это было верное правило, по крайней мере, так думал Голубин. Сам он до войны несколько лет работал налоговым инспектором в райфо. В армии никогда не служил, но пришлось пойти на войну. Стал командиром взвода, затем командиром подрывников, и только со смертью Кузнецова снова понизился до рядового. Но он не обижался. Стало не до командирской амбиции. Важнее было сберечь шкуру, как любил говорить Кузнецов. К осени, однако, люди в отряде более-менее подобрались. Притерлись друг к дружке, можно было воевать с толком. Если бы не эта нелепая смерть командира. Видно, действительно, на войне, как и в жизни, последовательно чередуются разные полосы. Светлую сменяет черное и наоборот. В сентябре отряд вошел в свою темную полосу, и беды так и посыпались на него, одна хуже другой. Началось с гибели Кузнецова и 3 его группы. Затем ушла и не вернулась диверсионная группа Кубелкина. Не успели как следует погоревать по ее хорошим, может, самым лучшим в отряде ребятам, как отряд выступил громить гарнизон на станции и, попав под организованный огонь немцев, понес самые большие потери. Одних убитых в этом бою оказалось столько, сколько их не было за всю весну и лето во всех операциях вместе взятых. Хлопцы прям-таки приуныли. Хотя и без того настроение в отряде было аховое. У них не было приемника и никакой связи с Москвой. Но из разных источников, слухов, случайных немецких газет и сводок Совинформбюро, которые им передавали из отряда Ворошилова, они с растущей тревогой следили за тем, что происходило. Как-то поздним осенним утром, сменившись с ночного дежурства, Голубин прилег в шалаше и проснулся от тихого разговора двоих. Он узнал голос Ковша, бывшего милиционера из Вилейки, и того самого майора, который требовал себе командирской должности. Видно, раньше других, придя с кухни, они укладывали в сумки свои котелки и разговаривали о Сталинграде. «Все прет и прет. Но когда же этому конец будет?» — горестно говорил Ковш, стоя на коленях у своей постели из лапника. — Когда же он остановится? — Чего теперь ему останавливаться? — отвечал из дальнего угла майор. Пожилой, с отвисшим брюшком мужчина, как оказалось, начфин какой-то разбитой пехотной части. — Теперь ему надо Сталинград взять, чтобы перерезать Волгу, чтобы бакинскую нефть перекрыть. — Так разве Баку на Волге? — удивился Ковш. «Не на Волге, на Каспии, но путь оттуда один, по Волге. А ну, погляди сюда». Они умолкли, зашелестев бумагой, наверное, что-то рассматривали в ней. По части географии Голубин был не силен и слабо представлял себе расположение нынешнего района боевых действий на юге. Поняв, что у майора оказалась карта, он поднял голову и сбросил с себя кожушок. «Вот видишь», — водил пальцем по карте майор. Это была маленькая, видно, вырезанная из школьного учебника карта Европейской части Союза. И они начали разбираться в ней, определяя линию фронта. Увидев расположение городов, Голубин поразился. В самом деле он даже не мог представить себе, что Сталинград
в самой глубинке России, что Волга так далеко за Москвой, что Кавказ на границе с Турцией, а Баку и того дальше, у самой границы с Ираном. С ума сойти можно, как далеко зашли немцы. Несколько дней после этого он ходил, что-то делал, разговаривал или молчал, а из его сознания не исчезал болезненный до спазма в мозгу вопрос: «Как Сталинград?» Впрочем, он уже знал, что судьба этого города решена, что рано или поздно его возьмут немцы, как они взяли Минск, Киев, Харьков и множество других малых и больших городов. И война на этом кончится. Это было страшно, невообразимо. Но, по-видимому, избежать этого было невозможно. Тогда зачем они тут, в этом лесу? Что им тут делать? Что их ждет в скором будущем? Но как он ни думал, душевно изнемогая в поисках выхода, никакого выхода не было. Правда, и Сталинград вроде еще держался. Но сколько он сможет держаться? Вот это тревожило, угнетало ежедневно и ежечасно. Душа выла в тревожной тоске на заданиях, в шалаше, все холодные дни и ночи поздней ненастной осени. А тут еще целиком и бесследно пропала группа Кубелкина. Он не спрашивал Зоську, но догадывался, что девушка шла теперь именно на поиски следов этой группы. Неладны были дела на фронте. Стало не ладиться в их отряде при новом командире, недавнем колхозном председателе Шевчуке. Скверные предчувствия охватывали Голубина. А Зоська во время редких с ней встреч была все та же, улыбающаяся и соблазнительная, что-то сулившая и отказывавшая одновременно. Такой она была и в день ухода за Щару, где уже нашел себе гибель не один партизан из отряда. А Зоська... Догадывалась ли она, что ее ждет по ту сторону речки?

Глава 4. Среди ночи Зоська проснулась, кое-как пригревшись в сене за теплой мужской спиной, сразу напомнившей ей обо всем, что с ними случилось. Чтобы не нарушать мерное дыхание Антона, она кончиками пальцев деликатно коснулась его крутого плеча и усмехнулась себе самой в темноте. «Это же надо такому случиться!» Выправлялась одна, переживала, страдала от ночных страхов в болоте и не думала, не мечтала встретить тут того самого, кто, кажется, уже заронил в ее сердце маленькую искорку интереса к себе. Все-таки это приятно, когда за тебя кто-то тревожится, переживает и даже готов бескорыстно помочь. Тут, наверное, уже не простое товарищество и даже не дружба, а, наверное, что-то побольше, может, даже любовь. Все-таки он хороший, этот Антон Голубин. Она уже перестала и думать о нем. Хлопоты с этим заданием вытеснили из ее головы все другие заботы. Она уже готова была к тому, что никогда больше не увидит его. И вот он явился в трудную для нее минуту и принес с собой радость. Припомнив теперь его несмелую попытку близости и ее грубоватый отпор, Зоська ощутила неловкость. Все-таки, наверное, не надо было так резко, ведь он с добром, с лаской. А она... Ну, что она могла сделать? В отряде приходилось быть непреклонной, жесткой, даже грубой. Только это помогало ей защитить себя от мужских притязаний. Что и говорить... Очень нелегко девушке среди стольких мужчин, где каждый стремится приблизиться, то действительно за тем, чтобы помочь, посочувствовать, переложить на себя часть ее ноши, а кто и с явной или тайной корыстью, имея в виду свое кратковременное и оскорбительное. Раньше, когда в отряде была Авданина, ей было легче. Две женщины среди стольких мужчин старались держаться вместе. Но вот уже месяц, как Авданину сманил командир соседнего отряда. Начальство сговорилось, да и сама Авданина была не против переехать в Стебровский лес к бравому командиру десантников. А Зоська осталась. Сперва, когда были раненые, помогала в санчасти, а после того, как отряд перебазировался в Сухой Бор и стало меньше стычек, работала со старухой Степанидой на кухне. Пока вот... не понадобились ее услуги Дозорцеву. Конечно, разведка не кухня, приходилось рисковать головой, но тут было интереснее и, конечно, почетнее, чем на отрядной кухне. Она сразу заметила, что с того дня, как над ней взял шефство Дозорцев, мужчины в отряде стали относиться к ней с уважением. Все-таки отряд с октября сидел в лагере, изредка высылая группы подрывников в разные места на железку. А она уже второй раз шла туда, откуда не всегда возвращались. Даже и тот лоботряс, Вырвик, который прежде не упускал случая, чтобы поддеть в разговоре или тайком ущипнуть ее, теперь заметно притих и вежливо здоровался при встрече. И только в глазах этого нагловатого парня она замечала никогда не затухающий огонек озорства, готового прорваться в самый неподходящий момент. Когда-то она дала ему хороший отпор, и он, несолоно хлебавши, с поцарапанной физиономией явился в строй перед командиром отряда, который тут же поинтересовался при всех, чьих это кур ловил ночью Вырвик. Стараясь не разбудить Антона, Зоська по возможности тише разгребла сено и вылезла босиком из стожка. Была спокойная ночь, снег перестал сыпать. Вроде бы тише стал ветер, чуть-чуть примораживало. Вокруг было белым-бело, казалось, празднично прибрано, как это бывает только в первую ночь зазимка. В снежной сутеме терялись заросли мелколесья. На краю луговой поймы тускло дремали осыпанные снегом стожки. Только они и были видны на свежем снегу, да еще пестрела вблизи присыпанная снегом трава. Весь остальной мир ушел в зимнюю ночь и притих до утра. Вверху расстилалось облачное без звезд и луны небо, которое матово ровно светилось, наверное, отраженным от снега светом. Зоська забежала по нужде за стожок и снова воротилась к лазу.
В еще не просохшей одежде ее сразу прохватил холод, и она на четвереньках поспешно заползла в нору. Здесь было тепло. Дыханием они хорошо нагрели это свое убежище. Жаль будет уходить из него. Но уходить надо. Утром они найдут брод через речку. Наверное, Антон уж сумеет переправиться так, чтобы обойтись без купания. Все-таки он половчее, а главное, посильнее ее. Интересно, однако, сколько ему может быть лет, подумала Зоська. Хотя и так видно, что он гораздо старше ее. Наверное, уже лет под 30. Почти что старик против нее. И она опять забралась под теплую полу кожушка. Антон, сонно вздохнув, вплотную привалился к ней, и она блаженно притихла, мелко, едва заметно подрагивая и согреваясь. Она уснула, будто сразу шагнув в другой,

0: кто-то другой, еще неизвестный, но, несомненно, хороший для нее человек. Но почему-то он был странно неуловим по своей сущности. Будто ангел и дьявол одновременно в одном лице, и самым мучительным для Зоськи была эта его неуловимость. Потом неясные душевные переживания сами собой притупились. Началась осязаемо-зрительная часть сна. Зоська увидела себя на краю каменистого обрыва в горах, в которых она никогда в жизни не была и даже не знала в точности, как они выглядят. Но теперь она отчетливо видела перед собой голые, шершавые камни с острыми краями выступов, за которые она изо всей силы цеплялась пальцами, едва удерживаясь на крутом обрыве, вот-вот готовая свалиться в бездну. Она не оглядывалась, но спиной явственно чувствовала за собой пропасть, куда все больше сползала. Ей надо было хоть на что-нибудь наступить, опереться ногами. Она шарила ими по камням, но опоры не было, и ее падение казалось неотвратимым. Она пыталась кричать, но крик не получался. Из ее груди вырывалось невнятное глухое мычание, и никто не спешил ей помочь, хотя знала она, друг ее был где-то рядом. И вот, наконец, он появился над пропастью. Но она не узнала его. Это был кто-то другой, чужой и противный. К ней протянулась его рука-лапа с черными медвежьими когтями. Зоська испугалась этой лапы больше, чем пропасти, сдавленно крикнула и сорвалась с обрыва. Несколько секунд перед тем, как разбиться в бездне, она отчетливо сознавала, что погибает, но за мгновение до гибели в страхе проснулась. Сквозь разворошенное сено в нору пробивался робкий утренний свет и задувал ветер. Зоська вспомнила, где она, отбросила полог жужка и попыталась вскочить, но лишь села, пригнув осыпанную сеном голову. Антона в стажке уже не было. Еще переживая свой сон, Зоська прислушивалась. Где-то поблизости раздавались шаги, и она тихонько позвала. «Антон! Антоша!»
1: «Что случилось? А ну вставай! Давай на зарядку!»
0: Медленно отходя от сонного испуга, она стала торопливо собирать свои вмятые в сено пожитки, которые почти высохли, лишь юбка и сапоги были еще сыроваты. Лежа кое-как натянула на себя юбку и с сапогами в руках выбралась из стажка. Занималось позднее зимнее утро. Над поймой светало. Четче обозначились тусклые, неопределенные ночью пятна, какими оказались кустарники. Вдали темнела полоса хвойного леса. На покрытой свежим снегом траве стояли 4 стажка, и в одном из них Зоська узнала тот, где они вчера тщетно пытались устроиться на ночь. Возле него, подвернув рукава из подней сорочки, натирал снегом шею Антон. Как только она вылезла из норы, он смял снежок и не сильно запустил в нее. Зоська невольно уклонилась, снежок мягко шлепнулся о стажок и распался.
1: «Быстро умываться, Соня!» — издали грубовато пошутил Антон. «А то разоспалась, не добудешься. Словно война кончилась».
0: «Вчера хорошо выкупалась», — сказала Зоська, торопливо натягивая на шерстяные чулки волглые еще сапоги.
1: «Вчерашний несчет. Кто первым снегом умоется, всю зиму простужаться не будет. А ну!»
0: Он поддел горсть снега и, подойдя к Зоське, жестко натер ей лоб и переносицу холодным, сразу растаявшим снегом.
2: «Ой-ой, не надо!»
1: «Ничего, привыкай, пригодится!»
0: Зоська повязала теплый серый платок, украдкой поглядывая на Антона. Ей было немного неловко перед ним за их не совсем обычный ночлег и за свою резкость вчера. Но Антон держался деловито, просто, словно они только что встретились, и это успокоило Зоську. Оба будто условились не вспоминать о ночном инциденте, делая вид, что ничего особенного между ними не произошло. Зоське, правда, это удавалось похуже. У него же получалось само собой, словно он и не ночевал с ней в этом стажке. Антон подпоясал военным ремнем свой рыжий крестьянский кожушок —

0: Катильным взглядом сверху вниз окинул фигурку Зоськи, и в его серых глазах появилась серьезность. «Ну как? Малость подсохла?»
1: «Подсохла. Только вот юбка влажная.
0: Высохнет. На морозе все быстро сохнет. Слушай, а пожевать у тебя не найдется?»
1: «Чего нет, того нет», — виновато сказала Зоська. «Я же в озерках дневать собиралась. Там бы и покормили».
0: «Го! Озерки еще вон где. До озерков полдня топать надо.
1: Теперь уже что? Все равно опоздала».
0: «А тебе от озерков куда?» — спросил он, осторожно скосив серые глаза.
1: «Дальше, в сторону Немана. Слушай, в Лунно, говорят, гарнизон?»
0: — с тревогой спросила она. «Гарнизон, конечно. В Лунно ходить нельзя».
1: «Мне сказали, нельзя, а я думала...»
0: «Нечего думать. Через Неман надо в другом месте переправляться. Тебе же сказали, в каком».
1: «Сказали», — рассеянно ответила Зоська.
0: «Вот там и переправимся. Пароль же имеется?»
1: «Имеется», — сказала Зоська и с тревогой в голосе вспомнила. «Слушай, давай спрячем наган. Вон, в стогу. А потом заберешь, а?»
0: «Ну, придумала. Зачем прятать? Еще пригодится».
1: «А вдруг обыск? Ведь если найдут, все пропало. А как это Дозорцев тебе разрешил наган брать?»
0: «Буду я Дозорцева спрашивать. Пока на плечах свою голову имею».
1: «Ой, боюсь я», — тихо сказала Зоська.
0: «Не бойся. За меня нечего бояться, если я сам не боюсь».
1: «К тому же плохой сон видела».
0: «Ха, ну и чудачка», — развеселился Антон. «Все равно как бабка какая, а еще студентка, в техникуме училась».
1: «При чем тут техникум? Просто сон плохой, неприятный».
0: «Я вот никаких снов не признаю. Если бы я снам верил, давно бы копыта откинул».
1: «И тебе ничего не снится?»
0: «Снится почему? Всякое. Но я ноль внимания. Куда ночь, туда и сон».
2: Зоська засунула руки в маленькие карманчики куртки с очка, невесело поглядывая вдаль, куда пролегал их путь. Все-таки было холодно, и на ветру в непросохшей одежде ее скоро стало пробирать стужа. Невольно подрагивая, Зоська едва преодолевала озноб. Конечно, сны и предрассудки, но все дело в том, что в их положении эти нелепые предрассудки очень просто могли обратиться в злую действительность. Месяц назад в Селицком лесу дождливой ночью Зоське приснилось, будто ее настигает овчарка. Закричав во сне, она разбудила Авданину, с которой спала в шалаше, и та, посмеявшись над ее детскими страхами, сказала, что немцы в такую погоду в лес вряд ли посмеют сунуться. А они рано утром и сунулись, едва не захватив врасплох сонный отряд. Хорошо, что мальчуган-часовой выстрелил на опушке, и Кузнецов успел увести людей за болото.
0: «Что сны?» — со вздохом сказал Антон. «В жизни хуже бывает. Вон вчера возле уборной встречаю куманца, писаря. Говорит, готовься, голубин, к бою. На гарнизон пойдем». «На какой гарнизон?» спрашиваю. «На Деречин, говорит. Полицаев выкуривать. Пособлять первомайцам». «Ты слышала? Опять, значит, на дядю батрачить. Да еще с таким командиром».
2: Антон говорил расстроенно, почти сердито. И от этих его слов Зоське стало неловко за, в общем, неплохого, хотя, может, невидного и не всегда распорядительного нового командира отряда, который ласково называл ее дочушкой.
1: «Так ему же приказывают. Межрайцентр приказывает. Что он, сам все выдумывает?» — попыталась она защитить Шевчука.
0: «Приказывают, конечно. И Кузнецова приказывали. Однако Кузнецов был такой, что где на него сядешь, там с него и слезешь. Умел отговориться, людей поберечь. А этот тюха-матюха. Приказали, есть, будем исполнять. А как? У него и в понятии нет».
1: «Вот ты бы и подсказал», — не утерпела Зоська. «Ты же опытный партизан, с самой весны в отряде».
0: «С весны, да. Навоевался уже, во!» — отмерил он себе ладони до шеи. «Но я что, рядовой? Мое дело телячье».
1: «Конечно. Какой из него командир? Все-таки он гражданский человек, хоть и председатель.
0: С немцами воевать, не куропаток стрелять. Надо уметь. Их вон сколько наперло. Сила».
1: Зоська смолчала. «Сила — это, конечно».
2: Она знала, видела и чувствовала эту силу. И как сладить с ней, с этой силой, захватившей половину России, как вернуть все обратно, этого она не могла себе представить. Зато она отчетливо чувствовала, что в этой войне, кроме как выстоять и победить, другого выхода нет. Иначе не стоит и жить. Лучше сразу головой в прорву, чтобы не обманывать себя и не мучиться. Она была маленьким человеком на этой земле. До войны еще только училась в Новогрудском педтехникуме. Несколько месяцев работала пионервожатой в глухой сельской школе. Жила трудновато, едва зарабатывая себе на кое-какую одежку, перебиваясь с картошки на хлеб. Но она верила в лучшее будущее, а главное, в усвоенный ею из книг идеал добра и справедливости, который по-хамски и враз растоптали фашисты. Она их ненавидела, как только можно ненавидеть личных врагов. За то, что они убили ее свояка-учителя, уничтожили всех ее подруг-евреек в местечке, подожгли окрестные хутора и принесли столько горя народу. И она сказала себе, что жить на одном свете с этим зверьем невозможно, что она будет вредить им, как только сумеет, если только они не порешат ее раньше. Чтобы не опоздать, весной, как только растаял снег, она ушла в партизанский лес. И вот уже 8 месяцев для нее нет другой жизни, кроме лесной жизни отряда с ее постоянными опасностями, голодом, холодом, множеством различных невзгод, словом, кроме войны.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

Тень ночная, смутная, дремлет на полу. Подойду я к мудрому древнему стеклу.

вот опять похожие, рядом мы стоим. Взгляд мой настороженный встретился с твоим.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет! С вами диджей Марзук
1: и Мария. В эфире очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
0: Да, и мы с вами, дорогие друзья, продолжаем путешествовать. А куда мы сегодня отправимся, об этом нам споет Дмитрий Харатьян.

0: Итак, это был Дмитрий Харатьян.
1: Ну вот я не знаю, есть ли разница между Брайтон Бич и Дерибасовской, но, как вы, наверное, догадались, отправляемся мы сегодня в Америку, а между Россией и Америкой, конечно же, разница есть.
0: Да, между Россией и Америкой разница есть. Хочу напомнить нашим слушателям, что мы с вами вспомнили не только песню в исполнении Дмитрия Харатьяна, но надеюсь, что наши слушатели вспомнили и фильм, в котором эта песня звучала, саундтреком которому она является.
1: Да, и это фильм «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди», а мы с вами оказались в Нью-Йорке.
0: О Нью-Йорке очень много песен, много исполнителей посвящало свои песни Нью-Йорку, и кого же из них мы сейчас послушаем?
1: Послушаем мы Лайзу Минелли, но прежде чем это делать, давай скажем о том, что когда-то Нью-Йорк назывался Нью-Амстердам. Город был основан голландскими колонистами в 1624 году. В 1647 году он был захвачен англичанами, и чуть позже, по-моему, в 1664-м, город был переименован и назван в честь герцога Йоркского, который как раз вот его и завоевал. А песню, которую мы сейчас хотим предложить, первым исполнил Фрэнк Синатра, но версия Лайзы Минелли нам показалась более колоритной, и лейтмотив этой песни такой: «Я хочу проснуться в городе, который не спит, и стать первым». Согласитесь, ну, очень по-американски, очень по-нью-йоркски, потому что город живет в бешеном ритме и действительно, наверное, никогда не засыпает.

0: Это была Лайза Минелли. Дим, я знаю, что мы в Америке сегодня не случайно оказались, ведь ты уже бывал в США и, наверное, сегодня расскажешь нам о своей поездке в Америку и о своих впечатлениях.
1: Ну да, не случайно. Действительно, мне удалось побывать в США в 2007 году. В сентябре вот будет 10 лет. Как это случилось. И я решил пройти тем же маршрутом, которым мы, собственно говоря, прошли тогда, и сделать первую остановку в Атланте. Собственно, города мы не видели, к сожалению, а просто через него пролетали, делали там несколько пересадок, когда летели из Вашингтона в Тусон, ну и обратно в Москву тоже, конечно же. И кроме аэропорта, можно сказать, мы ничего не видели. Но вот, ты знаешь, если ты меня спросишь о том, что мне приходит в голову, когда речь заходит об Атланте, ну, я могу вспомнить, во-первых, Олимпийские игры 1996 года, а во-вторых, и это, наверное, самое главное, вспоминается бессмертный роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», конечно же. И прежде всего, наверное, та сцена, когда Ред Батлер вывозит Скарлетт О'Хара из Атланты, которая уже горит и которую вот-вот захватят янки. Вот это, наверное, сцена мне вспоминается. Песню я выбрал соответствующую, пусть и не из этого фильма, но, тем не менее, исполнит ее группа под таким же названием «Атланта». Песня называется «Atlanta burned again last night». «Атланта сгорела вчера ночью».

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы побывали в Атланте, ну а теперь мы в столице Соединенных Штатов, в Вашингтоне.
1: Да, мы в Вашингтоне, но вот в Вашингтоне мы тоже, к сожалению, были недолго. Полтора дня, из которых, если быть точным, только один был полный, и половину этого дня занимали различные официальные мероприятия, но тем не менее обзорную экскурсию по городу все-таки для нас провели. Что можно сказать про Вашингтон? Прежде всего, конечно, я сразу же обратил внимание на очень жаркий и влажный климат. Было, наверное, градусов 35 и очень влажно. До этого мне просто не доводилось бывать в местах именно вот с таким климатом, с такой влажностью и жарой. А если говорить об исторических моментах, то надо сказать, что федеральный город, который был назван в честь первого президента США Джорджа Вашингтона, был основан в 1790 году, и в основе вообще был принцип, что национальная столица должна быть независима от штатов. То есть было решено создать вот тот самый федеральный город, для которого уступили свои земли штаты Мэриленд и Вирджиния, соответственно, Джорджтаун и Александрию. И вот таким образом появилась федеральная столица. Вашингтон DC ее называют, District of Columbia, федеральный округ Колумбия. И что еще интересно, что не все были с этим согласны, и в 1846 году Александрия вернулась в состав Вирджинии. Просьба жителей Конгрессу была удовлетворена. Там были споры по поводу работорговли, которая в федеральной столице была запрещена. Да, к сожалению, была такая страница в истории США. Если говорить о местах, которые мы посетили, то мы, конечно же, сфотографировались вблизи Капитолия, а также посетили мемориалы Линкольна и мемориал Рузвельта и вспомнили об этих политических деятелях. Мемориал Рузвельта интересен был особо, потому что, как, наверное, многие знают, Франклин Делано Рузвельт передвигался на коляске. Да, это не афишировалось до его смерти, но потом это стало известно. И в мемориале так или иначе это отражено, в частности, положение вот этого нового курса его. Все, что мы можем бояться, это только наш собственный страх. Это и по Брайлю на стенах написано, и, ну, отражены эти моменты. Послушаем мы сегодня песню «Christmas Eve in Washington» в исполнении Морри Салливан. Ну, к сожалению, в атмосферу рождественского или предрождественского Вашингтона мне погрузиться не удалось, но давайте это сделаем благодаря песне.
0: Да, и мы мечтаем, что у нас с тобой это будет впереди.

0: Ну что ж, побывали мы в Вашингтоне и отправляемся в следующий штат.
1: Да, в штат Аризона, в город Тусон, где мы провели незабываемую неделю. Город Тусон был основан в 1768 году испанцами, и с 1853 года он в составе США. В результате войны между США и Мексикой эта территория перешла американцам. Население города сейчас составляет где-то около 520 тысяч человек. Ну и чем Тусон примечателен? Примечателен он, наверное, своим климатом, тем, что в этом городе 350 дней в году светит солнце. Это город, находящийся в пустыне, и когда мы там были в сентябре, температура была, ну, под 40 градусов. Было довольно жарко, но, ты знаешь, вот после Вашингтона переносилось это, я бы сказал, нормально. Ну, наверное, еще за счет того, что во всех машинах есть кондиционеры, и во всех зданиях они тоже имеются. Там температура совершенно нормальная. Ну и прежде чем говорить о достопримечательностях, давай послушаем песню. Джонатан Колтон исполнит для нас песню «Good Morning, Tucson». Доброе утро, Тусон.

прилетели мы в Тусон. Если говорить о программе нашей поездки, то была очень большая официальная программа. В частности, нас принял мэр города. Мы посетили несколько школ, различные организации, которые работают с людьми с инвалидностью. Но рассказать хотелось бы не об этом. Была, конечно же, и культурная программа. Вот, в частности, мы посетили музей пустыни, в котором рассказывается о флоре и фауне этих мест. А неподалеку там уникальный кактусовый лес Сагуара. И, конечно же, Аризона, как многие, наверное, знают и помнят, это так называемый Дикий Запад. Как раз вот неподалеку от Тусона находится ковбойская деревня, городок, в котором воссозданы декорации из жизни ковбоев конца 19 века. В нем для туристов регулярно, по-моему, даже ежедневно проводятся различные представления, в ходе которых демонстрируются сценки из жизни ковбоев того времени. Но нам это сложно, честно говоря, было понять с нашим знанием английского, но кое-какие моменты я понял и потом смог их прояснить благодаря интернету. В частности, вот та самая большая перестрелка, которая имела место в начале 70-х годов 19 века и о которой рассказывается в фильме «Томпстон. Легенда Дикого Запада». В этом фильме рассказывается о городе Томпстон, который находился тоже в Аризоне, неподалеку от Тусона, куда после гражданской войны между севером и югом в поисках легких денег стекались различные, ну скажем так, джентльмены удачи в том числе, а в этой местности нашли серебро, и многие пытались на этом заработать. Вспыхнула серебряная лихорадка. И фильм этот повествует о том, как шериф Эрб и его друг Док Холлидей боролись с бандой убийц, и вот как раз между ними и произошла та самая знаменитая большая перестрелка. Там, по-моему, что-то вроде 34 выстрелов прозвучало где-то секунд за 20. Ну вот примерно как это выглядело, давайте послушаем.

0: No! No! Don't shoot! I got no gun! Please! Don't shoot me! I got no gun!
1: Fight commence! Get the fighter! Get away!
2: Да, напоминает отрывок из боевика американского.
3: Совершенно верно. Еще завершая разговор о Тусоне, я хочу сказать, что да, может быть, в этом городе не так много достопримечательностей, нет такой энергетики, как в старых городах Европы. Но мне Тусон запомнится прежде всего, наверное, людьми, которые нас принимали. Это Кевин и Кэти Свини, в семье которых мы жили, ну и многие другие люди, которые нас очень тепло и радушно принимали, которых я уже, к сожалению, просто не помню по именам. Но это было, может быть, невероятно, но когда была церемония прощания, мы все обнимались и плакали. Было очень сильное такое впечатление, и я надеюсь, что когда-нибудь мне все-таки в Тусон удастся вернуться, и по этой причине песню я подобрал соответствующую. Для вас прозвучит песня Мэла Тиллиса «Send me down to Tucson».
2: Да, на русский язык эту песню можно перевести как «Возьми меня в Тусон». Ну и сегодня так и получилось. Ты в Тусон сегодня взял с собой меня и всех наших слушателей.

0: продолжается программа «Музыкальный глобус». Итак, мы покинули Америку. А какой будет наша следующая остановка?
1: Мы побывали в Северной Америке. Наверное, сейчас мы отправимся в Латинскую Америку.
0: Да, мы отправимся в Латинскую Америку, но в Северной Америке мы все-таки остаемся. И мы остановимся не так уж далеко от Аризоны. А Аризона... это самая граница с Мексикой. Мексиканцев в Тусоне даже, кстати, было очень много, и жители США по-разному к этому относились тогда и относятся сейчас. Кто-то говорит, что нельзя закрывать границу, а кто-то говорит, что наоборот надо построить стену, но оставим эту дискуссию американцам. А мы попадаем в Мехико, в столицу Мексики.
1: Когда говорят «Латинская Америка», у меня ассоциаций вообще несколько. Во-первых, Латинская Америка – это довольно большой контраст между богатыми и бедными. Ну и вторая ассоциация, наверное, она такая более уже современная – это латиноамериканские сериалы.
0: Латиноамериканские сериалы, в частности, мексиканские. Не последнюю роль в известности этой страны, я думаю, что сыграли. А если говорить о Мехико, то город этот был основан в 1521 году Эрнаном Кортесом, но на этом месте город был и до того.
1: Город построили еще индейцы, по-моему, он назывался Теночтитлан. Зенон Коседовский в своей работе «Когда солнце было богом» очень ярко и очень точно описывает, как европейцы разрушали памятники культуры индейской, индейские храмы, и как местное население ничего не могло сделать, потому что европейцы, белые люди, в их представлении это были белые боги.
0: Да, было такое, а потом у белых людей все-таки было огнестрельное оружие, не будем забывать. А если говорить о городе Теночтитлан, то он был основан в 1325 году, то есть получается за 2 века до Мехико, и у него такой очень интересный перевод названия «Дом кактусовой скалы, выросшей на западном берегу озера». Вот так, то есть у ацтеков было такое предание, что нужно построить город там, где они увидят орла, сидящего на высоком кактусе. Ну вот они и построили, и город был довольно-таки крупным. Нынешнее название города, Мехико, что тоже весьма интересно, было дано в честь ацтекского бога войны Михитли. Ну, о Мехико написано много песен. Давай послушаем одну из них в исполнении Хавьера Солиса.

0: Ну что ж, мы побывали в Мексике, а следующая наша остановка на Кубе.
1: Да, следующая остановка на Кубе, в Гаване. Гавана была основана примерно в те же годы, в 1519 году. Маша, а вот какая песня прежде всего связана с этим городом? Как ты думаешь?
0: Конечно, это песня «Голубка», которую пела Клавдия Шульженко в конце 90-х годов. Современную версию этой песни записала Алла Борисовна Пугачева. Ну и хочу добавить еще, что с Кубой очень много ассоциаций, по крайней мере, у меня. Это и Фидель Кастро в том числе. И наши самые-самые внимательные слушатели помнят, что Валентина Сапегина рассказывала нам о достопримечательностях Кубы.
1: Да, поэтому мы не будем повторяться. А так, конечно же, можно вспомнить гаванские сигары и, конечно же, кубинскую музыку. Перейдем к песне «Голубка». Она была написана в 60-х годах 19 века, и автором музыки стал испанский композитор Себастьян Ирадьер, который сначала жил в Испании, потом во Франции какое-то время, в США, и вот несколько лет он провел в Гаване. И вот мелодия этой песни была как раз навеяна хабанерами, то есть особенным стилем испанского танца, название которого происходит как раз от столицы Кубы, Гаваны. Первой исполнительницей была Мариетта Альбони, которая гастролировала по Северной Америке. Но вот тогда не было интернета, тогда не было еще радио, но так случилось, что песня очень быстро покорила мир, попала в Европу и имеет очень богатую историю, множество, сотни версий на разных языках. И давай вначале послушаем ее на испанском языке в исполнении аргентинской певицы Лолиты Торрес. Эта версия песни была популярна в СССР в 50-х и 60-х годах.

0: Ну а теперь давайте послушаем русскую версию этой песни.
1: Да, давай послушаем Клавдию Шульженко, конечно же. Вот здесь как раз текст про Гавану, и русских текстов было несколько, но вот этот самый известный, и написан он был в 1952 году супругами Самуилом Болотиным и Татьяной Сикорской. Болотин и Сикорская были известны переводами, или даже не переводами, а текстами многих иностранных песен, потому что, ну, сложно это назвать переводом, но, тем не менее, им удавалось адаптировать тексты песен к нуждам исполнителей и обходить цензуру. Достаточно вспомнить знаменитую песню «Ночных бомбардировщиков», где было знаменитое выражение «на молитве и на одном крыле», которое в русском варианте звучало «на честном слове и на одном крыле», потому что религиозная пропаганда, мягко говоря, не поощрялась. Ну а мы сейчас послушаем Клавдию Шульженко.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напоминаю, что сегодня мы путешествуем по Америке. Сейчас мы находимся в Латинской Америке. Ну и из Кубы мы отправляемся в Перу.
1: Да, вот теперь тоже точно в Южную Америку, в Перу и в столицу этого государства Лиму. Город этот был основан в 1535 году испанским конкистадором Франциско Писарро и первоначально назывался немножечко иначе, а именно Сьюдад де лос Рейс, город королей. Но местное население называло этот город по-другому, и как раз название Лима, оно прижилось. Город прежде всего знаменит своим историческим центром, который в 1988 году весь полностью был признан памятником всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но также надо сказать о том, что, к сожалению, город неоднократно подвергался разрушениям в результате сильных землетрясений. А если говорить о современной Лиме, то поскольку были разные волны эмиграции в Перу, то сейчас, помимо всего прочего, этот город называют кулинарной столицей Латинской Америки, потому что там представлены очень многие национальные кухни, и китайская, и японская, и корейская, и разнообразные европейские кухни, потому что помимо испанцев там и немало немцев, и переселенцы из Хорватии даже есть. Лиму стоит посетить.
0: Ну, а интересно, а русская кухня там есть?
1: Ну, думаю, что да. Надеюсь, что есть. Ну, а мы для начала послушаем песню о старой Лиме в исполнении певицы Эдит Барр.

0: познакомились мы со старой Лимой, а в городе этом есть еще одна очень интересная достопримечательность, о которой нам поведает наша внимательная и очень активная слушательница и гостья программ «Радио Рансис» Валентина Сапегина.
1: Ну, и она же представит нам песню, которая прозвучит.
0: Да, давайте послушаем.

Существует легенда. Дочь одного богатого человека влюбилась в простого дворника. Родители девушки, естественно, запрещали ей встречаться с любимым. Тогда девушка становилась у открытого окна своей комнаты и вздыхала так глубоко, что эти вздохи были слышны на мосту. Люди, проходя по мосту, слышали эти вздохи. А находится этот мост в городе Лиме, столице Перу. Я бы сказала, что это не мост, а мостик, так как он деревянный и сам по себе небольшой. Но находится он среди живописнейшей природы. По обеим сторонам моста растут деревья и цветут цветы необычайной красоты. И приходят сюда поэты, художники и молодые пары. Глубоко вдыхая запах цветов, поэты вдохновляются на написание стихов, а художники рисуют картины. Существует поверье, если пройти по мосту, не дыша, и загадать желание, то это желание обязательно исполнится. Построен мост еще в 1876 году. Соединяет две улицы, между которыми протекала река. Время шло, мостик ветшал. С того времени и до наших дней его несколько раз обновляли, но он по-прежнему остается деревянным. Река за это время пересохла, и сейчас под мостом вода не протекает. Песню «Мост вздохов» исполняет певица Чабука Гранда. Это известнейшая Перу певица. Родилась она в 1920 году, а умерла в 1983.

0: Ну вот, побывали мы на мосту вздохов в Лиме.
1: Прошлись по нему, я надеюсь, закрыв глаза, загадали желание. Вообще, поверья, связанные с мостами, ты знаешь, интересные. Мне один знакомый рассказывал, как он прошелся в Праге по Карлову мосту с завязанными глазами. И они с девушкой посчитали там все статуи.
0: Интересно, да. Я не представляю, как по мосту вздохов можно пройти не дыша. И многим ли это удается?
1: Не знаю. Ну а мы перемещаемся в Буэнос-Айрес.
0: Да, в Буэнос-Айрес, Аргентину. Еще одна страна знаменитая, ну, по крайней мере, для меня, сериалами. Аргентинскими.
1: Аргентинским танго.
0: Ну, и аргентинским танго тоже, но вот для меня почему-то первая ассоциация, которая мне сейчас пришла в голову, когда речь зашла об Аргентине, об Буэнос-Айресе, это Наталья Орейро, аргентинская актриса и певица.
1: Буэнос-Айрес является одним из наиболее крупных городов Латинской Америки. Основан он был в те же годы, что и остальные города, о которых мы сегодня говорили, если быть точным, в 1536 году. Основатель города Педро де Мендоса назвал его портом владычицы нашей Девы Марии Добрых Ветров. То есть название было по-испански очень длинное. Потом, когда город был разрушен и в 1580 году заново отстроен, еще добавилась Пресвятая Троица в начале названия. Но, конечно, в просторечии упоминалось сокращенное название, и это название Буэнос-Айрес так и осталось. Хороший воздух, или точнее добрый ветер, будет, наверное, более правильно его назвать. Город как раз-таки в 18 веке из-за того, что Лима неоднократно разрушалась, приобрел большее значение и взял пальму первенства как торговый порт. И когда Аргентина получила независимость, стала ее столицей. О Буэнос-Айресе нам споет Плачидо Доминго.

0: продолжается программа «Музыкальный глобус», но можно даже сказать, что она заканчивается уже. И где будет наша последняя остановка?
1: А наша последняя остановка, кстати, не только в путешествии по Америке, как северной, так и южной, но и в нашем кругосветном путешествии по городам мира, будет в Бразилии, в городе, в котором очень давно мечтал побывать один известный литературный герой.
0: Да, ну какой герой, я думаю, вы догадаетесь. Мы немножечко попозже о нем скажем. А речь идет о замечательной Январской реке или городе Рио-де-Жанейро. Если говорить о названии, то надо сказать, что местность эта была открыта португальским мореплавателем Гашпаром де Лимушем в 1502 году, как раз 1 января. Название появилось потому, что он принял залив за устье реки. Город был основан в 1565 году. С 1763 года он стал столицей вице-королевства Бразилия. Тогда так это называлось. Потом Бразилия получила независимость. И город был столицей Бразилии до 1960 года, когда столица была перенесена в центр страны, в город Бразилия, который был специально построен, насколько я помню. Надо сказать, что Рио-де-Жанейро очень спортивный и очень музыкальный город. У жителей этого города, конечно же, очень популярен футбол. 4 ведущие бразильские футбольные команды играют в этом городе. Ну и город этот очень музыкальный, такие стили, как джаз, босса-нова и самба, тоже очень популярны. Сейчас мы послушаем песню, которая так и называется «Рио-де-Жанейро» в исполнении бразильской певицы Анны Карам. Анна Карам родилась в 1958 году, сейчас является популярной бразильской джазовой певицей, а начинала свою карьеру она под руководством легендарного Антонио Карлоса.

0: Ну что ж, надеюсь, наши слушатели потанцевали, ну а мы будем завершать.
1: Да, будем завершать. И какой же литературный герой, Маш, мечтал об этом городе, мечтал в нем оказаться?
0: Ох, мечтал оказаться, но так и не оказался, как мы помним из книги «Золотой теленок», великий комбинатор Остап Бендер.
1: Когда я читал эту книгу, а было это в 2003 году, ты знаешь, мне показалось, что в концовке этой книги великий комбинатор стал не похож сам на себя, потому что с его талантом он все-таки должен был как-то перейти границу и в этом городе оказаться все-таки. Но вот не смог. Вероятно, все это потому, что идея Ильфа и Петрова заключалась в том, что появляется новый человек в эпоху социализма, которого деньги не интересуют, и который вот другой, а такие, как Остап Бендер, они проигрывают.
0: Ну вот финал книги «12 стульев», кстати, тоже не похож на... как-то входит в какой-то диссонанс с остальной книгой.
1: Я с тобой согласен, потому что по логике вещей, по закону случайных чисел, все-таки Остапу Бендеру должно повести стулья так на 6-м или на 7-м.
0: Ну, о литературных героях и о книгах мы поговорим в других наших проектах подробнее, но в нашей программе Остапа Бендера мы тоже вспомнили не случайно.
1: Да, не случайно, потому что в фильме «12 стульев» он как раз поет песню, посвященную Рио-де-Жанейро. Но прежде чем ее послушать в исполнении Андрея Миронова, я хочу тебя спросить. Ну вот, небывалый цикл, 6 передач, много стран, городов. Какое у тебя ощущение после всего этого?
0: Ты знаешь, Дим, после нашего виртуального кругосветного путешествия мне захотелось помечтать о том, что в эти города мы с тобой отправимся и в реальной жизни. Кроме того, конечно же, это ностальгия по тем городам, о которых мы рассказали, в которых мы уже побывали. Хочется побывать в них еще и еще раз. А какие ощущения у тебя?
1: Ну, я хочу сказать, что цикл этот получился более продолжительным и с точки зрения его подготовки, наверное, более энергозатратным, чем я ожидал, когда за него брался, но я нисколько об этом не жалею, потому что узнал очень много нового и интересного, и действительно получается так, что даже в 10-й части тех городов, о которых мы здесь рассказали и песни, о которых послушали, мы не были, но надеюсь, что это в будущем. И я хотел бы пожелать нашим слушателям непременно оказаться в тех городах, посетить которые они мечтают. Ну вот, Остапу Бендеру не удалось оказаться в Рио-де-Жанейро, но я надеюсь, что у вас, дорогие друзья, все получится. Главное – ставить цели и верить в их осуществление.
0: Ты знаешь, Дим, когда мы рассказывали о тех городах и странах, в которых мы еще не были ни разу, мне очень захотелось, чтобы мы с тобой обязательно побывали в этих городах, и это была бы как минимум еще одна передача «Окно в мир».
1: Ну, я думаю, здесь много передач можно сделать, и я надеюсь, что наши слушатели этот цикл оценят. И если вы хотите рассказать об этих городах больше, милости просим. Поэтому ждем ваших писем с замечаниями, предложениями, просьбами.
0: И отзывами, самое главное, на наш адрес pro_skmf@ransis.org. А на этом наш виртуальный музыкальный тур по городам мира завершается. Оставляем вас
1: с Андреем Мироновым.
0: И прощаемся с вами. До новых встреч в эфире Радио Рансис. С вами были диджей Марзук
1: и Мария. До новых проектов в рамках музыкального глобуса, дорогие друзья. Пока-пока.
0: Всем пока. Всего хорошего.
2: Молчите, молчите. Прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только

потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой.

размах. Ах, ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, ори-о-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях.

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Редрик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожекторы патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам. И тогда он зажмуривался и задерживал дыхание. Патрульные боялись зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Редрика доносились приглушенные голоса. Иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро. Недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Редрик ощущал влажный холод.

0: следя за его бесшумным движением, и ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, обернув в сторону Редрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Редрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам. В ограде был пролом, и у самого пролома на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж.
1: На, пей.
2: Вернулся. Хороший парень, а? Ух, рыжий. Не бросишь старика? Не бросишь подыхать, а?
1: Стоит жаба. Ага. Как приклеенный.
2: Это неспроста. Настучал кто-то. И ждут.
1: Может быть.
2: Ты меня не бросай. Не бросишь, не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, а, рыжий?
1: Тихо, тихо, тихо.
2: Слушай, рыжий, я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив, а? Знаешь, Боб Горилла сгинул. Фараон-банкер погиб. Как не было... Какой сталкер был, а? А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик, Каллаген, Пит Болячка, все. А я один остался. Один остался. Почему, знаешь, а?
1: Подлец ты всегда был, стервятник.
2: Подлец? Это верно. Верно. Без этого нельзя. Но ведь все так. Фараон, слизняк, а остался один я. Знаешь почему?
1: А? Знаю, знаю.
2: Врешь, не знаешь. Про золотой шар. Слыхал?
1: А? Слыхал.
2: Думаешь, сказка?
1: Ты бы молчал лучше. Силы ведь теряешь.
2: Ничего. Ты меня вынесешь. Вынесешь, мы с тобой столько ходили. Неужели бросишь, а? Да я у тебя вот такого, вот. Я маленького тебя знал. Отца твоего. Ты меня должен вытащить. Это я из-за тебя погорел. Это ты мальтийца не взял.
1: Из-за жадности своей ты погорел. Я здесь ни при чем. Помолчи лучше.

0: Пусть весь хабар твой будет. Только не бросай.
1: Редрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного. А патрульная машина все не уходила. Прожекторы ее продолжали шарить по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный ленд-ровер, и каждую минуту его могли обнаружить.
0: Золотой шар. Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели, а я и сам плел.

что любое, мол, желание выполняет. Не любое. Если бы любое, меня бы здесь давно не было. Жил бы в Европе, в деньгах бы купался.

0: вечную молодость я не получил. И денег ни черта, а вот здоровье, да. И дети у меня хороши, и жив, жив. Ты такого во сне и не видал, где я был. И все равно жив. Я его только об одном прошу. Жить, мол, дай.
1: Жить. И здоровье, и чтоб дети.
2: Да заткнись ты. Что ты как баба. Если смогу, вытащу. Дину мне твою жалко. На панель ведь пойдет девка.
1: Дина. Диночка моя. Красавица. Они же у меня балованные, рыжие. Отказы не знали, пропадут. Артур. Ты же его знаешь, рыжий. Где ты еще таких видел? Они...
2: Ну, сказано тебе. Смогу, вытащу.
1: Нет, ты меня в любом случае вытащишь. Вытащишь. Золотой шар. Золотой шар. Хочешь, скажу, где? А?
2: Ну, скажи.
1: Ой, ноги мои, ноги, ноги. Пощупай, как там, а? Кости. Кости есть.
2: Погоди. Ну, погоди сейчас, не дергайся. Так. Есть. Есть, не суетись.

0: На самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка. Ее можно было узлом завязать.
1: Врешь ведь, а? Зачем врешь? Что я не знаю, не видел никогда.
2: Колени целы.
1: Врешь ведь, наверное, а? Ну ладно, ладно. Ты только меня вытащи, а? Я тебе все...
0: Он говорил и обещал еще карту, что-то.
1: Карту тебе нарисую.
0: Но Редрик все уже не слышал его. Он смотрел в сторону шоссе. Прожекторы больше не метались по кустам. Они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске. И в ярком голубом тумане Редрик отчетливо увидел согнутую черную фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожекторы. Редрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю. И через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нечеловеческим упорством, как заведенный механизм. И вдруг прожекторы погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной.
1: Никак уехали. Ну, рыжий, давай. Ну, давай, по-быстрому. Ну, давай. Че сидишь-то?
2: Ладно. Пойдем.
1: Давай, давай. Не беспокойся. Хабар я держу. Я не выпущу. Давай.

0: Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно, но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями, ночной мрак уже засинел и потянул оттуда знобким влажным ветерком. Редрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел лендровер, сбросил с капота из кузова маскирующие ветки, сел за руль и, осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги. Редрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж рухнул на заднее сиденье и застонал. Редрик вспомнил, что давно хочет курить. Вытащил сигарету и закурил. Хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.
1: Ну, что же ты, а? Воду не вылил, снасти все сухие. Чего стоишь-то? Ну, прячь хабар.
2: Заткнись. Не мешай. На южную окраину свернем.
1: Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник, колени!
2: Не пылись, стервятник. Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной ты задержат.
1: Ну и что?
2: Что-что, посмотрят твои копыта и конец.
1: А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор.
2: Ага, если кто-нибудь пощупает.
1: Пощупает? Я так заору, что вперед забудет, как щупать.
0: Бензобак под сиденьем был фальшивый. Редрик затолкал мешок внутрь, слыша, как в нем звякает и перекатывается.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая зону. А справа были кусты, реденькие рощицы. Иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Редрик хорошо видел в темноте, да и темнота уже не была такой плотной. И кроме того, он знал, что сейчас будет. Поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода, он только пригнулся пониже к рулю. Этот вышагивал прямо посередине шоссе. Как и все они, он шел в город. Редрик обогнал его, прижав машину к левой обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.

0: Матерь Божия!
1: Рыжий, ты видал?
0: Видал?
1: Да. Господи, этого нам еще не хватало.
2: Заткнись.

Land Rover, все наращивая и наращивая скорость, мчался в город через западную окраину. Было 6:00 утра. Улицы были пусты, асфальт мокрый и черный. Автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках.

0: Жрать охота.
1: Что?
0: Жрать, говорю, охота. Ну что, у тебя куда? Домой или прям к мяснику?
1: К мяснику гони! Прямо к нему! Прямо давай! Он мне еще 700 монет должен. Догони! Что ты ползешь, как вошь по мокрому месту?
2: Редрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомиривать расходившегося стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в метрополе. Он вывернул на 16-ю улицу, проехал 2 квартала и остановил машину перед серым 2-этажным особняком. Мясник открыл ему сам. Видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы на голове были взлохмачены. Под мутными глазами набрякли темные мешочки.
3: Рыжий. Что скажешь?
0: Давай надевай зубы и пойдем.
3: Сейчас. Кто?
0: Барбридж.
3: Что?
0: Ноги.
3: Что именно с ногами?
0: Вляпался в студень.
3: Так. Значит, конец Барбриджу. Жалко. Знаменитый был сталкер.
0: Ничего. Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по зоне попрыгает.
3: Ну, хорошо. Ты подожди, я сейчас оденусь.
2: Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно, в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, Редрик неподвижно полулежал в кресле и курил.
3: Алло.
2: Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу.
3: Это я, кадр.
2: Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке, и старался ни о чем не думать.
3: Ты приготовь вторую операционную.
2: Он просто ждал.
3: И санитара к подъезду. Ага.
2: Потом они вместе вышли к машине. Редрик сел за руль, мясник сел рядом и, сразу же перегнувшись через сиденье, принялся ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Редрик снова закурил.
4: Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.
0: Не убил ведь?
4: Да. Не убил. Это я тоже запомню.
0: Запомни. Ты бы, конечно, меня убивать не стал. Ты бы меня просто бросил. Оставил бы меня в зоне и концы в воду. Как очкарика.
4: Очкарик сам помер. Я тут ни при чем. Приковала его.
0: Сволочь ты, стервятник.
2: Из подъезда выскочили сонные и встрепанные санитары и на ходу, разворачивая носилки, подбежали к машине. Редрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди, и отрешенно глядел в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные студнем, были страшно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после посещения, когда зона еще не называлась зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Редрику было тогда 10 лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной. Он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали, а мелкой гадиной он уже был, потому что, напившись с каким-то гнусным наслаждением, избивал свою жену шумно, всем напоказ, так и забил до смерти. Редрик развернул лендровер и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой. Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок, бросил его в старую плетеную корзину, сверху положил снасти, еще влажные, с прилившими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома. А Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей. Терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.
5: Рыжий. Рыжий. Рыжий. Ну ладно.
0: Ну подожди.
5: Ну ладно. Я сейчас тебе кофе.
6: Я тут рыбу приволок. Зажарь. Да все сразу жарь. Жрать охота, сил нет.
5: Иди мойся. Пока помоешься, все будет готово.
6: Как мартышка там наша?
5: Да болтала все время. Пристает, я ее еле уложила. Вынь да положь ей папу. Где папа? Где папа?
6: Так. Стой, знаешь? Налей чашечку кофе. Я мыться потом буду.
5: Выпьешь, может быть?
6: Нет. Нет, пожалуй. Я сейчас пойду. Ты приготовь мне выходной костюм по классу А. Рубашечку там, галстук.
2: Редрик поднялся. Ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Дочурка безмятежно спала. Сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони. Маленький зверек. Редрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой. И в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить. Да и грязен он был, как черт, весь пропитан зоной и смертью.

0: Идти было недалеко. 2 квартала до площади, потом через парк и еще 1 квартал до Центрального проспекта. Перед метрополем, как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин. Редрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, на ходу нахлобучивая на голову мягкую шляпу.
1: Эй, Шухард! Ред! Что ты здесь делаешь в такую рань?
2: Салют.
1: Салют. 100 лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?
2: Ну так, больше по мелочам.
1: Вид у тебя какой-то дохлый. Что, не досыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой. Но не спать? Нет, брат. Нет. Сон для меня первое дело. Провалить она эта автоматика. Ой, пардон, может быть, ты ждешь кого-то? Я не помешал?
2: Да нет. Просто время есть. Дай, думаю, кофе хоть попью.
1: Ну, я тебя недолго задержу. Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи. Возвращайся в институт, ты знаешь. Там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к русскому? Прибыл недавно.
2: Нет. Второй Кирилл на свет еще не народился. Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика. Роботы в зону ходят. Премиальные, надо понимать, тоже роботы получают. А лаборантские гроши мне их и на табак не хватит.
1: Брось, брось. Все это можно было бы устроить.
2: А я не люблю, когда для меня устраивают. Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Гордый ты стал.
2: Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.
1: Ну что ж, ты прав. Прав, все правильно. Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать. Да. Портфель-то Кирилл подарил.
2: В наследство достался. Что-то тебя в борщике не видно в последнее время.
1: Ну, положим, это тебя не видно. Я-то там почти каждый день обедаю. Здесь, в метрополе, за каждую котлету так дерут. Слушай, а как у тебя сейчас с деньгами?
2: Занять хочешь?
1: Да не. Не, наоборот.
2: Одолжить, значит?
1: Есть работа.
2: Господи, и ты туда же.
1: А кто еще?
2: Да много вас таких работодателей.
1: Да нет, не. Это не по твоей основной специальности.
2: А по чьей?
1: Ну, вот что. Приходи к обеду. 2:00. Поговорим.
2: К 2:00 я могу не успеть.
1: Так. Ну, хорошо, тогда вечером. 6:00 идет?
2: Посмотрим.
1: Я жду вечером.
2: Давай.
1: Счастливо.

0: Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отдышаться. Но он уже и без того опаздывал. Редрик без стука толкнул дверь номера 874. Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор. Нездоровое, одутловатое лицо его было гладко выбрито.
1: А, точность, вежливость королей.
2: Извините, так вышло.
1: Здравствуйте, мой мальчик.
2: Привет.
1: Привет. А где же наш старый добрый Барбридж?
2: А Барбридж не придет.
1: Вот как? Старый добрый Барбридж. У старого Барбриджа разыгрались нервы.
0: Он смотрел на Редрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся костлявый.
3: Кто был тот человек, с которым вы только что разговаривали?
2: Здравствуйте.
3: Мы же с вами 100 раз говорили, никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?
2: Я здороваюсь, а вы что?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, нельзя так делать, понимаете, нельзя.
2: Тогда назначайте свидание мне там, где у меня нет знакомых.
1: Угу. Мальчик прав. Наша промашка. Так кто был этот человек?
2: Это Ричард Нунан. Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живет здесь, в отеле.
3: А Барбридж где?
2: Накрылся Барбридж.
3: Да.
1: Ну, мир прав у его. Или, может быть, он арестован?
2: Не бойтесь, все чисто. Он в больнице.
3: Ничего себе чисто. В какой больнице?
2: Да не бойтесь, в какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.
3: Нет, в какой именно больнице?
2: Ага, сейчас, так я вам и сказал. Будем мы сегодня делом заниматься или нет?
1: Будем. Будем, мой мальчик. Предъявляйте.
0: Редрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.
2: Это счет.
1: Предъявляйте, предъявляйте.
2: Деньги?
1: И за что я вас так люблю, мой мальчик? А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает. Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты от слюней зелененьких.
0: Костлявый бросил на столик 2 бандероленных пачки банкнотов и, надувшись, сел рядом с Редриком. Редрик взял деньги и, сорвав бандероль, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар.
1: Ну, а как насчет главного?
2: Никак. Пока.
1: Мне нравится это пока. А тебе, Фил?
3: Темните, Шухарт. А чего темнить-то, спрашивается?
2: Специальность такая, темные делишки. Ага. Тяжелая у нас с вами специальность.
1: Да-да. Ну, хорошо. Хорошо. А где фотоаппарат?
2: Ой, черт. Виноват. Знаете, я забыл. Начисто забыл.
1: Забыл. Там?
2: Не помню. Угу. Наверное, там. Угу. Нет, ну я не помню, извините.
1: Ну да. Не помню. Жаль. Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?
2: Да нет же, в том-то и дело. Мы не дошли до Калперов. Угу. Барбридж вляпался в студень, ну и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли. Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл.
1: Да-да.
2: Ну ладно. Я пошел. Когда и где в следующий раз?
1: Вам позвонят. Ждите звонка каждую пятницу с 9 до 9:30 утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание. Я хотел бы, чтобы вы поняли. Все это хорошо, это очень мило и так далее, но прежде всего нам нужны две вещи. Фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат с заснятой пленкой и наш фарфоровый контейнер не пустой, а полный. И вам больше никогда не придется ходить в зону.

Редрик шевельнул плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Выйдя из метрополя, он взял такси и поехал на другой конец города –

0: Коттеджик у Стервятника был неплохой. Два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь, и вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Редрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Редрик неторопливо двинулся по песочной дорожке, обсаженной розовыми кустами. Редрик повернул голову и увидел среди зелени, рядом с белой ажурной крышей беседки, голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж. Почти невидимом купальном костюме. Рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же в тени под кустом стояла блестящая ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.
1: Здорово, Рыжий! А где же Папахин? Неужели опять засыпался?
0: Редрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей себе Стервятник у кого-то в зоне выпросил на славу. Дина была атласная, без единого изъяна, без единой лишней складки. 150 фунтов 20-летней лакомой плоти. И еще большой влажный рот. И ровные белые зубы. Еще вороные волосы. И солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее. А она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехалась, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.
1: Хочешь?
2: Барбридж в больнице. Ноги ему отрежут.
1: Обе ноги.
2: Угу. Обе. Может быть, до колен. А может, и выше.
1: Жаль. А ты, значит...
0: Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил на красный мат прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась.
1: Последняя получка, значит...
2: Выпьешь? Ты брось. Не пропади, Оти. У твоего-то папашу.
1: А ты его, значит, тащил. Пер его, дурак, через всю зону. На хребте пер. Слюнтяй. Такой случай упустил. Вот так он всех вас, идиотов, вокруг пальца. По костям вашим, по вашим башкам безмозглым. Погоди, погоди, Он еще на костылях по вашим черепушкам походит. Он вам еще покажет братскую любовь.
3: Дурак ты. Дурак ты, рыжий. Такой случай упустил. Какой случай?
0: И она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная на траву, и уткнула лицо в ладонь.

0: Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать в Боржич. Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо. Перед глазами все плыло. Улица перед Боржичем, как всегда, в этот час была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам Боржич был, собственно, закрыт. Но Эрнест был уже на посту. Протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то типчиков, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья. Незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй. И еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Редрик подошел к стойке, положил на стойку портфель. Эрнест пробурчал что-то неприветливое.
1: Пиво налей.
0: Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Редрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Редрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены. Маленький рот искривлен. Толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Редрика. Типчики в углу азартно и злобно спорили о бегах. Негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом так, что тот покачнулся.
2: Принес?
3: Что принес?
0: Редрик оглянулся через плечо. Один из типчиков лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.
2: Пойдем потолкуем.
0: Негр со шваброй теперь тоже стоял между Редриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.
3: Пойдем.
0: Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Тоже очень крепкий негр с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату. И Редрик последовал за ним, потому что теперь уже все три типа стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад. В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены. А из-за стола поднялся капитан Квотерблат, желтый и скорбный. А откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Редрика за бока и провел огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Редрика к капитану. Редрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.
4: Что же ты, зараза?
0: Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой. Капитан Квотерблат с отвращением, кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол пустышки малые, две штуки, батарейки 9 штук, черные брызги разных размеров 16 штук в полиэтиленовом пакете, губки прекрасной сохранности две штуки, газированной глины одна банка.
2: В карманах есть что-нибудь? Выкладывайся.
3: Заразы!
0: Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнотов. Банкноты полетели во все стороны.
3: Нате!
2: Угу. Еще?
3: Угу. Да вот, берите, берите, жрите, подавитесь!
2: Очень интересно. А теперь подбери все это.
3: Ага. Ага, сейчас я, сейчас разбежался. Бог подаст, халуи твои подберут. Сам подберешь.
2: Подбери деньги, сталкер.
0: Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза. Потом Редрик опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно. А когда настал момент, он напрягся, ухватился за кольцо и изо всех сил рванул его вверх. Откинувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться о пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки в сырую холодную тьму винного погреба. Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него. Оскальзываясь, сбежал по невидимым ступенькам, всем телом выше побитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Он весь трясся и тяжело дышал. Перед глазами плыли кровавые пятна. Сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло. Но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком, как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости, ловко, продуманно, словно работал в зоне. Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленные кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто теперь здесь ею пользовался. Вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Редрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу. Оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с браслетами, и старый бумажник с поддельными документами. Тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минут он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова повело и задергало щеку.

Шухарт. Что же ты, зараза, делаешь? Они же этой штукой всех нас передушат. Ладно. Каждый за себя, один бог за всех. На наш век хватит. И все. И никаких.

0: Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на коленки и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони. Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер.
1: Гута.
2: Рыжий.
1: Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я опять попался. А без денег ты не будешь. Деньги пришлю. Завтра тебя вызовут в комендатуру. Там увидимся. Мартышку приведи. Ну, до завтра. Да. Имей в виду, я тебе не звонил. Целую.
0: Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, стиснув зубы, так что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

0: Алло, вас слушают.
1: Говорит Шухарт. Слушайте внимательно и не перебивайте. Я попался. Бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года 2,5 или 3. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Недалеко от того места, где мы с вами первый раз видели,

нечисто. Все деньги до последнего медика жене. С приветом. Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.

0: Ричард Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при Мормонском филиале Международного института внеземных культур. Ричард Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. Зазвонил телефон, и Нунан схватил трубку.
1: Мистер Нунан?
2: Слушаю вас, господин Лемхен.
1: Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.
2: Пришла новая партия...
1: Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече.
2: Угу.
1: Имеется в виду последние контракты Mitsubishi Denso,
2: да.
1: Юридическая сторона.
2: К вашим услугам.
1: Тогда, если вы не возражаете... Минут через 30 в конторе нашего отделения.
2: Угу.
1: Вас устраивает?
2: Вполне. Через 30 минут.

Над городом висели низкие тучи, парило. Первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «Пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника. Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость.

Итак, рапорт получен. Сейчас нас будут хвалить. Ну что же, я за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно, когда хвалит сам господин Лемхер. Ой, странное дело. Почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава? Да чего вырос городишко за последние годы? Какие небоскребы отгрохали. Он еще один строит. Это что же там у нас будет? Да. Лунокомплекс. Лучший в мире джаза и публичный дом. Все для нашего доблестного гарнизона. И для наших храбрых туристов. Особенно пожилых. И для благородных рыцарей науки. Окраины пустеют.

0: Хотел бы я знать, чем все это кончится. Между прочим, лет 10 назад я совершенно точно знал, чем все это должно кончиться. Непреодолимые кордоны, поезд пустоты шириной в 50 километров, ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво. Ведь надо же! Да, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты. А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. С одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают. С одной стороны нельзя не признать, с другой стороны нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом 18 градусов, испускает квазитепловые электроны под углом 22 градусов. Ой, к дьяволу. Да. Все равно до самого конца мне не дожить.
1: Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской «Юридическая контора Корж, Корж и Сеймак». На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет. Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна.
2: А, ну вот и вы. Входите, располагайтесь.
0: Благодарю вас.
2: Закуривайте.
0: Спасибо, я не курю.
2: Полагаю, юридические дела фирмы Mitsubishi Denso мы обсуждать с вами не будем.
0: Как вам будет угодно.
2: С сожалением должен сообщить вам, Ричард, что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление.
0: Правда?
2: Вас даже собирались представить к ордену. Но, однако, я предложил повременить. И правильно сделал. Вы спросите меня, почему я проявил, казалось бы, чрезмерную осторожность?
0: Ну, наверное, у вас были к тому основания.
2: Да, были. Что явствует из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа, тоже ваша. Группа «Веер», «Квазимода», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было. Все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию?
0: Во всяком случае, последние 3 месяца утечка материалов из зоны через Мармонт прекратилась. Угу. Во всяком случае, по моим сведениям.
2: Противник отступил, не так ли?
0: Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении, так.
2: Не так. Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.
0: Да провались они, твои награды. На чердак я твои награды вешу. Тоже мне моралист-воспитатель. Я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело. И нечего мне морали читать, какой у меня противник. Скажи просто и ясно, где, как и что я прошляпил. Что эти негодяи откололи еще? Где, как и какие нашли щели? И без предисловий. Я тебе не приготовишка сопливый. Мне уже за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих наград сижу.
2: Что вы слышали о золотом шаре?
0: Господи! Золотой-то шар здесь при чем? Провалился бы ты с твоей манерой разговаривать.
3: Золотой шар есть легенда. Мифическое сооружение в зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.
2: Любых?
3: В соответствии с каноническим текстом легенды, любых. Угу. Существуют, однако, варианты.
2: Так, а что вы слышали о смерти Лампе?
3: 8 лет назад... Сталкер по имени Стефан Норман по кличке Очкарик вынес из зоны некое устройство, представляющее собой, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Mm-hmm. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту, в цене они не сошлись, Очкарик ушел в зону и не вернулся, где находится агрегат в настоящее время неизвестно, в институте до сих пор рвут на себе волосы, известный вам Хью из Метрополя предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки.
2: Все?
3: Все?
2: Так. Ну, а что вы слышали о рачьем глазе?
3: О каком глазе?
2: О рачьем. Рак. Знаете, такой рак с клешнями?
3: В первый раз слышу.
2: А ну, а что вы знаете о гремучих салфетках?
3: Ничего не знаю. А вы?
2: К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о рачьем глазе, ни о гремучих салфетках. А между тем они существуют.
3: Из моей зоны?
2: Вы сядьте, сядьте! Наш разговор только начинается. Сядьте!
3: Благодарю вас.
2: Продолжим наш маленький экзамен. Как поживает старик Барбридж?
0: Барбридж? Ну, стервятник Барбридж под наблюдением. Угу. Коллега в средствах не нуждается. С зоной не связан, содержит 4 бара, веселый дом и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь Дина. Она ведет рассеянный образ жизни. Сын Артур только что окончил юридический колледж. Вот.
2: Отчетливо. А что поделывает Крион Мальтийц?
0: Это один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой Квазимодо. Теперь сбывает хабар институту через меня. Я держу его на свободе. Когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Mm-hmm. Правда, в последнее время он сильно пьет. И я боюсь, он долго не протянет.
2: А контакты с Барбиджем?
0: Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.
2: Очень хорошо. А что ж слышно о рыжем Шухарте?
0: Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается, пытался покинуть город, но у него... Mm-hmm. Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до зоны.
2: Все?
0: Все.
2: Немного. А как обстоят дела у счастливчика Картера?
0: Так он уже много лет не сталкер.
2: Oh.
0: Торгует подержанными автомобилями. 4 детей, жена умерла год назад, теща...
2: Ну, кого из стариков я еще забыл?
0: Ну, вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Mm. Сейчас он в больнице. Умирает от рака.
2: Uh-huh.
4: И вы забыли Гуталина.
2: А, да-да-да. Что Гуталин?
4: Гуталин все тот же.
2: Да.
4: У него группа из трех человек неделями пропадает в зоне, все, что находят, уничтожают на месте. А его общество воинствующих ангелов распалось.
2: Почему?
4: Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в зону. Дьявола во дьяволу. Ну, теперь скупать нечего. Кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.
2: Понимаю. Ну, а молодые...
4: Что ж, молодые... приходят и уходят.
2: Да.
4: Есть человек 5-6 с кое-каким опытом, но последнее время им некому сбывать хабар. И они растерялись. Я их понемножку приручаю. Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры-автоматы.
2: Да, я слыхал об этом, слыхал. Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют? Или я ошибаюсь?
4: Это вопрос времени, шеф. Скоро начнут оправдывать.
2: А как скоро?
4: Лет через 5-6.
2: Между прочим, вы, наверное, еще не знаете... Противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.
4: В моей зоне?
2: И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис. Перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиные ущелья на Черное озеро к подножию Балдер-пика.
4: Это же периферия. Там пусто. Что они могут там найти?
2: Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это для справки, это вас не касается. Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Мормонте почти не осталось. Те, что остались, к зоне больше отношений не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет. А когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из мормонской зоны уже 3 месяца как прекратилась. Так? Не слышу ответа.
4: Ладно, шеф, хватит. Вы меня уже сварили и жарили. Можете подавать на стол.
2: Вам даже нечего мне сказать. Вот ушами хлопаете перед начальством. А каково было мне, когда позавчера? Короче говоря, за последние 2 месяца только по имеющимся сведениям комплексы противника получили свыше 6000 единиц материала из различных зон.
4: Позвольте,
2: Не тешьте себя иллюзиями. Отпечатки пальцев Барбриджа.
4: Как?
2: Отпечатки пальцев мальчица. Отпечатки пальцев носатого Бен Галеви, о котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть.
4: Но ведь он же...
2: Отпечатки пальцев Гундосова, Гериша и карлика Цмыги. Так-то вы приручаете вашу молодежь. Браслеты, иголки, белые вертячки. Мало того, какие-то там еще рачьи глаза. Какие-то птичьи погремушки, гремучие салфетки. Черт бы их подрал. Что вы думаете во всем этом, Ричард?
4: Ничего не думаю. Простите, шеф, я сейчас вообще... Ой. Дайте отдышаться. Барбридж не имеет никакого отношения к зоне. Я знаю каждый его шаг. Он устраивает попойки и пикники на озерах. Он зашибает хорошие деньги. И ему просто не нужно. Простите, шеф, простите, я Конечно, чепуху говорю, но я уверяю вас, я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы.
5: Я вас больше не задерживаю. Даю неделю сроку. Представьте соображение, каким образом материалы из вашей зоны попадают в руки Барбриджа и всех прочих. До свидания.

0: Время было неурочное, но заведение «Пять минут» сияло огнями, что твой метрополь. Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нуно вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору, свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь. Масоу Канаша восседал за столом и рассматривал в зеркальце болячку на носу. Он поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив.
1: Здравствуйте.
0: И некоторое время молча рассматривал этого прохвоста.
1: Помогу,
0: и слушал, как тот невнятно бормочет что-то
1: может
0: насчет
1: быть,
0: проклятого дождя и ревматизма.
1: Давайте. И плащик с ними давайте.
2: Закрой-ка дверь, голубчик, на ключ.
3: Момент, босс.
2: Так.
0: Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя Масла Канаши – Рафаэль. Маслом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки, сизо-красные голые, торчащие из густой шерсти, покрывающие его руки, словно из манжет. Канаши же он называл себя сам, в полной уверенности, что это традиционное имя – великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем.
2: Ну, как дела?
3: Все в полном порядке, босс.
2: Так, хабар?
3: Есть немножко.
2: Покажи.
0: Масол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке черных брызг, взял браслет, оглядел его со всех сторон и положил обратно.
2: Это все?
3: Не несут?
2: Не несут. Не несут.
3: Да.
2: Так.
0: Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка маслу в голень. Масло лохнул.
1: Господин...
0: Пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули взад, схватил масла за воротник сорочки и пошел на него, легаясь и вращая глазами.
1: Честно, я говорю.
0: Масол ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.
2: Ай, тебе... На две стороны работаешь, голубчик, да? Стервятник в хабаре купается, а ты... Ты мне бусики, бумажки подносишь!
1: Я тебя в тюрьме сгладил,
2: подлец! Ах ты! В навозе у меня жить будешь! Ну, жалеть будешь, что на свет родился. Боже. Откуда? У Барбары Джахабар. Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Боже. Ты на кого работаешь? Боже. Говори, подлец.
1: Ну, говори, богу, босс. Чего вы? Ну, какой у стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нет.
2: Да? А ты что? Ты что, со мной спарить будешь?
1: Любовь,
2: да?
1: Да нет,
2: босс, тебе...
1: Любовь, ей-богу, ей-богу, лопни мои глаза. Какое там спорить? Босс, и в мыслях этого нет.
2: Высверну тебя!
1: Босс,
2: ах ты! Работать не умеешь. Я таких, как ты, за четвертак, десяток
1: ловил. Погодите, босс!
2: Мне настоящий человек нужен при деле.
1: Погодите, босс!
2: Погодите.
1: Погодите, босс. Ну что это вы сразу с налету? Давайте все-таки разберемся. Хабару, говорите, много у Барбриджа. Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то соврал. Соврал, ни у кого сейчас хабару нет. В зону ведь одни сопляки ходят. Но они же не возвращаются. Нет, босс,
4: Это вам кто-то заливает.
5: Эти пикники. Выгодное дело.
4: Пикники?
5: Да.
4: Да не так, чтобы очень. Ну, лопаты не загребешь. Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось.
5: Так. А где эти пикники устраиваются?
4: Устраиваются где?
5: Что, переспрашиваешь все? Ну, ты что, глухой?
4: Так в разных местах. У Белой Розы, на горячих источниках бывают, на Радужных озерах.
5: А какая клиентура?
4: Клиентура какая?
5: Ты что?
4: Ну, если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против стервятника вам здесь не светит.
5: Почему же?
4: Ну, у стервятника клиентура. Голубые каски – раз, офицеры из комендатуры – два, туристы из метрополии, из Белой Лилии, из пришельца – это три. Потом у него уже реклама поставлена. Местные ребята тоже к нему заходят. Ей-богу, босс, не стоит вам с этим связываться.
5: Местные тоже к нему заходят?
4: Молодежь в основном.
5: Так, ну, и что там на пикниках делается?
4: Делается что?
5: Да.
4: Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточка, буфетик, музыка. Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на зону смотреть. Ежели у горячих источников, то до зоны там рукой подать, прямо за серой расщелиной. Стервятник туда им лошадиных костей накидал. Вот они и смотрят в бинокли.
5: А местные?
4: Местные? Местным это, конечно, неинтересно. Так развлекаются, кто как умеет.
5: Хорошо. Хорошо.
4: Да.
5: А Барбридж?
4: Так, а что Барбридж? Ну, как все, так и Барбридж.
5: А ты?
4: А что я?
5: Ты.
4: Ну как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали и это... Ну, там... Ну, как все, в общем.
5: Ну, хорошо. Хорошо. И сколько это все продолжается?
4: Ну, когда как. Когда трое суток, а когда и вся неделя.
5: Вот она прореха. Несколько суток... Несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем, даже если ты специально задался этой целью. Нет, все-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина. Нет, нет, нет, нет. Тут что-то не то.
6: Кто из местных ездит постоянно?
4: Из местных?
6: Да, из местных!
4: Ой, так я же говорю, больше молодежь. Ну, там Галеви, Ражба, Куренок Цапфа, этот, Цмыга, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют «воскресная школа». Что говорят... Посетим воскресную школу. Они там в основном насчет пожилых баб неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы.
5: Ладно, ладно, хватит. Воскресная школа, ладно, ладно, бог с ними, с пикниками, это не для нас. Но чтоб ты знал, у стервятника есть хабар. А это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Масол, ищи. А то выгоню я тебя, голубчик. Откуда он берет хабар? Кто ему доставляет? Выясни все и давай на 20% больше, чем он. Понял?
4: Понял, босс.
5: Поворачивайся, мозгами шевели, животное.

0: Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы. Плевать на годы. Мы не замечаем, как все меняется. Не знаем. Все меняется. Нас учат с детства, что все меняется. Мы много раз видели своими глазами, как все меняется. И в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходят изменения. Или ищем изменения не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры, оснащенные кибернетикой. Да. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством миллиметр за миллиметром полз на брюхе по зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это франт, при галстуке, инженер. Сидит где-нибудь в километре от зоны, в зубах сигаретка, возле локтя стакан с бодрящей смесью, сидит и смотрит за экранами. Джентльмен на жалование. Да, очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. А ведь есть и другие возможности. Но воскресная школа, например.
1: И вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря.
0: Боже мой, ведь ничего же не удержать, не остановить. Никаких сил не хватит удержать в горшке эту страшную опару.
2: Не потому, что мы плохо работаем. И не потому, что они хитрее.
0: Или ловчее нас. Да, просто мир такой. Человек такой. Да. Не было бы посещения, было бы что-нибудь другое.

Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1974 году фирма «Мелодия» выпустила первый миньон московского вокально-инструментального ансамбля «Музыка», руководитель Николай Воробьев. С этой пластиночки предлагаю вашему вниманию композицию Романа Майорова и Игоря Кохановского, которая называется «Пеппи».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Прозвучал этюд «Экспромт» Валерия Запеска, и мы продолжаем познавать духовный мир этого уникального человека. Немало радости и бед пережил Валерий на своей родине, в солнечной Молдавии. Оно и понятно. Родная земля, как любящая мать, и отлупит, и приголубит. Не раз, изнывая от холода и тоски в заснеженных степях Казахстана, он душой и сердцем будет стремиться туда, где от вишневой метели дух захватывает, где цимбальный звон родников и карпатских речек благовествует о начале нового дня, где утробно воркует горлинка за селом, вторя пастушьей свирели, где хуторяне, собравшись за видавшим виды кедровым столом, слушают великого сына Молдовы, Николая Сулака, и его знаменитую дойну о невозвратной молодости. Именно тогда в голове у Валерия возник сюжет пьесы для фортепиано под названием «Сутки в Молдавии». Все, до последней копейки он отдал бы только лишь за одни сутки, проведенные в родимом краю. Давайте и мы поспешим вслед за маэстро. И окажемся, кстати говоря, в царстве дважды гармонического мажора. Ох уж этот дважды гармонический мажор. От хребтов Седого Кавказа до полноводного Ганга, от верховьев Тихого Дона до знойной Албании распростер он свои златотканные сети из диезов и бемолей. Не забыл он и о кодрах Молдовы. Слушаем композицию Валерия Запеска «Сутки в Молдавии».

0: напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Когда я закончил институт, я выступал на джазовом фестивале, а Бог везде смотрел. Я учился, в принципе, не для себя. Я учился, чтобы быть полезным Богу. Слушал на приемнике вот эти радиостанции христианские, читали Библию. И так потихонечку развивался. Так я прослушал всю Библию за 5 лет. Вот потому я и пошел славить Бога. Я не имел возможности узнать про Бога в детдоме, когда в школе был. Я в детдоме даже не слышал ни разу слова «Бог». А в школе там ребята

подняли шум ночью, там издевались старшие над младшим. И один мальчик говорит: все видит Бог. Впервые я только услышал слово «Бог», что он видит. И потом дальше стал искать. Со мной были всякие... И плохое было, и хорошее было. В песнях своих я обращался к Богу. Я раньше только инструментальную музыку сочинял. После, как война случилась, да, только свои песни, никаких чужих не пел. Люди по-разному встречали. Одни говорят: это божьи служители. А кто-то говорит: ты на хорошей музыке воспитывался, тебя хорошей музыке учили, вот ты хорошие песни поешь и так далее. Бывало так, что я встречал в Кишиневе, вот одна женщина часто попадалась, у нее была Библия в руках. Я говорю: прочитайте мне вот пророка Исаия, скажем, 5 главу, по-молдавски. Вот она читает. И другого кого-нибудь спрашивал: прочитайте мне, и читаю около Библии. В общем-то, было здорово.

Палестине уходил. Я мог лишь только помечтать, но разве мог я кем-то стать, что музыкантом буду я? Стал Иисус Христос и я играю и пою. Ах,

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спрошу другое. Мне Василий Бежина рассказывал и другие. Говорят, ходят легенды про тебя, что узнаешь людей по форме ушей. И даже мне рассказывал Василий, что человека одного не встречал 10 лет и пощупал ухо. Василий говорит, я тоже различаю людей, ну, по форме руки. Даю привет, и вот какая форма руки, я его узнаю. А у тебя откуда это взялось? Говорят, это феномен. Единственный молодой, кто по ушам узнает людей.
2: Как я себя стал осознавать, только-только проснулся, или как, ожил. И потрогал свои уши, увидел, что они красивые. Потом воспитатель меня взял на руки. Я тут же его взял за уши, как за свои. Сразу. Он разговаривает с детьми. Одну девочку спросил, ты кем хочешь быть? Я говорю, мама. Ну, а меня спросили, кем ты хочешь быть? Я говорю, композитором. А что композитор делает? Песни сочиняет.
1: Тяга к музыкальному слуху, так образно говоря, с детства был.
2: Я скажу про уши. Если человек добрый, доверчивый, он даст ухо потрогать. А недоверчивый не даст ухо. Мнение будет о человеке. Раз он не дал потрогать ухо, значит, что-то не то. Я как-то работал на крышке, ну, закрывать банк. И вот мастер цеха объяснял, крышка состоит из этого, а вот этот бортик, ну, который вверх выглядывает, торчит, называется венчик, венец. Сказал, как венец славы. Вот, имеет такой венец на ухе. И может похвалиться, какое у него ухо красивое.
3: Слушаем авторские работы Валерия Записка. Этюд экспромт номер 2 и эстрадный экспромт.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Я лучше расскажу про Сибириус, наверное, это самое главное.
2: Сначала да. Скажи, Сибириус что такое? И не все знают.
1: Ян Сибириус, это был финский композитор 19 века. И в честь его назвали компьютерную программу. Если бы у Паницкого не было бы музыкального секретаря, то вряд ли мы бы услышали его музыку, которую он сделал обработки полосонька, жаворонок в его обработке. Много очень таких чудесных обработок. Но если бы не было бы зрячего секретаря, это бы не дошло до
2: нас. А секретарь что делает?
1: Зрячий секретарь слушал магнитофон, как Паницкий играет, его записали на магнитофон, и он слушал, и каждую нотку писал на бумагу.
2: А когда не было магнитофонов?
1: Когда не было магнитофона, наиграл чуть-чуть, сколько запомнил, записал. Наиграл еще чуть-чуть, сколько запомнил, записал.
2: Хорошо, а тот человек, который играл, он же играл с каких-то нот?
1: Он играл с головы, он сам сочинял, делал эти обработки.
2: А, и нигде не записывал. Его секретарь потом уже записывал ноты.
1: Да. Дело в том, что он по Брайлю писать не мог. Потом был такой незрячий композитор Стыдельников. И что бы он делал бы без секретаря? Вот был такой незрячий Сергей Разумов. Что бы он делал без секретаря? Я был на концерте этого композитора. Девчонки, да, вот, которые записали его музыку, они же исполняли. Был хор. Когда прошло много лет, я вспомнил, что же все-таки важнее, композитор или секретарь. Но вот сейчас уже секретарь не нужен. Сейчас надо просто на стол поставить компьютер, загрузить программу Sibelius, сесть за стол и начать печатать.
2: Намного компьютер упростил я это дело.
1: Меня учили печатать на компьютере. И как учили, теперь каждый послушает.
2: Эта музыка сделана на компьютере?
1: Да, да. И мне хочется подсказать, мне просто жалко, что незрячие люди, да, вот я видел, кто пишет на слух, да, по Брайлю. Вот даже сам этот Володя Сапогов, он секретарь только по Брайлю. Вот он печатал в сборниках помощь художественной самодеятельности, но он писал по слуху. И вот у меня тоже был такой случай в жизни. Один парень дал мне ноты читать по Брайлю. Писал их не он, а его отец. С голоса написал. Этот человек спел ему, а тот с голоса написал. Этот листочек хранился лет 40. Его сын подает мне этот листочек. И я читаю до ми ля соль фа ми ре ми фа соль ми ре ре до ми соль до ми ля соль фа ми ре ми фа соль ми ре ре до ми до соль до до си си ля ля соль ми фа ми ре ре до ми соль соль до до си си ля ля соль ми фа ми ре ре до ми до. Вот он это написал, эта песня называется «Хора Унири».
2: Да, это Василий Александрович написал слова.
1: За то, что я прочитал, он увидел, что я ноты читаю, подарил мне сборник по Брайлю, там серенада Шуберта, скерцо Моцартского, вальс «Фантазия» Глинки, вариации Паганини, ну много чего там было. Но я весь сборник этот выучил. И много так музыки я писал. Меня бывало просили, напиши там песню «Сладкая ягода». Там. Я и молдавский диктовал, когда в Петропавловске учился. Так я писал, считайте, что я секретарем музыкальным был с 11 лет. Однажды я в институте писал диктант. И преподаватель говорит: «О, как секретарь пишет».
2: Это редкая профессия.
1: Да. И очень нужная профессия. Но чтобы записать, надо иметь слух хороший, чтобы записал точно.
2: А если слух не очень хороший, тогда ноты записываются искаженно.
1: Да, вот я, например, написал «Мазурка» в молдавском стиле. Я хотел, я лежу, лежу, и уже мне играет, играет. Я так хочу ее записать. Я уже и сам ее играл, думал, что буду я так ходить. Ну, взял и записал. А бывали случаи другие. А ну-ка дай-ка я напишу один тетрахорд. А тут какое-то опевание, а тут с другой ноты какую-то гамку сыграю. И я уже даже иногда это называю рисую. Получается музыка. А потом раз, тут что-то вырезал, тут что-то скопировал. Я таким образом написал цикл фортепианных пьес.
3: Многие помнят замечательного музыканта Валентина Дмитриевича Кондратьева. Любовь к детям, добрый нрав, юмор, в какой-то степени сарказм и ирония ярко отразились в его произведениях. Пьесы Валентина Дмитриевича можно назвать живописью в звуке. В начале 90-х мне посчастливилось побывать на концерте этого композитора. Впервые я тогда услышал миниатюру под названием «Корова на льду». Каждый такт вызывал у нас дикий хохот. Мы реально представляли себе тучное, рогатое, неуклюжее животное, выделывающее пируэты на коньках. И вот совсем недавно другой композитор, Валерий Запеска, познакомил меня со своими сочинениями для фортепиано. Я обратил внимание на пьесу под названием «Катание на льду в снегопад». Казалось бы, легкое, светлое, полетное произведение, но за всем этим ощущается некий трагизм, вечная борьба человека с судьбой. Ведь иной раз можно так упасть, пусть даже и в снегопад, что потом и вовек не встать. В нашем эфире композиция Валерия Запеска «Катание на льду в снегопад».

А теперь остановимся на аранжировках Валерия Запеска. Венгерский чардаш. Первичная обработка Николая Резоля. Эдмундо Рос. Вишневый сад. Румба.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Очень вдохновленное сочинение, спасибо. И продолжим наш рассказ дальше.
2: Я расскажу про аранжировки. Я делаю аранжировки той же программы «Сибелью». Я делал аранжировки людям из Петропавловска. Меня просил Михаил Хайрулин. Фонограммами я занимался очень-очень-очень давно. Первая моя фонограмма была это в школе. Я зашел в радиовузу, включил магнитофон и всю пленку размотал по всему радиовузу. Это была моя первая фонограмма. А потом пошел. А потом другая фонограмма была. У нас был ансамбль «Водосогрева». Это Гриша, Даша. Ну, короче, мы записали «Город детства», еще какую-то песню записали. Как раз мы пели тогда еще такие песни, как «Иньямана Фиди Пятры», румынская песня. Из репертуара, кажется, «Маргареты Пыславы». Когда Румынию бери, слушай сколько хочешь. Я даже на уроках слушал Румынию. Другие фонограммы, уже когда я поехал учиться в Петропавловск, дали нам магнитофон Дайна на втором курсе. И вот я начал первые записи. Собрал ребят, тех, кто только-только поступил. Инструментов не было, был только брайлевский прибор в ящиках от тумбочки. Это вместо ударника. Ну и что-то записали. Когда я приехал в Бендеры, а точнее сначала в Бессарабку работал руководителем хора, волей-неволей надо было заниматься аранжировками. О фонограммах тогда и думать не мог. Потом приехал в Бендеры, работал руководителем ансамбля. Потом задумывался о фонограммах. Мне все-таки хотелось. Тогда был такой в России Валерий Шаповалов, Юрий Садовник был, мне тоже хотелось, как он. И вот моя жена песни сочиняла, она хорошо сочиняла. И первый альбом я ее записал. А до этого еще тренировался, была пластинка Жанны Бичевской. И я подыгрывал Жанны Бичевской на электрооргане. Потом пробовал Трево Маринич, они с гитарой и с тамбурином этим, гармошечка такая, с баянными клавишами, пели, не сыграли в воду. Я им тоже подыгрывал. Потом уже свои песни стали сочинять. И, короче говоря, делал фонограммы для нас. Потом пробовал применять фонограммы даже на свадьбах. Бас-гитара отдыхает, а вместо бас-гитары играет фонограмма. Я на одном органе не играю, а играет фонограмма. Короче говоря, дополняет. Никто не отдыхает. И еще были у меня фонограммы. Я в Петропавловске участвовал в драм-кружке. Был как звукооператор. Делали спектакль, как он назывался, «Талганай». Спектакль прошел блестяще. И выстрелы были нормальные, и музыка была нормальная. А если бы меня спросили однажды, кем я все-таки хотел бы быть, я бы сказал радиооператором. Или на второе, или на первое. Все-таки музыкант. Я мечтал иметь свой оркестр и так далее. Я хотел петь как Сулак. Даже пел на русском языке, но молдавские песни тоже пел под Сулака.
1: Да, большой фан Сулака Василий Беженарь из Дроки.
2: Вы знаете, я скажу, что многие незрячие, я когда школьником был, и вот у кого был транзистор, у кого где радиоточка, и когда была лава-тражок, все собирались возле радиоточки, качаются, слушают популяр, когда умер, плакал. И вот когда в поезде мы где-то были, и там был один, пел Сулака песню, поет, да, качается, аккомпанирует себе на баяне. Такой эффект потрясающий. Это не дефект, просто человек показывает, как он любит музыку. Он не может не двигаться. Его музыка сама движет.
1: Музыка очень важна в жизни незрячего. На сегодняшний день образование для незрячих может быть улучшено, чтобы для незрячих более доступны были консерватории или школы музыкальные.
2: Конечно, образование нужно, потому что, допустим, как мне один говорит, вот ты слушай, я читаю. То, что я тебе читаю, это люди пережили, это люди трудились над этим. То, что я тебе читаю, это уже считай, что я тебе разжевываю и в рот вкладываю, чтобы тебе было понятно, что ты с этим уже не сталкиваешься. Вот, допустим, ты изучаешь электроорган. Вот тебе объясняют, что такое электроорган. Электроорган – это инструмент, состоящий из электрогенераторов. Каждый генератор свой звук имеет. И кроме этого, они еще делятся на гармоники, на частоты. Отсюда и получается первый октав, второй, третий и так далее. Отсюда еще и регистры складываются у электрооргана. Вот на электрооргане советские такие были. 4 голоса. Низкий, средний и 2 высокие. Но чтобы нам понятно было, так как на классическом органе пишут 4, 8, 16 и так далее. Цифры означают путы. Это длина трубок в классическом органе. Вот о таких вещах, да, вот рассказываю, чтобы мы знали, как этот орган устроен, на что рассчитан. Вдруг, допустим, диапазон клавиатуры, ну, не хватает для твоих аранжировок. Пишешь аранжировки так, что превышает диапазон этого органа. Значит, он должен писать так, чтобы это соответствовало этому электрооргану. Аранжировщик должен знать, руководитель оркестра. Инструменты все должны быть на резиновом коврике. Должно быть заземление, чтобы никого не убило то. А то кого посадят? Руководители, обычно руководитель, он же и аранжировщик. А радист, гитарист, жена мне читала по зрячему статьи по аранжировке, поднимался вопрос, как выбрать инструмент подходящий. А еще надо многое знать, как надо написать ноты для трубы. Такая ситуация бывала. Вот мы идем играть на свадьбу, с нами труба. Мы, конечно, все знают. Трубач говорит, играйте в ре миноре. А он не знает, что он нас запутал. Он будет играть в ре миноре, а у нас будет до минор. Ну, на электрооргане это будет до минор, на гитаре, что тональности не совпадают. Так инструмент устроен. А это для него ре минор, а для них уже до минор. И он объявил тональность, а люди кидаются с ним играть и не совпадают случайно. А когда они все знают вот эти недостатки, ведь каждый инструмент чем-то ограничен. Вот то, что труба не строит пианино, да, вот когда на пианино берешь си бемоль, то на трубе это будет до. Когда на пианино берешь до, на трубе это будет ре. Выше на то труба строит. Он пишет, скажем, пианино чистый ключ имеет, ну, до мажор, никаких диезов, ничего. А на трубе будет уже 2 диеза. В музыке очень много явлений. Когда человек необразованный, он не знает, а что это такое, как это называется. Вот как в природе. Гром гремит, и мы знаем, что это гром. Так и в музыке тоже. Много-много-много явлений, и музыканты не знают самоучки, как это называется. Все учение не только зависит в том, что ты знаешь, как прочитать и написать ноты, а должен знать еще все вот эти явления, какие в музыке случаются, как их назвать, как их записать.
1: Писатель пишет романы, музыканты своей музыкой тоже рассказывают что-то людям, тоже о чем-то говорят. Если есть хорошее музыкальное образование, он расскажет, передаст лучше свое видение.
2: Когда тогда продемонстрировал Думла Парадис. Я хотел рассказать, как человек растет постепенно, как он в духе возносится к Богу. Не так сразу, если он сразу туда пойдет, то все грехи его наружу.
1: Но сразу в жизни ничего не случается.
2: Да, да, да. А он постепенно. Он сначала, может быть, нехороший человек, потом он чаще молится. А вот еще есть музыкальный рассказ, как-то или «Город призраков», что-то такое, фантазия. Это я сочинил, когда утонул. Я в 5 лет слышал, что дети ныряют. И я тоже нырнул. А не знал, что надо потом вынырнуть. И меня вода понесла, и меня достали. И когда я уже очнулся, с меня вода выходила. И я вспомнил, да, вот этот «Город призраков». Это тоже синтезатор, ну, сочинение.

0: Спасибо большое, Валерий, за объемный рассказ. Теперь, после содержательного разговора, наверное, заключим наш репортаж. Придем к финалу. И в конце репортажа хочу спросить, Валерий, какое у тебя кредо в жизни было? Как ты шел, достигая этих успехов?
1: Кредо одно – верить. Вера – это уже есть цель. И мечтать.
0: Да, если человек мечтает о чем-то и мечтает сильно и стремится к этому, обязательно дойдет до своей цели. Есть ли любимая книга?
1: Когда-то у меня была любимая книга Франц Шуберт, а когда-то наслаждался Шукшином. Есть книга, книга-то Библия. Я уже ее, наверное, раз 10 перечитал.
0: Да, это книга книг, где любой человек может найти полезное для себя. Есть ли любимый герой, персонаж, которому хотел бы подражать?
1: Я это личность отдельная, персональная.
0: Какой жанр музыки более всего нравится?
1: А я все люблю. Все люблю.
0: Все абсолютно, что была качественная, хорошая музыка. А может быть, есть любимая песня из, неважно из какого жанра, но любимая песня?
1: Мои любимые песни – это те песни, с которыми я прошелся, когда прославлял Бога. И я пел такую песню очень хорошую. «Зачем свет незрячим глазам?» Передача, да, называется «Зрячие сердца». Так получается, что слепой человек иногда видит больше зрячего. То, о чем мы говорим, да, что я вот прославлял Бога, да, это говорит о том, что я зрячий сердцем, потому и пошел славить Бога. А зрячих я видел просто слепыми.
0: Есть, может быть, еще какая-то мечта, к которой стремишься, еще не осуществленная пока?
1: Вот я мечтал записаться на радио РАНС, чтобы меня подслушали не зрячие передачи, зрячие сердца.
0: Ну, возможно, это скоро случится.
1: Я хочу, чтобы меня подслушал Володя Сапогов, и чтобы поставили ему вальс «Под небом Парижа». Он как-то рассказывал в передаче, когда он был в Германии, что ему к нему подходил один немец и говорил отреснутым голосом, чтобы он сыграл Живаго. Я хочу в знак благодарности, чтобы ему включили вальс «Под небом Парижа», который я записал.
0: Может быть, и послушает. Думаю, обрадуется, что о нем знают.
1: Конечно.
0: Ну что, Валерий, на этом, наверное, закончим с нашим сегодняшним интересным собеседником Валерием Запеско. Беседовал Урсу Марчел из ЯС. До свидания, до новых встреч. Спасибо, Валерий. Всего хорошего. И чтобы все мечты сбылись.
1: Мулцумес, Марчел. Румос, мулцумес.
0: До свидания, Валерий. Всего хорошего и новых успехов.

Итак, вместе с Валерием Запеско, Марчеллом Урсу и, надеюсь, с вами, уважаемые радиослушатели, мы проиграли, прошагали все 4/4 пути от мрака к свету. Мы познали цену настоящей жизни от приземленности до заоблачных далей. А теперь, внимание! Как любая творческая личность, Валерий ищет единомышленников, композиторов, вокалистов, поэтов и всех тех, кто неравнодушен его творчеству. Связаться с ним можно по адресу в скайпе русскими буквами Валерий_Запеско. И кто знает, может быть, когда-нибудь на радио Рансис прозвучат новые песни Валерия Запеско на стихи кого-то из наших радиослушателей. И, конечно же, хочу поблагодарить Марчелло Урсу, который познакомил нас с таким удивительным, светлым, во всех отношениях зрячим сердцем и душой человеком. А пока «Не говорите мне прощай», призывает Валерий и надеется на новую встречу с нами. Над программой работали ведущий Марчелло Урсу и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Василь Быков. Пойти и не вернуться. Глава первая. Шел снег. Густо мельтеша в воздухе, снежные крупинки косо неслись по ветру, с тихим невнятным шорохом быстро засыпая иссушенную морозом траву, жухлые заросли осоки на болоте, белыми пятнами ровно устилая замерзшие водяные прогалы, которые, чтобы не оставлять следов, тщательно обходила Зоська. Но этих прогалов в траве было много, и она поняла, что никуда от них не деться на этом мшистом болоте, и пошла напрямик, не разбирая дороги. Местами она неглубоко проваливалась в мох, но до воды не доставала, все-таки болото за последние дни хорошо промерзло. То ли от снегопада, то ли от близости ветра.